Что такое твари на земле и во вселенной, если не притча о солнце? Воистину, так же и все видимое и невидимое являет собой притчу о Богочеловеке. Сущность ее проста, притча о ней множество, бесконечная. Друзья мои, как же рассказать мне вам о сути, если вы притч понимать не умеете? О, если бы вы знали ту сладостную беспредельность и силу, когда проникаешь до сердца всех притч, туда, где они начинаются и где кончаются, туда, где язык немеет и где все сказано раз и навсегда. Какими скучными становятся тогда все долгие и однообразные повествования, сочиненные людьми. Такую же скуку испытывает тот, кто привык слышать раскаты грома и созерцать сверкание молний, но вынужденный слушать рассказы о грозе. Прими мя в себя, Сыне Единородный, чтобы стать мне одно с Тобой, как когда-то, до сотворения и падения, да закончится долгая и томительная притча моя о Тебе, хотя бы мгновением лицезрения Тебя. Да закончится самообман мой о том, что я нечто рядом с Тобой или нечто без Тебя. Пресыщены уши мои притчами, устали зеницы мои взирать на тщеславную пестроту одежд. Тебя ли жаждут видеть они, источник мой, сокрытый миром за пустыми притчами и пестрыми одеждами?

0: Вы слушаете радио «Вера». Фёдор Достоевский, «Братья Карамазовы». Читает Андрей Кнышев.
1: «Братья Карамазовы». Часть первая. Книга вторая, глава третья. Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. Только бы покаяние не оскудевало в тебе, и все Бог простит. Да и греха такого нет, и не может быть на всей земле, какого бы не простил Господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную Божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил Божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. Веруй, что Бог тебя любит так, как ты и не помышляешь о том. Хотя бы со грехом твоим и во грехе твоем любит. А об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний музыкального педагога Елены Надеждиной о своем супруге, священнике Василии Надеждине. 1921 год. Москва. Церковь святителя Николая у Соломенной сторожки. По твоему совету, дорогой друг, решила причащаться в день своего ангела. Накануне пошла к исповеди после всеночной. В ожидании очереди стала близ алтаря с левой стороны и старалась собрать свою душу. Подняла глаза, и вдруг передо мной встал запрестольный образ Спасителя. Матовый на стекле, кроткий, ясный, излучающий тихую благодать. У меня захолонуло сердце и прониклось истинным ощущением любви к Господу.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: О ты, чей голос всемогущий проник сквозь тьму и мрак, присущий началу мира бытия, прими души нашей моленье. И там, Христово, где учение еще не пролило луча, да будет свет, да сгинет тьма. О ты, который исцеление принес на крыльях искупления и в мир пришел, чтоб мир прозрел, вернул расслабленному силу и светом озарил могилу душевной слепоты, удел дай светлый всем, кто тьму презрел.

0: из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
1: Послушник Иван Литовкин жил в монастыре Оптина-Пустынь недавно. Он очень хотел стать монахом, но сначала должен был пройти испытательный период послушания, привыкнуть к монашеской жизни, лучше понять, действительно ли к ней лежит его сердце. Обязанностью Ивана в монастыре было помогать известному оптинскому старцу Амвросию. О таком мудром и добром наставнике юноша не мог и мечтать. Он с радостью выполнял все указания старца. Однажды отец Амвросий принимал у себя в келье знакомого монаха из Троицы Сергиевой Лавры. Иван подавал гостю чай. Когда он вошел в келью с подносом и стаканами, то услышал разговор об одном монахе, который как раз недавно перешел из Оптиной в Лавру. Гость с грустью говорил, что брат этот стал весьма ленив, дерзок и нерадив. Иван, который был довольно хорошо знаком с героем беседы, усмехнулся и вслух громко сказал: «Ах, этот? Да он и здесь таким же был!» Гость поднял голову и из-под низко надвинутого на глаза клобука строго посмотрел на Ивана. «А ты почем знаешь?» — сурово спросил он и неожиданно добавил: «Да ты сам-то, наверное, хуже всех». Такого Иван не ожидал. Вспыхнув, он опрометью выбежал из кельи. «Как же так? Сказать такое о нем?» Но вдруг Иван неожиданно успокоился. «А ведь все равно, — подумал он, — чем я лучше? И поспать люблю, и на раннюю службу порой тяжело подниматься. Вот и в чужие разговоры без спросу влезаю». Вечером, когда гость ушел, старец Амвросий с улыбкой спросил Ивана: «Что, брат, хорошо тебя нынче пробрал монах из Лавры?» Иван молча поклонился старцу. Этот урок смирения он усвоил на всю жизнь. Прошло время. Иван принял монашеский постриг с именем Иосиф. Он пошел по стопам своего духовного учителя, отца Амвросия, и вскоре прославился кротостью и высотой духовной жизни. Смирение старец Иосиф Оптинский считал одной из главных добродетелей и всегда повторял: «Никого никогда не осуждай, всех прощай, а неправду ищи в себе, а не в других».
0: Святой Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: Многие думают, что они христиане, что были крещены, что верят в Евангелие, ходят в храм и причащаются. Конечно, без этого человек не сможет войти в Царство Небесное. Однако человек может все это исполнять формально, но все же в Царство Божие не войти, потому что сердце его подчинено греху и привязано к земле. Все земное он любит больше, чем Господа. Хочу поделиться с вами словами преподобного Ефрема Сирина. «Величественный чертог царствия открыт, он обширен и вместителен для возлежащих. Тесна область гиены, нет в ней простора, вся она наполнена телами нечестивых. У одних нет недостатка в блаженстве, а у других – в сетовании и воздыханиях, потому что судья правосуден, и нет места щедротам для не сделавших ничего доброго».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний поэтессы Надежды Павлович об оптинском старце Нектарии. Второе десятилетие 20 века. Калужская губерния. Монастырь Оптина-Пустынь. С раннего утра и до поздней ночи непрерывный поток посетителей со всех концов России. Вот батюшка Нектарий выходит на благословение в шапочке, фиолетово-малиновой ветхой епитрахиле с убогими галунными крестами, в руке свеча. Идет по рядам, за ним келейник. Старец никогда не торопился на благословение и никогда не опаздывал. Отец Макарий, пасечник, сказал про него: он никогда не выйдет к посетителю сразу, всегда даст подумать, зачем ты пришел.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена, милосердие.
1: В июле 1888 года на собрании строительного комитета храма в поселке Сиверское в 100 верстах от Петербурга было очень шумно. Члены комитета никак не могли определиться, где взять деньги и землю для постройки храма, как получить разрешение, кому заказать проект. Каждый предлагал свой вариант решения этих проблем. Бесконечные споры и колебания прервал председатель комитета Аполлон Николаевич Майков. Он решил взять все хлопоты по строительству Сиверского храма на себя. Этот маленький и хрупкий старичок вдохновлял своим энтузиазмом остальных. Ему лучше всех удавалось привлекать жертвователей и уговаривать дачников пополнить церковный хор. Благодаря его неустанным заботам дело пошло гладко и быстро. Меньше года потребовалось на возведение церкви, и уже в июне 1889 года ее освятили во имя святых апостолов Петра и Павла. Аполлон Николаевич Майков приобрел дачу в Сиверском в возрасте 55 лет, будучи уже известным поэтом. Тишина и красивейшая природа здешних мест привлекали Майкова, желавшего отдохнуть от шумной столичной жизни. Но неутомимая натура Аполлона Николаевича не позволила ему ограничиться прогулками и рыбалкой. Ему захотелось облагородить этот благословенный край. Вскоре после возведения храма Майков озаботился новой задачей – устройством школы, поскольку все учебные заведения были от Сиверской далеко, к тому же переполнены. 2 года Майков пытался добиться решения этого вопроса у местных властей, а когда увидел, что дело может затянуться на неопределенный срок, решил действовать на свой страх и риск. Он открыл школу в пожертвованном местным доктором помещении, сам снабдил его необходимой мебелью. Средства на содержание учителя и учебного заведения были собраны с сиверских дачников. В школе местным ребятишкам преподавали грамоту, арифметику, чтение, закон Божий и пение. По воскресеньям и праздничным дням здесь учили их неграмотных родителей. Школа пользовалась популярностью у сиверских жителей. Когда набор учеников был уже окончен, многие родители предлагали принести из своего дома столы и стулья, чтобы их дети могли тоже получить начальное образование. Аполлон Николаевич задумался о том, как бы построить здание для школы большей площади, чтобы все желающие могли учиться. Денег на этот замысел было немного. В школьной кассе насчитывалось 200-300 рублей. Тогда Майков пожертвовал на покупку школьного дома 1000 рублей из гонорара за недавно вышедшее 6-е издание своих сочинений. Кроме того, он начал устраивать литературно-музыкальные вечера для дачников, сборы от которых шли также в школьную кассу. Вдохновленные его примером, сиверские энтузиасты в течение года собрали недостающую сумму. Вскоре новый 2-этажный дом для школы был куплен и оборудован необходимой мебелью, оснащен современными пособиями. К 1900 году в сиверской школе обучалось 75 местных детей. Аполлон Николаевич говорил: «Если создана первая ступень разумной жизни – школа, то необходимо создать и следующую – библиотеку-читальню для народа. Будет теплое, уютное местечко с интересными для народа книжками. Он мало-помалу сам научится сюда заглядывать». В 1896 году Майков начал собирать пожертвования на открытие народной библиотеки в Сиверской, сам перечислив 1000 рублей. К сожалению, смерть помешала поэту воплотить в жизнь это благородное начинание. Почитатели Аполлона Николаевича собрали деньги на устройство в Сиверской библиотеке-читальне. Сделали они это в знак уважения к поэту. 9 июля 1900 года была торжественно освящена и открыта Народная библиотека-читальня имени Аполлона Майкова.
0: Имена милосердия.

0: знает, и боль, что скворчонком стучала в виски, стихает.
1: Радио «Вера». Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. Федор Тютчев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто блаженны, поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженни плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
1: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава 112. Празднество и жертвенность сродни друг другу. Радостью тебя полнит отданное. Ты дровосек. Что праздничнее для тебя костра из твоих поленьев? Отдых после тяжкого подъема в гору разве не праздник? Сбор винограда на твоем заботливо обихоженном винограднике. И много ли было у тебя радости, когда ты поедал запасенное впрок? Праздник — всегда завершение изнурительного пути. Что праздновать, если ты не сдвинулся с места?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немногого требуешь ты от меня, любовь моя. Люди требуют много больше. Укутан я плотным покрывалом небытия. Застилает оно очи души моей. Ты ждешь лишь того, чтобы сорвала с себя душа моя покров тяжелого тумана и узрела тебя, сила моя и истина. Люди же хотят, чтобы укутывалась она все более тяжелыми и глухими покрывалами. О, помоги мне, помоги, помоги душе моей освободиться и воспарить на воздушных крыльях. Помоги мне обрести воздушные крылья и огненную колесницу. Длинны, бесконечно длинны разговоры, а мораль в единственном слове. Ты — это слово, Бог — слово. Ты — мораль всех разговоров. Что пишут звезды на небе, о том шепчет трава на земле. Что вода морская напевает в своих струях, о том же бурлит пламя в недрах земных. О чем минувшее, поведав, ушло, о том же ныне говорит и проходит. Единая сущность у всего сущего, одна мораль во всех притчах. Всякая тварь — сказка о небе. Смысл всех сказок — ты. Ты — безграничность всех притч. Ты — краткость всех притч. Ты — слиток золотой на берегу каменистом. Когда имя твое изрекаю, все изрекаю, и более чем все. Любовь моя, помилуй мя. Сила и истина, помилуй мя.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Антон Макарский.
1: «Цитадель». Глава вторая. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, в семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закромов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу. Пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец. Он углубляется каждый день. Да, на все есть время. Время выбирать, что будешь сеять. Но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. Но я служу Господу, и поэтому предпочитаю вечность.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний профессора Софьи Колумзиной, дочери вице-председателя Царской думы Сергея Шедловского. Второе десятилетие 20 века. Санкт-Петербург. До 12 лет брата Юрия и меня не брали на ночную пасхальную службу. Но мы с ним установили целый ночной ритуал в пасхальную ночь. Мы получали из кухни маленький кулич, маленькую творожную пасху и ломтики какого-нибудь мяса. В четверг днем мы всегда красили яйца и откладывали несколько штук для себя. Перед тем, как идти спать в Великую Субботу, мы накрывали в детской маленький пасхальный стол и ставили будильник на без пяти минут 12. Все взрослые уходили в церковь, ночью нам никто не мешал. Проснувшись по звонку будильника, мы открывали форточку и, затаив дыхание, слушали. Ровно в 12 из монастыря памяти отца Иоанна Кронштадтского раздавались удары колокола, и звук этот подхватывали колокола в других церквах. Мы становились перед иконой, где уже горела лампадка, пели вдвоем «Христос воскресе из мертвых». Христосовались друг с другом, обменивались заранее приготовленными подарками и садились за наше пиршество. Позже Юрия стали брать на ночную службу, а со мной разговлялся мой отец, если был болен и не мог пойти в церковь. Потом он говорил, как хорошо ему было.
0: Голоса

О Боже, Боже, не Ты ль вещал, когда мне дал живую душу, любить страдать, страдать и жить одно и то же. Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить, и за страдания Отца Создания благодарить. Яков Полонский.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
1: Оптинский монах Иосиф принимал посетителей. Из каких только уголков огромной Российской империи не съезжались к нему люди за добрым советом. Молва о кротости, милосердии, чуткости и духовной мудрости отца Иосифа разлетелась далеко за пределы монастыря Оптина-Пустынь. Часто беседы монаха с многочисленными гостями продолжались с раннего утра до самой темноты. Но даже устав за целый день, отец Иосиф встречал человека радостной, искренней улыбкой. В этот день последней посетительницей была дама средних лет. Элегантно одетая, она, смущенно опустив голову, вошла в келью отца Иосифа и села на низкий табурет возле двери. С минуту помолчав, она сквозь слезы проговорила: «Батюшка, беда у меня, такая, что и сказать-то стыдно. Я табак курю». Отец Иосиф, посмотрев на женщину без всякой тени осуждения, просто и ласково ответил: «Да это, матушка, пожалуй, нехорошо. Бросай». Женщина всхлипнула: «Не могу никак, батюшка. Сколько раз пыталась, а порой так захочется, что не вмоготу». Отец Иосиф улыбнулся: «А ты вот как сделай, матушка. Табак выброси, а вместо него земли насыпь. Курить захочешь, табакерку откроешь, а там не табак, а землица. Раз, другой, а потом, глядишь, и вовсе бросишь». Женщина ушла ободренной, но дома на нее снова напала слабость к табаку, и исполнить совет отца Иосифа она не смогла. Через неделю, грустная и смущенная пуще прежнего, она снова появилась в его келье. Отец Иосиф встретил ее так же радостно, усадил на стул и, прежде чем женщина успела что-либо сказать, с доброй улыбкой промолвил: «Что, матушка, земелька-то не по вкусу пришлась?» Женщина от стыда закрыла лицо руками и выбежала из кельи. По дороге домой ее терзали угрызения совести. Ладно бы еще отец Иосиф ее побронил. Нет, он говорил с нею без тени укора и порицания, с добротой и лаской. Это произвело на женщину такое потрясающее впечатление, что с тех самых пор она больше ни разу не притронулась к табаку. А старец Иосиф Оптинский говорил: «Погрешность гневом не исправишь. Она исправляется кротостью, любовью и смирением».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: В Евангелии от Марка мы читаем слова Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Часто спрашивают, что значит взять свой крест? Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Взять крест свой значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищение наших согрешений. Тогда крест служит для человека лестницей от земли к небу».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний епископа Можайского Стефана Никитина о блаженной Матроне Анимнясевской. 20 век. В 30-х годах меня заключили в концлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в лагере заведование медпунктом. Большинство заключенных находилось в таком тяжелом состоянии, что мое сердце не выдерживало, и я многих освобождал от работы. И вот как-то во время приема работавшая со мною медсестра сказала: «Доктор, я слышала, что на вас сделан донос. Обвиняют вас в излишней мягкости по отношению к лагерникам, и вам грозит продление вашего срока в лагере до 15 лет». Я пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на 3 года, которые уже подходили к концу, и вдруг 15 лет. Я не спал всю ночь, и когда вышел утром на работу, медсестра сокрушенно покачала головой, увидев мое осунувшееся лицо. После приема больных она мне сказала: «Хочу вам, доктор, один совет дать, но боюсь, что вы меня насмех поднимете». «Говорите», — попросил я. «В том городе, откуда я родом, живет одна женщина. Зовут ее Матронушка. Господь дал ей особую силу молитвы, и если она за кого начнет молиться, то обязательно вымолит. К ней много людей обращается, и она никому не отказывает. Вот и вы ее попросите. Ей писать не надо. Вы покличьте», — смущаясь, сказала сестра. «Покликать? Отсюда? Она живет за 100 километров от нас. Я так и знала, что вы меня насмех поднимете. Но только она отовсюду слышит. И вас услышит». Мне все это казалось очень странным. Но все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сделал так, как меня научила моя помощница. Прошел месяц. Меня никто не вызывал. Прошло еще 1/2 года, и наступил день моего освобождения. Получая в комендатуре документы, я попросил выписать мне направление в тот город, где жила Матронушка, так как дал обещание, что по выходе из лагеря первым долгом поеду и поблагодарю ее. Я долго сидел у Матронушки. Она мне рассказала, что заболела в детстве какой-то тяжелой болезнью, после которой перестала расти и двигаться. Потом мы заговорили с Матронушкой о цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражался мудрости ее суждений, знанию святых отцов и понял, что передо мною лежит не просто больная женщина, а большой перед Господом человек.
0: Голоса

0: Светлое радио. Имена, имена милосердие.
1: Декабрьским вечером 1846 года московский губернатор, князь Алексей Григорьевич Щербатов, давал в своем особняке большой прием. Повод для торжества имелся. В Первопрестольную прибыл генерал от инфантерии, бывший комендант Казанской крепости, сенатор Павел Аполлонович Чертов. Приехал он в Москву на постоянное место жительства вместе с женой. Красивая, умная, рассудительная, интеллигентная Варвара Евграфовна Чертова поразила московский высший свет. На балу у князя Щербатова ей спешили представиться самые влиятельные особы. Ни на шаг не отходила от новой гости и супруга губернатора. С Варварой Евграфовной они быстро нашли общий язык. Со временем, узнав, что жена губернатора возглавляет в Москве сразу несколько благотворительных обществ, Варвара Чертова выразила горячее желание ей помогать. Еще живя в Казани, Варвара Евграфовна проявляла большую заботу о нуждающихся. С согласия мужа она устраивала бесплатные воскресные трапезы для бедных, жертвовала деньги на раздачу милостыни казанским храмам и Раифскому Богородицкому монастырю. В Москве она тоже не собиралась сидеть без дела, и знакомство с княгиней Щербатовой оказалось как нельзя кстати. Уже через несколько дней после приезда Варвара Чертова начала деятельно трудиться в московском дамском попечительстве о бедных, которое возглавляла тогда губернаторша Щербатова. Варвара Евграфовна самозабвенно искала средства для благотворительных проектов попечительства, лично посещала потенциальных жертвователей, убеждала в необходимости помочь. И немало жертвовала сама. Довольно скоро Чертова стала вице-председательницей попечительства, а также председательницей Московского совета детских приютов. На собственные средства в 6 из них она устроила домовые храмы. Варвара Евграфовна оказала финансовую и организационную поддержку открытию в Москве на Пречистенке Александро-Мариинского женского училища, выкупив для этих целей бывшую усадьбу Долгоруковых. В учебное заведение принимались девицы из бедных семей всех сословий, где они получали специальное педагогическое образование. При училище на средства Чертовой была устроена домовая церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Еще одно начинание, в котором Варвара Евграфовна приняла деятельное участие – поддержка богадельни для престарелых женщин в Дурновском переулке. Богадельню эту с домовой церковью Спаса Нерукотворного попечительству о бедных подарил купец Иван Барыков. По его имени богадельню и было решено назвать Барыковской. Чертова вложила средства в реконструкцию здания и ремонт церкви. При непосредственном участии Варвары Евграфовны в Москве были учреждены убежища во имя Христа Спасителя с бесплатными квартирами, убежища для незрячих пожилых женщин и детей. Во время Крымской войны 1853-1856 годов Чертова на собственные средства организовала в Москве госпиталь для воинов. Наверное, одной из самых важных вех благотворительной деятельности Варвары Евграфовны Чертовой стало открытие приюта Святой Марии для неизлечимо больных детей. Это был специализированный пансион, куда принимались тяжело больные с рождения дети – эпилептики, умственно отсталые и слепые. Чертовой удалось привлечь к участию в проекте знаменитого педиатра, профессора медицины Николая

0: Радио «Вера».
1: Воздух живительный, воздух смолистый, я узнаю. Свет не слепит, упоительный, чистый, словно в раю. Узкой тропинкой к гранитам прибрежным вышел, стою. Нежу простором, суровым и нежным, душу мою. Сосны недвижны на острове, словно в дивном краю. Тихие волны лепечут любовно сказку свою. Валерий Брюсов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дом сопровождаемого проживания в селе Давыдово Ярославской области – одно из мест, где молодые люди с ментальными особенностями учатся жить обычной жизнью. В центре ребята готовят еду, работают, посещают местный храм, помогают друг другу и становятся более самостоятельными. 8 лет назад сюда приехала и Аля из Москвы. На тот момент девушка была довольно замкнута, могла вести себя агрессивно. У Али расстройство аутистического спектра. Мама девушки понимала, что когда ее не станет, дочь поместят в психоневрологический интернат. Но переезд Али в дом сопровождаемого проживания в Давыдово изменил поведение девушки. Аля научилась общаться, увлеклась вокалом и полюбила готовить. Таким переменам способствовала Валентина, Алин-тьютор. Человек, который находится рядом, поддерживает и учит девушку простым, но важным вещам. В доме сопровождаемого проживания в Давыдово у каждого свои обязанности. Аля, к примеру, выносит мусор и помогает доставлять молоко с местной фермы. Другие подопечные тоже заняты. Уборкой, приготовлением еды, рукоделием. Ребята активно включены в жизнь села. Вместе с местными жителями они отмечают праздники, участвуют в субботниках. В доме ко всем подопечным индивидуальный подход. Это возможно благодаря круглосуточным помощникам. Они учат подопечных центра справляться со сложностями и получать новые навыки. Чтобы тьюторы продолжили заботиться об Али и других жителях дома в Давыдово, поддержим проект на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Матерь Божья, прими мя в славу Твою, ибо слава мирская, когда померкнет, не возгорится вновь. Корона, которой венчают люди, всегда терновый венец для мудрого и шутовской колпак для безумца. Пока золото сокрыто в земле, все жаждут и ищут его. Когда же увенчает главу человеческую, мрак зависти и злобы помрачает блеск его. Сделай меня золотом, сокрытым в сокровеннейшей ризнице Твоей, чтобы никто, кроме Тебя, не знал обо мне. Ибо пока Ты знаешь меня, я познан, пока знают обо мне лишь люди, имя мне сомнение. Сокрой меня от злых очей мира, ибо бледнею от них. Храни меня как тайну, о которой зависть догадаться не может. Будь мудрее меня и никому не открывай меня. Ты была моей тайной, драгоценной, и открыл я тебя миру, и мир надругался надо мной. Ибо зависть, когда не может овладеть, лишь на поругание способна. Друзья мои, что дает вам слава человеческая, кроме пьянства, которое с песни начинается, окончается падением в грязь? Друзья мои, уста, поющие вам хвалу, знают и другую песню, которую услышите вы позже. Бегите славы, напоминающей башню, построенную на спине кита, чтобы не смеялись над вами с берега и друзья, и враги. Бегите единодушной славы человеческой, она бесславна, ибо равнодушна. Если слава ваша награда от людей, значит, вы наемники, получившие плату свою, и день завтрашний может изгнать вас с нивы. Поистине, новый день не признает договора вашего с днем минувшим. Каждый возделывает новую ниву и собирает новый урожай. Если слава ваша – плод мышцы вашей, дни ваши будут гнев, а ночи – страх. Если слава ваша – плод мудрости вашей, выхолостит слава мудрость и оставит без движения. И если себе славу присвоите, будете наказаны небом за ложь и воровство. Пойдите со славою своею на кладбище и посмотрите, станут ли мертвецы прославлять вас. В самом деле, давно бродите вы по кладбищу и от гробов движущихся славу принимаете. Кто будет прославлять вас, когда движущиеся гробы станут неподвижными? Опечалитесь вы в ином мире, услышав истинное мнение о вас от тех, кто на земле пел вам славу. Матерь Божия, сокрой меня глубоко от очей человеческих и от языков злых, туда, куда только Твое око проникает и только Твое слово слышится. Молюсь Тебе, красота неувядающая.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Антон Макарский.
1: «Планета людей». Из вступления. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная. Лишь мерцали, точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища, даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды, а сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас, огоньки, разбросанные в полях, быть может, иные отзовутся.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Софьи Снесаревой, духовной дочери епископа Кавказского Игнатия Брянчанинова. В мое последнее свидание с Преосвященным Игнатием 13 сентября 1866 года он, прощаясь, сказал мне: «Софья Ивановна, вам как другу, как себе говорю, готовьтесь к смерти. Она близка. Не заботьтесь о мирском, одно нужно – спасение души. Понуждайте себя думать о смерти, заботьтесь о вечности». В 1867 году, 30 апреля, Преосвященный Игнатий скончался в Николаевском монастыре. Я поехала на его погребение, совершавшееся 5 мая. Невыразимо словом грустная радость, которую я испытала у гроба его. В субботу, 12 августа 1867 года, ночью, худо спала, к утру заснула. Вижу во сне, пришел владыка Игнатий в монашеском одеянии, в полном цвете молодости, но с грустью и сожалением смотрит на меня. «Думайте о смерти», — говорит он, — «не заботьтесь о земном, все это только сон, земная жизнь — только сон. Все, что написано мною в книгах, все истина. Время близко, очищайтесь покаянием, готовьтесь к исходу. Сколько бы вы ни прожили здесь, все это один миг, один только сон». На мое беспокойство о сыне владыка сказал: «Судьба его в руках Божиих, вы же заботьтесь о переходе в вечность». Видя мое равнодушие к смерти и исполняясь сострадания к моим немощам, он стал умолять меня обратиться к покаянию и чувствовать страх смерти. Голоса.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

0: Руси, из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
1: Молодой монах Иосиф с самого утра ни разу не присел отдохнуть. В монастыре Оптина-Пустынь он жил уже несколько лет, неся важную, ответственную и очень хлопотливую службу. Помогал знаменитому оптинскому старцу отцу Амвросию. К батюшке Амвросию с утра до вечера шел народ. Отец Иосиф должен был следить за тем, чтобы возле кельи не собиралась толпа, вовремя приглашать и провожать посетителей. Каждый день монах пребывал в людской гуще, в суете, каждую минуту был занят, и часто случалось так, что у отца Иосифа совсем не оставалось времени на уединенную молитву. «Разве это монашеская жизнь?» – часто с досадой думал он. В один из дней, когда наплыв народа был особенно большим, уставший отец Иосиф, снова не успевший совершить свое молитвенное правило по четкам, задумал уйти из Оптиной пустыни. «Пойду на Афон. Там тишина, святость, уединение», — подумал он и решил сегодня же вечером объявить об этом старцу Амвросию. Но едва он ступил за порог кельи старца, как услышал его тихий приветливый голос. «Брат Иосиф, у нас лучше, чем на Афоне. Останься с нами». Отца Иосифа, словно гром среди ясного неба, поразили эти слова старца, почувствовавшего его сомнения. Ему стало неловко и стыдно от того, что хотел сбросить с себя данное ему Богом служение. С тех пор он больше не помышлял об отъезде и нес свои обязанности со смирением и радостью. Через много лет отец Иосиф станет достойным преемником старца Амвросия. И теперь уже к нему, старцу Иосифу Оптинскому, за мудрым духовным советом поедут люди со всей России. А он будет утешать их в невзгодах и горестях, говоря, как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что все происходит не случайно, а совершается с нами промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем спасении.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Василий Гелеван.
1: «Позвал Господь Петра и Андрея, и они сразу, оставив все, пошли за ним. Позвал он и Иакова, и Иоанна, и они тоже оставили все и пошли за ним. Почему же они так охотно пошли? Потому что увидели лучшее. А почему мы не идем за Христом с такой готовностью?» Хочу поделиться с вами рассуждением святителя Феофана, затворника. Такой уж закон у нас в душе, что, узнав и вкусив лучшее, она отвращается от худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, скрытом на поле, и о жемчуге многоценном. Это сокровище и жемчуг – вера в Господа и общение с Ним по силе веры. Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и мало ценя меняем на пустое? От того, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища. И оно становится чуждым нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего менее нехорошо и что более. И на этом основывает свои взгляды. Тут и вся причина, отчего иных зовет Господь, и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спасо-Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1846 год. Москва. Божие благословение и мир преподобной игуменьи Марии и подвязающимся с тобою. Со стражду скорби вашей о полях ваших. Да запретит Господь червю потреблять злак, созданный на службу человеком и в уготовлении хлеба для них. Здесь уже несколько дней по утрам морозы. Кажется, они должны убить червя. Между тем надлежало вам прибегнуть к наказующему и милующему Господу с общей молитвой. Мне сказывал один очевидец, что когда помещику в селе управитель донес о том, что червь повреждает поля, помещик тотчас пригласил священника, собрал народ. Пошли на поля, совершили освящение воды с молитвой, положенной на сей случай, окропили поля и края их, где опустошение означало след червя. На другой день управитель принес помещику с поля множество мертвых червей в доказательство того, что бедствие кончилось. Это было не в нынешнем году, но Бог и Господь наш Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки. Взывайте ко Господу, да не до конца прогневается и не по грехам нашим воздаст нам, но да презрит на смирение наше и нищих своих да насытит хлебом. Припадем к Нему вместе».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века между Москвой и Петербургом передвигалось множество бедняков, желающих найти работу и какое-то пристанище. Нередко они останавливались передохнуть в небольшой деревеньке под названием Любань в 90 километрах от Петербурга. Местная жительница, вдова действительного статского советника Варвара Шклеревич, состраданием вглядывалась в обветренные, морщинистые лица измученных путешественников. Частенько Варвара приносила им горячего супа с хлебом, воды или чая, за что бродяги ее искренне благодарили. Однажды Варвара Александровна разговорилась с высоким худым нищим в чужом пиджаке, рукава которого еле доходили ему до локтей, так что бедняга тщетно пытался согреть свои красные замерзшие руки. Варвара с участием спросила, откуда он и куда держит путь. Оказалось, что это так называемый «бывший человек» с ограничением вида на жительство. Такому преступнику не позволялось долго оставаться на одном месте. Варвара Александровна была потрясена. Ее чуткое женское сердце не могло оставаться безучастным к страданиям выкинутых за пределы общества людей. Какими бы ни были эти разбойнички, так она называла их про себя, они такие же люди, как все, испытывают такую же боль и страх. «Ведь из-за бродяг тоже умер Христос», – думала Варвара Александровна. «Как же я могу оставить их в беде?» Варвара Шклеревич решила оказывать посильную помощь несчастным изгоям общества. На свои очень ограниченные средства, доставшиеся ей от покойного мужа, Варвара Александровна выстроила недалеко от Любани небольшую столовую, в которой бедняки бесплатно могли отдохнуть, обогреться, помыться, сытно поесть. Число кормящихся в столовой Шклеревич достигало 1500 в месяц. Варвара Александровна не только давала беднякам кров и пропитание, но и старалась ободрить и утешить этих угнетенных людей, вдохновляя примерами из Священного Писания. Двери ее столовой были днем и ночью открыты для босяков. С ранней зари до позднего вечера Шклеревич неустанно работала, не гнушаясь никаким трудом. По всей России разносилась молва о народной благодетельнице. Подопечные с любовью звали ее сестрой Варварой. Известный московский писатель и журналист Гилеровский писал о ней. «Богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду». Через 4 года после открытия столовой Варвара Александровна задумалась о возможности возвращения ее подопечных к нормальной жизни. Для того, чтобы это осуществить, необходимо было дать бродягам не только кров и пищу, но и приличную работу. Сестра Варвара захотела открыть работный дом, учреждение, в котором любой изгой и босяк сможет получить необходимый для жизни заработок. Она обратилась с просьбой к влиятельным знакомым в столице. Желание Шклеревич стало известно при дворе, и императрица Александра Федоровна пожертвовала на устроение работного дома 500 рублей и образ Христа Спасителя. Внимание высочайшей особы сыграло большую роль, и вскоре был утвержден устав попечительного общества о Доме трудолюбия в Любани. Председателем правления был избран князь Багратион Мухранский, почетным членом – всенародный батюшка Иоанн Кронштадтский. На первом же собрании общества сестра Варвара пожертвовала в пользу Дома трудолюбия свое жилище в Любани. Через 3 года Дом трудолюбия был открыт, и его насельники занялись столярными, слесарными, сапожными и переплетными работами в специально оборудованных мастерских. Тогда же здесь был заложен домовый храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Варвара Александровна Шклеревич поражала современников своим самоотверженным служением нищим и бродягам. В сестре Варваре видели живой пример настоящей христианской любви к ближнему.
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

радио «Вера». Не отравляй минут успокоения болезненным предчувствием утрат. Таинственно небес определенья, но их закон ненарушимо свят. Если бы от самой колыбели страдание досталось и тебе, как человек своей высокой цели, не забывай в мучительной борьбе. Иван Никитин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В честь Богородицы и Девы Марии в православной церкви написано множество проникновенных гимнов. Многие из них возникли благодаря трудам великого поэта древности, святого Иоанна Дамаскина. Стоит сказать, что молитвословия в честь Богоматери писались и до него. Но именно святой Иоанн, живший на рубеже 7-8 веков, составил гимны в честь Девы Марии, ставшие эталоном для последующих поколений церковных поэтов. Дамаскин сочинил молитвословие для всех богородичных праздников. Его перу принадлежат также задостойники – песнопения, которые поются на литургии, вместо молитвы «Достойно есть». К числу задостойников, написанных святым Иоанном, относится, например, тот, что исполняется хором в день крещения Господня. Это произведение было составлено церковным поэтом после перенесенного им непростого испытания. Иоанн Дамаскин был очень образованным, утонченным человеком, но, уйдя в монастырь, попал в послушание к неграмотному старцу. Тот запретил Иоанну сочинять стихи, писать церковные гимны. Однажды Дамаскин нарушил запрет и навлек на себя гнев наставника. Тот, впрочем, вскоре поменял свое мнение. Во сне старцу явилась Богоматерь и призвала его прекратить стеснять талант подопечного. Иоанну вновь было разрешено творить, и он в порыве вдохновения составил несколько проникновенных молитвословий в честь Божией Матери. Одно из этих песнопений звучит в наши дни в праздник Крещения Господня. О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Задостойник Крещения Господня восхваляет Богородицу и Деву Марию. Причем Иоанн Дамаскин, рассуждая о подвиге Божией Матери, признается, что человеческий язык на самом деле недостаточно хорош для того, чтобы выразить любовь и почтение православных христиан к личности Девы Марии. Более того, даже святые ангелы не способны сделать этого. Тем не менее, святой Иоанн отваживается на подобный поступок. И вот что у него получается. Послушаем церковнославянский текст «Задостойника». «Недоумеет всякий язык, благохвалите по достоянию. Изумевает же ум и премирный, пейте тебя, Богородице. Абаче, благая суще, веру прими, яко любовь веси божественную нашу. Ты бы, сей христиан, предстательница, тя величаем». В переводе на русский язык текст «Задостойника крещения Господня» выглядит следующим образом. «Никакой язык не в силах достойно восхвалить тебя, Богородица. И даже горний ум недоумевает, как воспеть тебя. Но как благая, прими веру, потому что любовь нашу божественную ты знаешь, ибо ты, предстательница христиан, тебя мы величаем». Главная мысль этого песнопения выглядит так. Православные христиане прославляют Богоматерь за то, что через нее в мир пришел Спаситель Иисус Христос. Кроме того, мы считаем Деву Марию молитвенницей перед престолом Божиим за все человечество.
1: Задостойник крещения Господня звучит не только в сам день праздника, но и исполняется хором в дни попразднства. Так называется период из 8 дней, в течение которых Церковь продолжает торжественно отмечать события крещения. Всякий раз молитвословие исполняется на литургии. А теперь давайте послушаем задостойник крещения Господня в исполнении хора Боровецкой церкви города Набережные Челны.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Бунин. «Воды многие». Читает Антон Макарский.
1: Воды многие. На пароходе уже давно тишина. Тихо и на рейде. Как хорош этот мирный свет. Как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню. И как я счастлив этим чистым, скромным счастьем. Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной, благоговейной связью с моим родом, с миром, где моя колыбель, мое детство. Иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. Сейчас, благодарный и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной воли, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя, трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною, продли, Боже, сроки мои».

0: «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить. Евангелие день за днем.
8: Здравствуйте, с вами Портрей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
9: Кому же уподоблю рода сей?
10: Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
9: «За ней не покаяшася».
8: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они сбивают своего спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле. –

0: Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним, тогда все неприятности с их стороны уничтожатся сами собою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Дразнин.
2: Дарья Никольская. Литературные эскизы. Дарить тепло. Проснулся я сегодня рано и первым делом распахнул шторы спальни. На дворе лето. Сквозь сочную листву пробивается солнце, отовсюду доносится радостный щебет птиц. Только мне не очень-то и весело. Я болею. Пошел на кухню и вместо чашки любимого ароматного кофе, запах которого я все равно едва ощущаю, заварил себе чай с лимоном и медом. В квартире тишина. Мои домашние разъехались кто куда, а я остался один. Сижу и думаю, как же это грустно болеть, особенно в одиночестве. И так себя жалко стало. Полез в телефон отвлечься. Листаю фотографии, и тут на глаза мне попалось фото, сделанное несколько лет назад на отдыхе в деревне. На снимке извилистая поросшая травой дорога к дому моего деда. У калитки рядом с кустами густо цветущего шиповника стоит он сам и радостно машет мне рукой. Деду в этом году исполнилось 90. Для меня он пример невероятной силы духа и доброты. Дед всегда стойко и с верой переносил все невзгоды и нас, внуков, учил тому же. Я вспомнил те дни, проведенные с ним в деревне, и мне сделалось так хорошо, так светло на душе. От моей хандры не осталось и следа. Спасибо, Господи, за те теплые моменты. Подумал я и по памяти набрал знакомый номер, чтобы услышать на том конце провода, дорогой моему сердцу, голос деда.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О грехе воровства руководитель просветительских проектов Издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в селе Покрова Гагарина в Рязанской области, священник Захарий Савельев.
2: Воровство – это особая страсть, которая может выражаться в маниакальной клептомании, когда человеку просто нужно что-то утащить, когда человеку даже не важна сама ценность предмета, главное ему это умыкнуть. С другой же стороны, воровство бывает продуманное и осмысленное. И, наверное, вот когда человек согрешает даже в этом случае не по страсти, а по разуму, это еще хуже, потому что это его убеждение. А если это его убеждение, то они страсти узаконивают в его сердце, в его душе. И воровство может быть разного характера. Но самое, наверное, распространенное в наше время – это когда человек пытается использовать свое положение для того, чтобы обогащать свой карман. И это действительно самое, наверное, ужасное духовное состояние, когда человек жаждет вот этого момента, чтобы набить мешок с деньгами. Или же когда обманным путем человек получает те или иные финансовые преференции, тоже говорит именно о его духовной болезни. Это тоже воровство. С одной стороны, люди воруют, с другой стороны, люди боятся быть обворованными. И, конечно, чтобы такого не произошло в жизни человека, нету особых секретов и нету особых способов уберечь свое богатство, поэтому лучше следовать словам Спасителя – богатеть в Боге, потому что здесь ни вор не подкопает, ни моль не съест.
0: Актуальная тема.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
5: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
0: Живут такие люди.
6: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне нередко доводилось сталкиваться с историями людей, которые неожиданно и кардинально меняли свою жизнь, посвящая время и силы тому, чтобы сделать мир вокруг лучше и добрее. Почему-то эти люди, как герои легенд, казались мне очень далекими, но с Андреем Викторовичем Завражновым вышло иначе. Его история очень напоминает мне библейский сюжет, в котором богатый благочестивый юноша пришел к Иисусу Христу за наставлением. Спаситель предложил ему раздать все имущество нищим, а затем последовать за ним. Но юноша так и не смог расстаться со своим богатством. Это вовсе не повод для его осуждения. Не так-то просто отказаться от денег и комфорта. Лишь немногим удается сделать себя по-настоящему свободными и счастливыми. Но у москвича Андрея Завражного получилось. У него было все для красивой и радостной жизни. Любимая жена, 5 детей и успешный бизнес. Но вот парадокс. Чем больше становилось денег, тем меньше удовольствия они приносили. В сердце появилась необъяснимая тоска. В этот сложный период Андрей Викторович обратился к вере. Именно тогда в его душе произошла важная перемена. Столичный бизнесмен по-настоящему ощутил присутствие Бога в жизни и, наконец-то, почувствовал себя счастливым. Тогда он принял твердое решение доверить свою жизнь Христу и последовать за Ним. Андрей Завражнов пожертвовал все свои сбережения другим людям и вместе с семьей переехал в Калужскую область. Здесь он много трудился при монастыре Оптино-Пустынь, работал трактористом. Однажды, после службы в монастыре, Андрей Викторович познакомился со старцем Илием, духовником Оптиной Пустыни. И эта встреча стала для него судьбоносной, новым этапом в его духовной жизни. Он во всем прислушивался к мнению старца, благодаря чему сотворил немало добрых дел. Как-то раз отец Илий попросил Андрея Завражного организовать в Калужской области детский приют. Сначала мужчина растерялся. Он даже не представлял, с чего начать. Но просьбу старца выполнил. «Главное – молиться, Бога не забывать, и все управится», – говорил Андрей Викторович. Не прошло и года, как он снова пришел к отцу Илию и сказал: «Задача выполнена, приют открыт». С 2000 года здесь помогают детям, попавшим в беду. За время работы приюта более 300 детей получили помощь. Многие из них впоследствии создали собственные крепкие семьи. Доверившись Богу, Андрей Завражнов смог не только сам обрести счастье, но и вдохновил сотни людей на судьбоносные перемены. На 61-м году жизни у Андрея Завражнова остановилось сердце. Он ушел из этого мира, но всех, кто его любит, не покидает чувство, что он рядом. Так и есть. Любовь способна победить смерть. Недаром говорят: у Бога все живы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера.
7: Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святитель Василий, епископ Рязанский, жил в XIII веке. Известно, что сначала он был епископом города Мурома. На долю владыки Василия выпало восстановление муромских храмов и монастырей после нашествия на Русь полчищ Батыя. Но довелось ему встретиться и с человеческой неблагодарностью. Горожане восстали против епископа Василия, обвинили в поступках, неподобающих архипастырю. Владыка пытался рассеять тот дьявольский морок, которым внезапно оказались окутаны муромчане, но к нему никто не прислушался. Тогда епископ Василий помолился, вышел к оке, распростер по воде свою мантию и встал на нее. В руках он держал образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильный ветер повлек мантию против течения вверх по оке. Пораженные муромцы в слезах просили прощения у епископа, но тот навсегда покинул их. Через несколько часов епископ Василий доплыл до Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить епископскую кафедру. Много лет он вдохновлял и укреплял жителей Рязани, терпевшие много невзгод от ига Золотой Орды. В конце XVI века инок Еразм Ермолай написал повесть о Василии, епископе Рязанском и Муромском. Эта книга стала одним из любимых народных чтений. В июне 1609 года мощи святителя Василия были торжественно открыты и перенесены в Христорождественский собор. Подвиг святителя соединяет в себе и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите справедливости, заботе об устройстве храмов и монастырей, в служении спасению своей паствы. Церковь прославляет святителя Василия, епископа Рязанского, и просит его: «Святитель Василий, моли Бога о нас».

Русский актер, поэт и певец Александр Николаевич Вертинский после революции 1917 года, как и многие соотечественники, покинул Россию на волне отступления Белой армии. Он пытался найти пристанище в Польше, Германии, во Франции и в Америке и повсеместно давал концерты. Где бы артист ни выступал, публика принимала его тепло. Живя на чужбине, Вертинский обрел мировую славу, но не нашел покоя. Александр Николаевич неоднократно обращался в советское правительство за разрешением вернуться на родину и всякий раз получал отказ. В 1940 году в жизни певца состоялась встреча, которая изменила его судьбу. Он познакомился с 17-летней Лидией Цергвава, зеленоглазой красавицей грузинских кровей. 26 апреля 1942 года пара повенчалась в кафедральном соборе Шанхая, а летом 1943-го Лидия родила дочь Марианну. Именно в это время артист получил положительный ответ на свой очередной запрос о возвращении в Россию. Вторая дочь Вертинских, Анастасия, появилась на свет уже в Москве. Александр Вертинский не получил классического музыкального образования и не владел нотной грамотой. Записать сочинение ему помогали профессиональные музыканты. В Москве таким помощником стал концертмейстер Михаил Брохис. В любое время суток он приезжал к композитору по первому зову, чтобы взять на карандаш навеянный вдохновением мелодии. Однажды ночью его разбудил телефонный звонок. «Миша, я сочинил припев к песне», – взволнованно заявил Вертинский и тут же напел. «Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где вы, соловьи?» А дальше, робко поинтересовался Брохис, а дальше пока ничего нет. «Завтра, послезавтра, может быть, появится какой-то куплет. А пока запишите, пожалуйста, этот кусочек, потому что к утру я могу его забыть». Припев не был забыт. Он оформился в прекрасный романс, посвященный ангелятам, дочкам певца Анастасии и Мариане Вертинским, которые сегодня известны как яркие самобытные актрисы.

жил я шумно и весело, каюсь. Но жена все к рукам прибрала.

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веру его не постыдится».
3: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: Поведует Богови на Израиля глаголя.
1: Большинству из нас известна пословица «Каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным. Ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях. Но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои, молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея – это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах прошлого века. Женщина просила его: «Гришенька, милый, помоги! Мне очень нужен паспорт, без пенсии мне не выжить!» Неравнодушные люди рассказали историю Лины Григорьевны добровольцам патриаршей гуманитарной миссии. О том, что православные волонтеры поддерживают тех, кто нуждается в помощи, в городе хорошо знают. Добровольцы приносили Лине Григорьевне обеды, убирали жилье, которое было захламлено мусором, но главное – помогли женщине получить паспорт и восстановить пенсию. Благодаря добровольцам Лина Григорьевна воспряла духом. Стала сама готовить еду, следить за внешним видом, поддерживать чистоту в квартире. Сегодня в Горловке еще много одиноких пожилых людей, которым нужна помощь. Поддержать их и работу патриаршей гуманитарной миссии можно ежемесячными пожертвованиями на сайте помочьвбеде.рф. А если вы хотите стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, заполните анкету на сайте или оставьте заявку по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Все затраты на дорогу в Донецкую Народную Республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Актуальная тема.
1: Об отношении к стяжательству епископ Тольяттинский и Жигулевский. Место.
2: Стяжательство или страсть к обогащению является одним из распространенных грехов, с которым надо бороться. Тот, кто увлекается земными вещами, забывает, что мы на этой планете гости. И все, что в силу обстоятельств стало нашей собственностью, останется здесь. А мы, как пришли в этот мир ни с чем, так и оставим землю, ничего с нее не взяв. Значит, все, что дано нам в руки, это средство для жизни на земле и возможность, можно сказать, инструмент для приобретения Царства Небесного. Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут». Пристрастие к вещам проявляется степенью интереса к материальным благам. Чем чаще интерес к земным вещам, чем больше времени мы тратим на приобретение и уход за вещами, тем меньше остается времени на богообщение, молитву и подготовку к вечности, тем реже в фокусе внимания ближние и наша к ним любовь. Будем же мудрыми, благотворительными и щедрыми, помня слова Спасителя: «Блаженнее давать, нежели принимать».
0: Актуальная тема.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов

Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Рязанской землей. В собор включены более 80 подвижников. До революции границы епархии были другие, в нее входил также Муром. Поэтому в сонме рязанских святых прославлены и те, чьей вотчиной был Муромский край. Возглавляют собор первые русские святые, благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. В их честь одно время Рязанская епархия даже именовалась Борисоглебской. Вспоминают сегодня и муромского князя Константина и его сыновей Михаила и Феодора, а также благоверных Петра и Февронию Муромских. Вошли в собор преподобный Илья Муромец Печерский, праведная Иулиания Лазаревская. Чествуется в соборе рязанских святых митрополит московский и всея Руси Иона, который некоторое время был архиепископом Рязани. Уже в наши дни в собор вошли новомученики и исповедники, чей подвиг пришелся на годы советской власти. Церковь просит рязанских святых, а их всего почти 90, быть небесными заступниками перед Господом. Все святые в земле Рязанской и Муромской, просиявшие, молитесь.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: На мультфильмах, созданных сестрами Валентиной и Зинаидой Брумберг, выросло несколько поколений зрителей. Сестры оставили о себе самую светлую и веселую память. И это несмотря на то, что жили они в далеко не светлую и уж совсем не веселую эпоху. Валя и Зина родились в один день, 2 августа. Валентина была старшей. Она появилась на свет в последний год 19 века. Зинаида стала ровесницей 20-го столетия. Больше всего на свете девочки любили рисовать. Поля их учебников украшали сказочные герои, рыцари и дамы. За испорченные книги попадало от старших. Но то, за что Валю и Зину ругали в детстве, впоследствии прославило их на весь мир. Ведь они создали советскую мультипликацию. В те времена, когда Валя и Зина окончили гимназию, об искусстве анимации никто еще понятия не имел. Сестры хотели быть художницами и поступили во ВХУТИМАС – высшие художественно-технические мастерские. А по их окончании посвятили себя режиссуре в только-только зарождающейся мультипликации. В 1927 году сестер пригласили на постановку в детский театр. Режиссеру захотелось, чтобы в драматическое действие была включена мультипликация, что сестры Брумберг и выполнили блестяще. Так сложился союз, которого еще не видел мир. Всегда считалось, что два режиссера на одну семью – это чересчур. А уж если эти режиссеры – женщины, да еще сестры, да еще совершенно разными характерами. За успех предприятия не ручался никто. Но именно непохожесть Валентины и Зинаиды помогла им состояться в профессии и всю жизнь держаться вместе. Озорная, легкая на подъем Валентина генерировала идеи. О ее трудолюбии ходили легенды. Зинаида тоже могла работать 24 часа в сутки, но, в отличие от сестры, была медлительной и всегда проверяла алгебру и гармонию. Бывало, Валентина загоралась новой идеей, фантазировала, а Зинаида спокойно все обдумывала и, если считала, что сестра затеяла вздор, так и об этом и говорила. Начинался спор, потом ссора, а ссорились сестрицы совершенно как дети. Когда у Валентины не хватало аргументов, она в качестве последнего довода приводила такой: «Мама всегда говорила, что ты глупее меня». К скандалам прислушивалась вся студия. Но никто не боялся, что сестры рассорятся. Ни жить, ни работать друг без друга они не могли. Брумберги внешне были непохожими. Валентина экспериментировала с внешностью, выкрашивая волосы в самые немыслимые цвета. Зинаида всю жизнь носила детскую челку. Рассказывает, что однажды уже пожилую Зинаиду встретил приятель, с которым они не виделись с начальных классов гимназии. «Зина, ты ничуть не изменилась!» – воскликнул старый друг. К 70 годам ничуть не изменилась и Валентина. Возраста для нее не существовало. Приехав в Египет, она с грацией юной барышни взобралась на верблюда и сфотографировалась на нем. Драматург Николай Эрдман не понимал, как в одной семье могли уживаться такие разные сестры. Энергичная Валентина, любившая скачки и рестораны, и тихая Зинаида, сидящая вечером в квартире, наводившая в ней уют и ужинающая лапшой. Вторым родным домом для сестер стала их студия. Комнатка, на двери которой висела табличка режиссеры В. и З. Брумберг, всегда была полна народа. Кабинет служил, по сути, местом встреч интересных людей, а их сестры притягивали к себе как магнитом. Каждый, кто к ним заходил, получал заряд отличного настроения. Валентина и Зинаида дружили с самыми блистательными людьми той эпохи. Артистами МХАТа, писателями, драматургами. Юрий Олеша, например, прежде чем отправиться с визитом к сестрам, смотрел на себя в зеркало, говоря: «Иду к дамам, надо отразиться». Бабушки русской анимации. Так называли сестер Брумберг. Представительницы старой школы, они не боялись конкуренции со стороны молодых. Гораздо страшнее были чиновники от искусства, мешающие и запрещающие творить. Когда сестры в своих фильмах затрагивали тему религии, им от имени всех детей Советского Союза говорили, что ребята не поймут верующих в Бога героев. А ребята понимали. И давно уже повзрослев, с удовольствием в сотый раз пересматривают «Три толстяка», «Красную шапочку» или «Пропавшую грамоту». В сотый раз говоря спасибо сестрам Валентине и Зинаиде Брумберг.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами Протоиерей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «За ней не покаяшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего Спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле. –

0: молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С интересом всегда рассматриваю разноцветную гальку, влажную от только что набежавшей непоседливой морской волны. Удивительна форма каждого камешка, округлая, с плавными краями, без единой зазубрины. Вот для чего, предполагаю, даны нам общежития, людская толчия и тесное соседство. Чтобы соприкасаясь друг с другом, мы постепенно стачивали острые края себялюбия и обидчивости, становились как бы округлыми в смиренном терпении взаимных немощей и в радушном перенесении всех тягот земного бытия.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает учитель танцев Анна Карамышева.
2: Мой двоюродный брат – особенный мальчик. У него синдром Дауна. Обычно на занятия я отвозила его на такси. В этот раз я долго собиралась, и мой Миша выбежал на улицу без меня, сел в такси и уехал. Я так перепугалась. Во-первых, у Миши были деньги на занятия на целый месяц вперед, а это не маленькая сумма. Во-вторых, люди очень плохо относятся к таким, как Миша. Еще выкинет таксист Мишу, и где его искать? Нервничала. Поехала туда же на занятия, ждать там Мишу. Мой брат опоздал на полчаса на занятия, потому что таксист так подружился с ним, что решил покатать его по городу. Он спокойно относится к таким людям, как Миша. Теперь у моего двоюродного брата есть друг, благодаря которому состояние Миши улучшилось. Они вместе гуляют, ходят в театр. Он не боится больше людей, стал свободнее общаться. Больше Мише не нужен психолог, ведь теперь, как у всех людей, есть лучший друг, с которым он может пообщаться. А все благодаря Егору, таксисту. Добро – это душа. Это то, что есть внутри каждого человека.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. Он закончил Киево-Могилянскую коллегию и принял монашество. Первым послушанием Иоанна стало проповедничество. Именно тогда открылся у инока дар красноречия. В последующие годы он возглавлял различные монастыри, занимался богословием, стал автором нескольких значимых богословских трудов. В 1697 году архимандрит Иоанн был возведен на Черниговскую кафедру. Он создал в епархии коллегиум, прообраз будущих духовных семинарий. В Чернигове архиепископ Иоанн познакомился с Петром I. В 1711 году по личному распоряжению царя Иоанн был возведен в сан митрополита и отправился на Тобольскую кафедру. Митрополит заботился о просвещении молодой епархии, открывал школы, продолжил проповедь среди язычников, развивал издательское дело. О жизни митрополита Иоанна в Сибири очевидцы говорят: «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив». Святитель скончался в 1715 году. Через 200 лет было установлено всероссийское празднование его памяти. В 1984 году было установлено празднование Собора Сибирских святых в честь святых православных подвижников Сибири. Его приурочили к дню памяти святителя Иоанна Тобольского. Церковь прославляет святых в земле сибирской просиявших, и в их числе святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы обращаемся к святому с молитвенной просьбой. Святитель Иоанн, моли Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

1880 году в России отмечалось 25-летие со дня восшествия на престол императора Александра II. В честь этой даты петербургские драматурги Сергей Татищев и Юрий Корвин-Круковский решили поставить так называемые «живые картины». В те времена это развлечение пользовалось огромной популярностью. Участники наряжались в костюмы, расставляли декорации и изображали всем известный сюжет из живописи, литературы или истории. Слова не произносились, но допускалось использовать пантомиму. В данном случае было решено изобразить основные моменты царствования императора, и организаторы сделали заказ петербургским композиторам на звуковые иллюстрации к живым картинам. Так родилось на свет одно из самых красочных и атмосферных произведений в русской музыке – симфоническая пьеса Александра Бородина «В Средней Азии». Сюжет этого сочинения связан с присоединением Средней Азии к России, которое происходило в 60-70-е годы XIX века и вызвало настоящий ажиотаж в обществе. В первом нотном издании пьесы сохранился ее краткий сценарий. Звучит он так. В однообразной песчаной степи Средней Азии раздается напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, слышатся заунывные звуки восточной мелодии. По пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Доверчиво и безбоязненно совершает он свой длинный путь под охраной русской боевой силы. Караван уходит все дальше и дальше. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой долго слышатся в степи и, наконец, замирают вдали. Фрагмент из симфонической картины «В Средней Азии» Александра Бородина прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР, дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веруй во не постыдится».
3: Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: «Поведует Богови на Израиля глаголя».
1: Большинству из нас известна пословица «каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным, ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Встречаюсь со своими невоцерковленными друзьями и удивляюсь их самонадеянности. Не осуждаю, потому что сама недавно такой была. Вот один друг мне говорит: «Я курить могу бросить, в момент. У меня нет зависимости». «Так брось!» «А я не хочу». «Ну да». Подруга страдает обжорством и тоже уверена, что независима. Просто все очень вкусное, а лишний вес совсем не лишний. Знакомый убежден, что нецензурные слова в речи – это его изюминка. Сквернословие было моим самым труднопобедимым грехом. Казалось бы, что сложного? Перестать произносить 2-3 совершенно ненужных в речи слова, которые никак не влияют на смысл предложения. Помню, до того, как пришла к вере, разговаривала с одним алтарником. Он поделился, что физически чувствует пагубное влияние сквернословия. Говорил: «Вот в компании кто-то выругается, а у меня мороз по спине». Я тогда решила, что он драматизирует. Когда сама стала посещать службы, молиться, регулярно исповедоваться, тоже поняла, что отходит благодать, если речь грязная. Каждый раз на исповеди произносила: «Каюсь в сквернословии». И сама же про себя думала: «Да сколько можно?» Я чувствовала себя бессильной перед этими словами-паразитами. В какой-то момент я перестала вслух сквернословить. Много времени прошло с тех пор, но в мыслях эти гнилые слова проскакивают до сих пор. Беда в том, что мы думаем самостоятельно победить грех, а это невозможно. Человек слишком слаб, особенно когда есть привычка служить тому или иному греху. А у меня она была. В Евангелии от Матфея читаем: «А Иисус, воззрев, сказал им: „Человеком это невозможно, Богу же все возможно“». Мои друзья возражают: «Так зачем это нужно, освобождаться от пагубных привычек, если нам и так хорошо? Грешим же, и ничего не делается». Люди думают, что все происходит буквально: совершил грех и упал замертво. Но это не так. Грех разрушает постепенно. У человека есть возможность проблему заметить, постараться остановить процесс, измениться. Это похоже на работу в саду. Деревья и кустарники надо регулярно подрезать, чтобы растение было красивым, сильным и здоровым. Слишком отросшие ветки тянут вниз. При появлении плодов они могут совсем обломиться, и тогда не будет урожая. Если не срезать зараженные жучком кончики ветвей, болезнь проникнет в глубокие ткани и поразит весь организм. Некоторые кусты так запущены, что оттуда торчит только сухостой, еле живого ствола и не видно вовсе. Так и мы покрыты грехами, как бедные растения, если их не обрезать вовремя. Приходим на исповедь, раз за разом срезаем сухоту, спиливаем омертвелые части, счищаем гниль. Удаляя одну больную ветку, за ней обнаруживаем другую, которая тоже требует лечения. Только на таинстве исповеди можно это сделать. Очиститься, чтобы стать полезными себе и обществу. Посмотрите на любой запущенный сад. Какое-то время он еще просуществует в болезни и унынии. Но финал его предсказуем и печален. Если только не придет добрый садовник. Его нужно лишь пригласить, и тогда мы перестанем быть запущенными садами, а станем цветущими парками, украшающими жизнь.
0: Частное мнение.

0: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Сегодня в 18:00 в эфире радио «Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз разговор будет посвящен Георгию Великанову, погибшему в 2018 году, спасая человека. У нас в студии вдова Георгия Наталья Великанова и старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Елена Кноре.

Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Сибирью. В собор включены более 30 подвижников. Праздник в честь собора сибирских святых был установлен в 1984 году по благословению святейшего патриарха Пимена. Форпост России в Сибири, город Тобольск, был основан в 1587 году. Отсюда во все концы огромного края уходили миссионеры, чтобы нести людям свет евангельской истины. Тобольская сибирская епархия была учреждена вскоре после присоединения Сибири в 1620 году. Первым сибирским святым стал праведный мученик Василий Мангазейский. Местное почитание его как святого началось во второй половине 17 века. Со временем Господь явил здесь и других подвижников веры и благочестия. Они прославили сибирскую землю святостью жизни и трудами на благо Церкви и Родины. Среди сонма сибирских святых святитель Сафроний, епископ Иркутский, святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всей Сибири чудотворец, праведный Симеон Верхотурский, преподобный Герман Аляскинский. Все святые земли сибирской, молите Бога о нас».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю. В 1890 году наследнику российского престола цесаревичу Николаю исполнилось 22 года. По традиции, в конце домашнего обучения будущие русские цари отправлялись в заграничное путешествие в образовательных и политических целях. Цесаревичи посещали различные государства и знакомились с иностранной культурой и традициями. Если раньше наследники престола ездили в Европу, то впервые император Александр III решил отправить сына на восток. 23 октября Николай со свитой покинул дом и отправился в длительное путешествие. Изначально маршрут наследника лежал через Европу. В итальянском Триесте Николай ждал фрегат «Память Азова», на котором ему предстояло преодолеть большую часть пути. Там же цесаревича встретил младший брат, великий князь Георгий. На корабле братья Романовы добрались до Греции, где к ним присоединился еще один родственник – греческий принц Георгий. Первой удивительной страной на пути знатных путешественников стал Египет. Там они увидели знаменитую пирамиду Хеопса и Сфинкса, посетили различные исторические места и реку Нил. Далее путешественники отправились в Индию. Знакомство с местными достопримечательностями омрачила лишь болезнь великого князя Георгия. В Бомбее ему стало плохо, и он был вынужден остаться на корабле. Николай писал брату письма, где переживал о его здоровье и рассказывал об увиденном в Индии. «Вчера мы катались по реке Джумна, где водятся крокодилы и черепахи. Видели также факиров с измазанными сажей лицами. Итак, до свидания через 4 дня». Однако Георгию не стало лучше. Врачи приняли решение о возвращении великого князя в Европу, а цесаревич продолжил свое путешествие. Он посетил Сингапур, Сиам, китайские Гонконг, Шанхай и другие города. Везде русского цесаревича ждали торжественные встречи, знакомства с местной историей и культурой. 27 апреля 1891 года фрегат «Память Азова» подошел к берегам Японии. Эта страна особенно понравилась Николаю. В своем дневнике он оставил такую запись. «Замечательно приятное впечатление производят улицы в Нагасаке. Все отлично вычищено и выглядит опрятно. Любо входить в их дома. Да и сами японцы и японки – такой радушный и приветливый народ». Но именно в Японии случилось происшествие, которое заставило цесаревича раньше времени вернуться в Россию. Во время поездки по городу Отсу один из полицейских напал на Николая и ударил его саблей по голове. К счастью, цесаревич успел увернуться, и рана оказалась неопасной. Александр III, узнав о случившемся, принял решение о завершении путешествия. В мае 1891 года Николай прибыл во Владивосток, чтобы вернуться в Петербург сухопутным путем, останавливаясь в разных городах огромной империи, которой ему предстояло править. Наследник посетил Забайкалье, Томскую, Тобольскую и другие губернии. 4 августа 1891 года Николай вернулся домой. Несмотря на происшествие в Японии, он сохранил светлые воспоминания о чудесных странах Востока, познакомился с местными традициями и культурой. За время путешествия Николай приобрел и получил в дар множество удивительных предметов искусства Востока. В 1895 году он передал собранную коллекцию в Кунсткамеру, музей антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Сейчас предметы, привезенные цесаревичем, можно увидеть в Николаевском зале музея.
2: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Журналист Илья Муромский.
4: От моего прадеда по папиной линии почти не осталось никакой информации. Известно лишь, что фамилия его была Сельский, и он был священником в одной из деревень. К началу Великой Отечественной войны ему уже было далеко за 60 лет, и он имел длинную густую бороду почти серебристого цвета. Несмотря на запреты со стороны советского руководства, прадед никогда не прекращал своего пастырского служения, хотя и неоднократно подвергался жестким допросам. В 1941 году храм, в котором он служил, и его дом стали укрытием для партизан и раненых красноармейцев. И, как мы помним, фронт двигался очень быстро, и совсем скоро на территорию, где жил и трудился мой прадед, пришли немцы. Они, желая наладить хорошие отношения, не стали ему запрещать служить и принимать у себя прихожан в обмен на информацию, где находятся раненые красноармейцы. Немецкий офицер, допрашивая прадеда, неоднократно указывал на нецелесообразность укрытия наших солдат, потому что он, как священник, от них сильно пострадал. И сейчас наступил момент, когда можно было бы и отомстить. Однако батюшка был непреклонен. Для него Родина с приходом новых идей и нового строя не перестала существовать. И те, кто вчера смотрел на него с недоверием и презрением, не перестали быть соотечественниками. И тогда, чтобы выбить информацию силой, немцы стали пытать прадеда и выдергивать по одному волоску из его густой бороды. А так как батюшка был уже пожилым, то сердце его не выдержало, и он отошел ко Господу, не сдав своих и выполнив одну из самых главных заповедей, данных Иисусом Христом: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». И сегодня, зная об этом случае, об этом легендарном фрагменте из биографии моей семьи, я чувствую не только огромную ответственность за свои дела, но и внутреннюю духовную радость от того, что за меня и моих близких у престола Божия, не переставая, молится мой прадед, священномученик Сельский.
2: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами Протерей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись».
2: «За ней не покаяшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. «Ваш дом скоро рухнет». И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле. –

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В последние десятилетия появилось такое понятие, как цифровой этикет. Существуют правила общения в интернете, в соцсетях и мессенджерах. Так, например, считается плохим тоном добавление без спроса в разные интернет-сообщества и чаты. Это воспринимается как нарушение личных границ человека и невоспитанность. Можно согласиться, подобное поведение выглядит назойливым. Однако что не так с голосовыми сообщениями в мессенджерах? Почему многие люди отказываются не только их отсылать, но и принимать? Ведь, казалось бы, это удобный способ коммуникации для обоих собеседников. С одной стороны, вы не беспокоите человека звонком и не отрываете от дел, поскольку он сможет прослушать послание в подходящее для него время. С другой стороны, не нужно скрупулезно набирать текст сообщения, да еще проверять орфографию и пунктуацию. Почему же некоторые люди даже в статусе соцсетей указывают, что не принимают голосовые сообщения? Мне кажется, дело вот в чем. На нас ежедневно обрушивается много устной и письменной информации. И человеку хочется таким образом защититься хотя бы от одного источника. Вторая причина подобного негативного отношения в следующем. Зачастую, чтобы прослушать приватное послание, необходимо подключить наушники. А они не всегда под рукой. В использовании голосовых сообщений я бы выделила два правила. Первое. Когда вы обращаетесь к визави впервые, лучше использовать печатный текст. А потом спросить, как собеседник относится к другим видам коммуникации. Второе. Если вы сами из числа тех, кто не любит голосовые сообщения, попробуйте принять тот факт, что собеседник не хочет нарушить ваши личные границы. Это просто еще один способ связи. И пользование им – дело привычки. В любом случае, каждый из нас стремится к гармоничному и приятному общению. А значит, мы всегда сможем найти приемлемый формат разговора. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 14 июня Православная Церковь отмечает Собор всех святых в земле русской просиявших. Сегодня поговорим об иконе, посвященной этому празднику. Отец Сергий, о какой иконе пойдет речь, какую мы возьмем за основу нашего разговора?
3: Современную икону 20 века. Написана она монахиней Иулианией Соколовой, еще она не была монахиней, когда писала эту икону. По благословению написана владыке Афанасия Сахарова, который прославлен в лике святых собором 2000 года, как священноисповедник. Этот святой написал как раз службу всем святым в земле российской, еще тогда просиявшим, а теперь называется в земле русской.
2: Кто изображен на этой иконе? Вот в самом верху, по центру, мы видим Святую Троицу, да?
3: Да. Почему здесь изображена Троица? Потому что здесь сама иконография построена, вот в отличие от иконы всех святых, там тоже просматривается такой вот деисусный чин, моление некое, разделение на небесную церковь и земную, да, как и здесь. Но здесь интересно то, что от вот этого круга сияния, в который вписана Святая Троица, да, Рублева, естественно, преподобного Андрея Рублева.
2: Да, она угадывается.
3: Она угадывается, да, прямо оттуда как будто идет вода, такая река какая-то спускается вниз. Это как раз-таки, ну, такое богословское осмысление, вот что мы действительно получили в день Пятидесятницы, что это воды Духа Святого, как Господь сказал, что «я дам воду живую», и кто будет ее пить, у того из чрева потекут реки воды живой, ну, вечной жизни. Вот это вот благодать Духа Святого, излитая от Троицы, она вот изливается на землю. И вот здесь вот, в отличие от иконы всех святых, земля, вот она прям до самых небес идет. Да? То есть такого изображения земли не встречается ни на каких иконах. Она обычно где-то внизу, да, поземь. А здесь прямо возвышается до самых небес. Почему? Потому что действительно церковь, получив благодать от Духа Святого, да, земная, она возвышается к небесам. И эти плоды Духа Святого, сами вот эти святые, они как будто из этой земли выросли, как плоды, орошаемые Духом Святым.
2: Возле Святой Троицы, по левую, по правую сторону.
3: Это... Ну да, это по правую сторону Божьей Матери от престола, от Божьего, по левую Иоанн Креститель.
2: Рядом с ними кто?
3: А дальше ангелы, архангелы и дальше все святые. Те, которые мы видим на иконе всех святых от века просиявших. То есть они здесь вот в небесной церкви указаны. А русские святые отдельно стоят, то есть внизу. Потому что земля русская, она вот как бы рождает, да, вот плоды приносит. Те самые начатки естества самому Богу, насадителю твари приносят они. Да? Вот то, что сказано в Кандаке всем святым, оно здесь прямо сильно, символично, четко отражено в этой иконе. И сама земля зелененького цвета такого, она подчеркивает, что она вот не пустыня, да, она не плодоносящая земля.
2: А еще на этой иконе бросается в глаза очень много храмов.
3: Но я могу вам рассказать. В середине это храмы московские, кремлевские стоят. Икона Владимирская, главная святыня Москвы, на этом храме, на основном. Ну, это, судя по всему, Успенский храм Кремля. Ну, и там ряд других. Святитель Алексей и Петр московские, это прям видно сразу, они возле престола стоят. Ну и вот Василий Блаженный видно, вот без одежды с левой стороны. То есть это собор московских святых. То есть здесь как бы такими островками, иногда с храмами, иногда без храмов, подчеркнуто именно соборы отдельных земель.
2: Территория, да?
3: Да, территория. Да.
2: Территории.
3: Вот внизу мы видим по центру князь Владимир. И справа и слева от него это собор Киево-Печерских святых. И там они на фоне пещер. Здесь вот так вот указано, да, символически, что это Киево-Печерские святые. Слева, если смотреть, это вот несколько там есть святителей угадывающиеся. Это вот, кстати, юг России, Михаил Черниговский, там вот есть угадывается, да, его фигура. Это наш святой, кстати, да, вот здесь у нас в Буденновске были явлены его мощи. потом, значит, там смоленские вот идут святые. Выше вот этот храм большой, и там икона, ну, она размытая, видно, но там икона Софии Премудрости Божией. И это новгородская София. А, да, вот, кстати, в середине, да, я не сказал, прямо рядом с московскими святыми, такой небольшой храмик, и преподобный Сергий там угадывается. То есть это радонежские святые. Выше северные, вот там валаамские святые, соловецкие святые, вот на острове так они изображены, вверху справа. Кижи угадывается, храм деревянный. Потом вот храм справа с Казанской иконой Божией Матери, это Казань. Внизу видно вот хорошо справа, это преподобный Серафим Саровский. Тоже Саровские святые, Дивеевские. То есть они вот как бы по группам, каждая группа подписана, прям какие святые.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям Радио Вера хорошего дня. До свидания.
3: До свидания.
1: Богословие в красках. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Одна моя знакомая встретила на улице лежащую собаку. Та жалобно скулила, однако не вставала со своего места. Тогда знакомая решила отвезти ее в ветеринарную клинику. Оказалось, что у собаки травмирован позвоночник, вследствие чего отказали задние ноги. К сожалению, вылечить ее было уже нельзя. Знакомая забрала собаку себе и стала искать для нее инвалидную коляску. Среди множества объявлений о продаже вдруг встретилось одно совсем неожиданное. Коляску можно было получить бесплатно. Еще более удивило знакомую то, что изготавливает коляски юная школьница Кристина Станкова из Уссурийска. Как выяснилось, Кристина с детства старается помогать животным. Кого-то спасла от холодной и голодной смерти, кого-то вылечила после серьезных болезней. Не забывала девочка и о приютах для бездомных животных. Неоднократно устраивала для них акции по сбору помощи. Однажды Кристина увидела в приюте собаку на инвалидной коляске. Знакомство с ней воодушевило школьницу попробовать самой создавать подобные коляски. Родители и друзья поддержали ее инициативу и помогают ей в этом непростом, но важном деле. Особенно меня восхитило то, что зарабатывать на недостающие комплектующие Кристина старается сама во время школьных каникул. Когда знакомишься с такими людьми, как Кристина, вспоминаются слова Христа: «Будьте как дети». Ведь дети чаще всего совершают добрые дела не по принуждению, не из корысти, не в поисках своей выгоды, а от чистого детского сердца и со всей искренностью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире радио «Вера».
2: Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Святая Антонина жила на рубеже 3-4 веков. Она была родом из Карадамна, города во Фракии, римской провинции на Балканах. Когда началось преследование христиан, Антонину схватили и привели к правителю Фисту. Тот уговаривал девушку поклониться языческим богам, обещал сделать ее жрицей богини Артемиды. Но Антонина мужественно исповедала Христа. Она начала убеждать Фиста отказаться от поклонения идолам. Тогда мученицу бросили в темницу. Она все время пребывала в молитве и однажды услышала голос: «Антонина, будь мужественна, я с тобой». Один из воинов по имени Александр решил спасти христианку. Он предложил Антонине надеть его одежду и бежать. Девушка понимала, что воину грозит смертная казнь, и не хотела свободы такой ценой. Но воин уговорил ее. В солдатском плаще, никем не узнанная, Антонина покинула темницу. Тюремщики обнаружили Александра в камере. Он был приведен к Фисту, но тот не добился от воина признаний. Тем временем Антонина мучилась угрызениями совести из-за того, что Александр страдал по ее вине. Она добровольно явилась к палачам. Вместе их и казнили. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры мучеников Александра и Антонины, мы просим их: святые мученики Александр и Антонина, молите Бога о нас –

У поэта-песенника Игоря Шафирана был счастливый брак. Один и на всю жизнь. С супругой Витой Борисовной его объединяли крепкие, гармоничные взаимоотношения. Друзья часто интересовались, может быть, Игорь Давыдович знает какой-то секрет семейного счастья? Он, похоже, действительно его знал и делился им в своих стихах. В одном из текстов поэт рассказал о том, как важно видеть и ценить в человеке не внешнюю, а внутреннюю красоту. Красоту души, которая не увядает. На эти стихи Игоря Шафирана композитор Марк Минков написал музыку. Так появилась песня «Мы найдем слова». В 1976 году ее исполнил вокально-инструментальный ансамбль «Поющие сердца». И по сей день она остается известной и любимой и напоминает нам о вечных ценностях.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веруй во не постыдится».
3: Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: «Поведует Богови на Израиля глаголя».
1: Большинству из нас известна пословица «каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным, ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Об отношении к стяжательству епископ Тольяттинский и Жигулевский. Место.
2: Стяжательство или страсть к обогащению является одним из распространенных грехов, с которым надо бороться. Тот, кто увлекается земными вещами, забывает, что мы на этой планете гости. И все, что в силу обстоятельств стало нашей собственностью, останется здесь. А мы, как пришли в этот мир ни с чем, так и оставим землю, ничего с нее не взяв. Значит, все, что дано нам в руки, это средство для жизни на земле и возможность, можно сказать, инструмент для приобретения Царства Небесного. Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут». Пристрастие к вещам проявляется степенью интереса к материальным благам. Чем чаще интерес к земным вещам, чем больше времени мы тратим на приобретение и уход за вещами, тем меньше остается времени на богообщение, молитву и подготовку к вечности, тем реже в фокусе внимания ближние и наша к ним любовь. Будем же мудрыми, благотворительными и щедрыми, помня слова Спасителя: «Блаженнее давать, нежели принимать».
0: Актуальная тема.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Честное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Честное мнение». Рассуждения разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Честное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Святитель Вассиан, епископ Лавдийский, жил в IV веке. Его отец управлял Сицилией и готовил сына себе в преемники. Он послал Вассиана в Рим, чтобы юноша получил достойное образование. Но Вассиан еще в детстве слышал о христианах и хотел поближе познакомиться с ними. В Риме он встретил священника Гордиана, много беседовал с ним и вскоре принял крещение. По преданию, во время таинства Вассиан увидел у купели ангела, который держал одежду для новокрещенного. Юноша осмелился спросить небесного посланника, кто он и откуда. Ангел ответил, что давно уже был послан Вассиану, чтобы помочь исполнить намерение узнать Христа. В ту же минуту он стал невидим. Вскоре слуги Вассиана донесли отцу юноши, что тот принял христианство. Разгневанный правитель Сицилии приказал сыну вернуться. Но Вассиан раздал имущество бедным и ушел из Рима на север, в Равенну. Там он долго жил при церкви, читал богословские книги, много времени проводил в молитве. Известно, что Вассиан стал священником по просьбам других верующих. Они верили, что молитвы Вассиана сильны перед Богом. Через некоторое время его избрали епископом города Лавдия, современной Лоди на севере Италии. Епископ Вассиан учил свою паству не только словом, но и делом. Сам показывал верующим пример добродетельной жизни. Церковь верит, что святые молятся за нас перед Господом. Мы уповаем на их заступничество. И, вспоминая сегодня святителя Вассиана, епископа Лавдийского, просим его: «Святой Вассиан, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Валаамский Рафаэль. Так называл писатель Василий Немирович Данченко художника, иконописца Валаамского монастыря, иеромонаха Алипия Константинова, автора валаамского образа Божьей Матери, ставшего впоследствии чудотворным. О жизни иеромонаха Алипия известно немного. Родился будущий иконописец 9 марта 1851 года в деревне Липниково под Ярославлем. В миру его звали Алексеем. Родители Константин и Матрона были из мещанского сословия, вероятно, ремесленники или мелкие торговцы. С детства, склонный к уединению, Алексей рано начал рисовать, уходил в лес или поле и угольком на куске бумаги запечатлевал красоту природы. В храме с благоговением разглядывал образа и фрески, думал о том, что и сам хотел бы писать иконы и жить в монастыре, покупал кисти и краски, после долгих молитв приступал к письму. В 1875 году 24-летний Алексей Константинов приехал на Валаам, остров в Белом море, где расположен знаменитый Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Его приняли в обитель послушником, определили в иконописную мастерскую. Там в 1878 году Алексей написал валаамский образ Божьей Матери. Богородица изображена в полный рост, на облаке, в золотом сиянии. На руках она держит младенца Христа. Образ получился самобытным, не похожим ни на один из доселе известных. И хотя исследователи относят его к иконографическому типу Богоматери Адигитрия, то есть путеводительница, в то же время признают, детальная иконография валаамской иконы самобытна. Разве что композиционно ее можно сравнить с образом Сикстинской Мадонны Рафаэля Санти. Не зря валаамским Рафаэлем назвал послушника Алексея Константинова писатель Василий Немирович Данченко. Во время поездки на Валаам в начале 1876 года он познакомился с молодым иконописцем и даже запечатлел его облик в своем произведении «Мужицкая обитель». «Волны золотистых волос на голове, грустные, добрые глаза», – писал Немирович Данченко. Валаамская икона Божьей Матери не оставила сомнений. У Алексея дар. Понял это и тогдашний игумен монастыря Иоанафан Дмитриев. В 1879 году он благословил Алексея ехать в Петербург, в Императорскую академию художеств. По всей вероятности, Константинов был вольнослушателем, поскольку имени его в списке студентов нет. Однако есть другие документальные подтверждения. Сведения о награждении Алексея Константинова малой серебряной медалью академии за рисунок «Рождество Христово». Вернувшись из Петербурга, в мае 1884 года Алексей принял монашеский постриг с именем Алипий в честь преподобного Алипия Печерского, древнего иконописца. Алипий Константинов создал фресковые росписи в храмах и скитах Валаама, Спасо-Преображенском соборе, Всесвятском скиту. Написал множество икон. Любой свой замысел Алипий тщательно обдумывал и начинал работу только после длительной молитвы. В 1880-х годах иеромонах Алипий Константинов возглавил иконописную мастерскую Валаамского монастыря. Обучение у него прошли сотни учеников-иконописцев. Писатель Иван Шмелев, побывавший на Валааме в 1895 году, оставил в своем произведении «Старый Валаам» впечатление от работы иконописца. «Алипий ищет в ликах Господень свет, нетленное пишет, небесно-вечную красоту».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами Портрей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «За не не покаюшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего Спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Пополнение. Как-то ранним утром я решила искупаться в реке, что недалеко от нашей дачи. Взбодриться, пока дети спят. Дорога проходит мимо лодочной станции, где живет одноглазый ротвейлер по кличке Джеки. Приблизилась к его будке и заметила, что пес там не один. С ними еще три его уменьшенные копии – щенята. Интересно, а где мама малышей? Задалась я вопросом, но подходить ближе не решилась. Прошла мимо, поплавала в прохладной реке и скорее домой сообщить детям хорошую новость. «Представляете, Джеки стал папой!» Радостно произнесла я, когда вошла в дом и увидела, что дети уже проснулись. «В смысле?» – ответили в унисон мои 10-летняя дочь и 12-летний сын. «Ты хотела сказать, стала мамой!» Немая пауза и взрыв детского хохота. «Мама! Ты столько лет ходишь мимо лодочной станции, но все это время думала, что Джеки – мальчик?» – уточнил сын, едва сдерживая смех. «Ладно», – ответила я краснее. «Новость-то все равно хорошая. Не хотите сходить, посмотреть на щенят?» Дети с радостью согласились. И когда пришли на место, хозяин Джеки, сторож лодочной станции, предложил нам забрать одного щенка. Для остальных он уже нашел хозяев. Так в нашей семье случилось пополнение. Мы назвали его Чарли. Теперь, когда я возвращаюсь домой с работы, он встречает меня с тапками в зубах. Эта его привычка здорово отвлекает от мирских забот и суеты. И еще я заметила, что рядом с ним муж и дети стали мягче и терпимее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: В 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает продюсер утренней программы на федеральном телеканале Ева Искусных.
2: Когда я приехала в Москву в конце 2007 года, почти сразу же нашла работу и сняла маленькую квартиру. И все было хорошо, жизнь шла своим чередом. Только спустя 2 месяца наступил кризис, и моя компания обанкротилась. Меня уволили, даже не заплатив зарплату. Я осталась совсем без денег. За квартиру было нечем платить, и арендодатель попросил меня съехать. Все случилось одновременно. В голове был сумбур и потерянность. Не понимала тогда, как жить дальше. Знакомых в Москве у меня не было, и никого из родных у меня тоже не осталось. Я собрала чемодан, вышла на улицу и пошла к метро. Каталась по станциям, размышляла, что делать дальше, куда идти и где ночевать. Последние деньги я потратила на билет за проезд в надежде доехать до вокзала и там хотя бы где-то переночевать. Но вместе с тем я не теряла надежду на чудо и молилась Богу. Я вышла на улицу. Медленно и одиноко я шла с чемоданом, тоскливо рассматривая мимо проходящих людей. И вдруг я увидела улыбающуюся девушку, идущую мне навстречу. Мы смотрели друг на друга, и у меня внутри возникло такое чувство, как будто мы давно знакомы. Какая-то тонкая связь была между нами. Увидев меня в таком унынии, девушка решила поднять мне настроение и в шутку спросила: «Ты ко мне?» Я ответила: «Да, к тебе». Она засмеялась, и мы разговорились. Ее имя Лена. Я рассказала ей свою историю о том, что осталась без работы, без жилья и без денег. Оказалось, что она снимала квартиру одна, и у нее в Москве тоже не было никого из родных. Финансовая ситуация была непростая, поэтому она искала второго человека для совместной аренды. Меня поразило то, что, несмотря на то, что у нее самой было мало денег, она предложила мне пожить совершенно бесплатно до тех пор, пока я не встану на ноги. На следующий день после нашей встречи я пошла на собеседование и устроилась на новую работу. После того, как меня утвердили, я попросила аванс у работодателя, честно рассказала про свою ситуацию, и мне его дали. С тех пор мы прожили с Леной еще 2 года в этой квартире, арендовали вместе. Мы часто вспоминаем историю нашего знакомства, и это всегда до мурашек. С тех пор я понимаю, что всегда есть выход, и мне вообще ничего не страшно. Ведь все для нас во благо. Даже когда кажется, что рушится мир, это тоже для меня, для того, чтобы построить новый вектор моей жизни. Важно жить в доверии к Богу. Он всегда с нами. Помогает, в том числе через других людей, таких, как Лена.
0: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святитель Василий, епископ Рязанский, жил в XIII веке. Известно, что сначала он был епископом города Мурома. На долю владыки Василия выпало восстановление муромских храмов и монастырей после нашествия на Русь полчищ Батыя. Но довелось ему встретиться и с человеческой неблагодарностью. Горожане восстали против епископа Василия, обвинили в поступках, неподобающих архипастырю. Владыка пытался рассеять тот дьявольский морок, которым внезапно оказались окутаны муромчане, но к нему никто не прислушался. Тогда епископ Василий помолился, вышел к оке, распростер по воде свою мантию и встал на нее. В руках он держал образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильный ветер повлек мантию против течения вверх по оке. Пораженные муромцы в слезах просили прощения у епископа, но тот навсегда покинул их. Через несколько часов епископ Василий доплыл до Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить епископскую кафедру. Много лет он вдохновлял и укреплял жителей Рязани, терпевшие много невзгод от ига Золотой Орды. В конце XVI века инок Еразм Ермолай написал «Повесть о Василии, епископе Рязанском и Муромском». Эта книга стала одним из любимых народных чтений. В июне 1609 года мощи святителя Василия были торжественно открыты и перенесены в Христорождественский собор. Подвиг святителя соединяет в себе и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите справедливости, заботе об устройстве храмов и монастырей, в служении спасению своей паствы. Церковь прославляет святителя Василия, епископа Рязанского, и просит его: «Святитель Василий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В творчестве Петра Ильича Чайковского есть немало произведений, написанных специально для детей. Самым известным из них является цикл несложных фортепианных пьес «Детский альбом», посвященный племяннику композитора Володе Давыдову. Есть сочинения на сказочные сюжеты, например, балет «Щелкунчик», волшебный мир которого так близок и понятен ребенку. А еще к числу произведений для юношества относится цикл «16 детских песен». В сентябре 1883 года композитор приехал отдохнуть к сестре Александре Давыдовой в ее имение Каменка, неподалеку от города Черкассы. Там, наблюдая за играми и развлечениями детворы, музыкант решил запечатлеть детские забавы в вокальном жанре. В письме к Надежде Филаретовне фон Мек, меценатке и близкому другу композитора, Петр Ильич сообщал: «Я пишу теперь сборник детских песен, о коем уже давно помышлял. Работа эта очень увлекает меня, и кажется, что песенки эти выходят удачно». В песнях в основном изображаются образы природы, музыкальные портреты членов семьи, но есть одна совершенно особенная песня на стихи Алексея Плещеева под названием «Легенда». Простая и безыскусная история, напоминающая рассказы из детской духовной литературы. Она повествует о том, как Христос раздал все розы из своего сада, оставив себе лишь шипы. Так легенда Чайковского в аллегорической форме раскрывает жертвенную любовь Господа к своим детям. Легенда из цикла «16 детских песен» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Ирины Архиповой и Игоря Гусельникова.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веруй в он не постыдится».
3: Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: Поведует Богови на Израиля глаголя.
1: Большинству из нас известна пословица «Каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным, ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея – это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. Здесь, говорит апостол, нет разницы между иудеем и эллином. Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Тумаркина, филолог-востоковед.
0: Частное мнение.
2: Мне нравится делать травяные свечи из воска и сухоцветов. Обычно у меня лежат в стопках листы вощины, фитили, сухоцветы, в коробках эфирные масла. В этом деле важен порядок, много всяких составляющих. Но в какой-то момент я расслабилась. Нет, я не разбрасывала листы вощины и лепестки шиповника по комнате специально. Просто забывала правильно раскладывать материалы. Со временем так привыкла к творческому беспорядку, что совсем перестала тратить время на уборку рабочего места. Стопки из фитилей и листов вощины на столе начали превращаться в горки, в которых уже было не просто разобрать, какой материал готов к работе, а какой нет. Прошло еще немного времени, и коробки с сухоцветами переместились на туалетный столик, а за ним и на кресло. Я начала бить тревогу тогда, когда листы вощины обнаружились на кухне, а эфирные масла в ванной. Самое грустное, что материалы перемешались между собой, и пришлось тратить часы на то, чтобы все аккуратно разложить по категориям и спокойно заниматься изготовлением свечей. Это очень похоже на то, что происходит в нашей духовной жизни. Вовсе не обязательно иметь осознанное намерение как-то страшно согрешить или пойти против Бога. Достаточно быть просто невнимательными к повседневным поступкам и помыслам, не замечать малых грехов, вовремя не исповедовать их, не приносить покаяния. А потом, в один не слишком прекрасный момент, просто обнаружить себя погруженными в греховные поступки и помыслы, те, о которых раньше и подумать не могла. Очень важно этого не допустить. С Божьей помощью в конце жизни явить Господу чистую и аккуратную горницу души.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».

Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Рязанской землей. В собор включены более 80 подвижников. До революции границы епархии были другие, в нее входил также Муром. Поэтому в сонме рязанских святых прославлены и те, чьей вотчиной был Муромский край. Возглавляют собор первые русские святые, благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. В их честь одно время Рязанская епархия даже именовалась Борисоглебской. Вспоминают сегодня и муромского князя Константина и его сыновей Михаила и Феодора, а также благоверных Петра и Февронию Муромских. Вошли в собор преподобный Илья Муромец Печерский, праведная Иулиания Лазаревская. Чествуется в соборе рязанских святых митрополит московский и всея Руси Иона, который некоторое время был архиепископом Рязани. Уже в наши дни в собор вошли новомученики и исповедники, чей подвиг пришелся на годы советской власти. Церковь просит рязанских святых, а их всего почти 90, быть небесными заступниками перед Господом. Все святые в земле рязанской и муромской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В алтайском селе Курья все знали семью Калашниковых, переселенцев с Кубани. Они покинули теплый благодатный юг, когда узнали, что в Сибири крестьянам бесплатно раздают пахотную землю. В кубанской станице у Калашниковых был всего-навсего маленький огород и 6 детей. Большую семью нужно было кормить. Супруги долго совещались и, в конце концов, решились на переезд. На новом месте Калашниковы освоились быстро. Односельчане с уважением относились к трудолюбивым многодетным соседям, которые и свое хозяйство сумели наладить, и другим в помощи не отказывали. В Курье вскоре после переезда у Тимофея Александровича и Александры Фроловны родился еще один ребенок – сын Михаил, будущий всемирно известный конструктор стрелкового оружия, изобретатель легендарного АК – автомата Калашникова. Над колыбелькой новорожденного родители провели не одну бессонную ночь. Миша появился на свет болезненным и слабым. Конструктор вспоминал, как мать тихонько молилась рядом с его кроваткой. Семья была верующей. Мишу, как и всех остальных детей, крестили. Александра Фроловна учила дочерей и сыновей молитвам, водила в церковь. В доме Калашниковых никто не сидел на месте. Всем находилась работа. Михаил с малолетства умел и кур накормить, и корову подоить. Вместе с отцом выходил работать в поле. Если у Миши вдруг что-то не получалось, Тимофей Александрович никогда за это не бронил, не повышал голоса. Любил повторять пословицу: «Криком изба не рубится, шумом дело не спорится». Михаил Тимофеевич Калашников вспоминал, что отец всегда учил собственным примером. Он старался воспитать в нас жизненную потребность в труде. «Не бойся руки спачкать, не бойся!» Как будто до сих пор слышу его голос. «Мы звали его по-деревенски ласково «тятя», – писал в своих мемуарах конструктор. Трудилась, не покладая рук, и Александра Фроловна. Миша старался помогать матери. Придумывал разные хитрости и приспособления, чтобы облегчить ей домашние хлопоты. А потом наступил 1930 год. Начались репрессии против крестьян. Семью Калашниковых признали кулацкой, конфисковали хозяйство и выслали на север Сибири, в Томскую область. Там через 3 месяца от скоротечной чахотки скончался Тимофей Александрович. Миша с братьями взяли заботы по хозяйству на свои плечи. Было очень тяжело. «Один Бог знает, как выжили, как выдержали все это», – вспоминал Михаил Тимофеевич. Именно тогда он, 11-летний паренек, в помощь матери собственными руками собрал свой первый сложный механизм – крупорушку, приспособление для обработки зерна. Как радовалась Александра Фроловна, как гордилась юным умельцем. Точно такие же чувства испытывала она и спустя 19 лет, в 1949-м, когда советская армия приняла на вооружение изобретение ее сына – автомат АК-47. До сих пор его модификации остаются самым популярным оружием во многих армиях мира. За свой изобретательский талант Михаил Тимофеевич благодарил семью. «Упорно трудиться и всей душой любить дело, за которое берешься, меня научили родители», — говорил Калашников.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами Протоиерей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «За ней не покаяшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего Спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: С интересом всегда рассматриваю разноцветную гальку, влажную от только что набежавшей непоседливой морской волны. Удивительна форма каждого камешка, округлая, с плавными краями, без единой зазубрины. Вот для чего, предполагаю, даны нам общежития, людская толчия и тесное соседство, чтобы, соприкасаясь друг с другом, мы постепенно стачивали острые края себялюбия и обидчивости, становились как бы округлыми в смиренном терпении взаимных немощей и в радушном перенесении всех тягот земного бытия.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит, молитва Иисусова произносится так. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Первоначально произносилась она без прибавки слова «грешного». Слово это присовокуплено к прочим словам молитвы впоследствии. Это слово, заключающее в себе сознание и исповедание падения, замечает преподобный Нил Сорский. Нам прилично благоприятно Богу, заповедавшему воссылать молитвы к Нему из сознания и исповедания своей греховности. Для новоначальных, а мы с вами все новоначальные, снисходя их немощи, отцы позволяют разделять молитву на две половины, иногда говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», а иногда «Сыне Божий, помилуй меня грешного». Впрочем, это только дозволение и снисхождение, а отнюдь не приказание и не установление, требующее непременного исполнения. Гораздо лучше творить постоянно единообразную цельную молитву, не занимая и не развлекая ум переменой и заботой о переменах. И тот, кто находит необходимость для немощи своей в перемене, не должен допускать ее часто. Примерно можно одной половиной молитвы молиться до обеда, другой – после обеда. Воспрещая частую перемену, святой преподобный Григорий Синаид говорит, «Не укореняются те деревья, которые пересаживаются часто». Моление молитвы Иисусова есть установление божественное. Установлено оно не через посредством пророка, не через посредством апостола, не через посредством ангела, установлено самим Сыном Божиим и Богом. После Тайной Вечери, между прочим, возвышеннейшими окончательными заповеданиями и завещаниями Господа Иисуса Христа. Установлено моление Его именем. Дал этот способ моления как новый необычный дар, дар цены безмерной. Апостолы уже знали отчасти силу имени Иисуса. Они исцеляли именем неисцелимые недуги, приводили к повиновению себе бесов, побеждали, связывали, прогоняли их. Постараемся и мы, друзья мои, во всем соблюдать порядок, а особо в делах спасения души сохранять последовательность возрастания и неспешность в совершении молитвы. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: В 2017 году «Спасая человека». У нас в студии вдова Георгия Наталья Великанова и старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Елена Кноре.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Петербуржец Петр Павленко, о котором мне рассказали сотрудники благотворительного фонда «Диакония», уже несколько лет собственным примером старается вернуть доверие окружающих к тем, кто встал на путь исправления. Он и сам один из них. Петр принимал запрещенные вещества более 15 лет, а сегодня он предприниматель, у него семья, жена и любимый сынишка. И он бескорыстно помогает другим страждущим обрести трезвость. Служит консультантом по химической зависимости в фонде «Диакония». Первую дозу семикласснику Пете предложили старшие товарищи. В 90-е годы в их родном городе Красноярске купить наркотики не составляло труда. «Я хорошо учился, увлекался математикой, побеждал на олимпиадах», — вспоминает мужчина. «В 13 лет накопил денег на велосипед. С него-то все и началось. Приятель привел его к двум парням, которые зарабатывали на продаже угнанных велосипедов. Один из новых знакомых был похож на американского актера Ван Дамма, фильмы с которым очень нравились Павленко. Эти двое показались школьнику такими взрослыми и бесстрашными, что захотелось брать с них пример во всем, даже в употреблении алкоголя и наркотиков. Он приобрел краденый велосипед и стал проводить в их мастерской дни и ночи. Сегодня Петр понимает, как тяжело приходилось его родителям. Они, конечно, говорили правильные вещи, но со мной это работало наоборот. Именно то, что запрещали, я и делал. Ему хотелось гулять. Он часто убегал из дома и не возвращался ночевать. С годами ситуация ухудшилась. И только в 32 года Павленко оказался в Петербурге, в центре для наркозависимых и алкоголиков фонда «Диакония». Здешняя программа реабилитации включает не только психотерапию и освоение трудовых навыков, но также беседы со священником, участие в церковных таинствах. Наш герой прошел полный курс, нашел работу, купил машину, женился. А потом решил, что помощь ему больше не нужна, и после 3 лет трезвости сорвался. Вот как Петр объясняет причину случившегося. Зависимость – очень глубокая болезнь, избавиться от нее нелегко. Надо постоянно молиться, заниматься и развиваться, посещать группы анонимных наркоманов, обмениваться опытом и достижениями. Петр Павленко эти правила больше не нарушает и на те же грабли не наступает. Свою историю теперь рассказывает подопечным реабилитационного центра, уже в качестве консультанта фонда «Диакония». В этом, говорит он, и видит цель своего служения – нести добрую весть зависимым, которые еще страдают. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Воссиана, епископа Лавдийского. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. Он закончил Киево-Могилянскую коллегию и принял монашество. Первым послушанием Иоанна стало проповедничество. Именно тогда открылся у инока дар красноречия. В последующие годы он возглавлял различные монастыри, занимался богословием, стал автором нескольких значимых богословских трудов. В 1697 году архимандрит Иоанн был возведен на Черниговскую кафедру. Он создал в епархии коллегиум, прообраз будущих духовных семинарий. В Чернигове архиепископ Иоанн познакомился с Петром I. В 1711 году по личному распоряжению царя Иоанн был возведен в сан митрополита и отправился на Тобольскую кафедру. Митрополит заботился о просвещении молодой епархии, открывал школы, продолжил проповедь среди язычников, развивал издательское дело – О жизни митрополита Иоанна в Сибири очевидцы говорят: «Был тих, скромен, благорассудлив, а бедных сострадателен, милостив». Святитель скончался в 1715 году. Через 200 лет было установлено всероссийское празднование его памяти. В 1984 году было установлено празднование Собора Сибирских Святых в честь святых православных подвижников Сибири. Его приурочили к дню памяти святителя Иоанна Тобольского. Церковь прославляет святых в земле сибирской просиявших, и в их числе святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы обращаемся к святому с молитвенной просьбой. «Святитель Иоанн, моли Бога о нас».

середине 20 века Ленинградский электротехнический институт славился не только высоким уровнем преподавания, но и яркими студенческими спектаклями. Аббревиатура названия образовательного учреждения «ЛЭТИ» получила в то время в народе остроумную расшифровку – Ленинградский эстрадно-театральный институт с легким электротехническим уклоном. Премьеры студенческого театра оборачивались общегородскими праздниками. Постановка «Весна в ЛЭТИ» 14 раз собирала аншлаги на площадках города на Неве и 4 раза с успехом была представлена в Москве. Сценарий мюзикла с песнями, танцами и акробатическими номерами написали студенты Ким Рыжов, Генрих Рябкин и Константин Гиндин. Автором мелодий стал их однокурсник Александр Колкер. На одном из спектаклей побывал художественный руководитель Ленинградского театра эстрады и миниатюры Аркадий Райкин. Известный актер был настолько впечатлен постановкой, что пригласил молодых физиков к сотрудничеству. Выпускники ЛЭТИ поначалу не отнеслись к предложению серьезно. Однако через несколько лет вошли в возглавляемый Райкиным коллектив, создали несколько ярких сценариев и сопровождали талантливого сатирика на гастролях. Одним из таких творческих путешествий стала поездка в Карелию летом 1963 года. Публика с восторгом принимала спектакли-концерты, в которых искрометный юмор органично сочетался с лирическими интонациями. Но с автором хотелось, чтобы завершающим аккордом гастролей стала песня о русском севере с его белыми ночами, таинственными водоемами и сказочными валунами среди кряжестых елей. После очередного переезда творческая группа остановилась в маленькой гостинице прямо у озера. Ким Рыжов вышел вечером к берегу. Долгое время стоял у кромки воды, завороженный невероятной красотой. А вернувшись, прочитал товарищам: «Белая ночь опустилась безмолвно на скалы. Светится белая ночь напролет. И не понять, то ли небо в озера упало, и не понять, то ли озеро в небе плывет». Александр Колкер выслушал, молча взял из рук поэта листок со стихами и уединился с аккордеоном, словно перенял эстафету вдохновения. Как он признавался позднее, какая-то искра словно прожгла сердце. «Я услышал музыку, оставалось только ее наиграть и записать». Через несколько дней в Зеленом театре Петрозаводска состоялась премьера песни в авторском исполнении. А еще через месяц по всей стране звучал нежный голос молодой певицы Лидии Клемен. «Долго будет Карелия сниться».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веруй вон не постыдится».
3: Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: «Поведует Богови на Израиля глаголя».
1: Большинству из нас известна пословица «каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным, ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея – это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Об отношении к стяжательству епископ Тольяттинский и Жигулевский. Место.
2: Стяжательство или страсть к обогащению является одним из распространенных грехов, с которым надо бороться. Тот, кто увлекается земными вещами, забывает, что мы на этой планете гости. И все, что в силу обстоятельств стало нашей собственностью, останется здесь. А мы, как пришли в этот мир ни с чем, так и оставим землю, ничего с нее не взяв. Значит, все, что дано нам в руки, это средство для жизни на земле и возможность, можно сказать, инструмент для приобретения Царства Небесного. Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут». Пристрастие к вещам проявляется степенью интереса к материальным благам. Чем чаще интерес к земным вещам, чем больше времени мы тратим на приобретение и уход за вещами, тем меньше остается времени на богообщение, молитву и подготовку к вечности, тем реже в фокусе внимания ближние и наша к ним любовь. Будем же мудрыми, благотворительными и щедрыми, помня слова Спасителя: «Блаженнее давать, нежели принимать».
0: Актуальная тема.

В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Радио «Вера». Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Сибирью. В собор включены более 30 подвижников. Праздник в честь собора сибирских святых был установлен в 1984 году по благословению святейшего патриарха Пимена. Форпост России в Сибири, город Тобольск, был основан в 1587 году. Отсюда во все концы огромного края уходили миссионеры, чтобы нести людям свет евангельской истины. Тобольская сибирская епархия была учреждена вскоре после присоединения Сибири в 1620 году. Первым сибирским святым стал праведный мученик Василий Мангазейский. Местное почитание его как святого началось во второй половине 17 века. Со временем Господь явил здесь и других подвижников веры и благочестия. Они прославили сибирскую землю святостью жизни и трудами на благо Церкви и Родины. Среди сонма сибирских святых – святитель Сафроний, епископ Иркутский, святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всей Сибири чудотворец, праведный Симеон Верхотурский, преподобный Герман Аляскинский. Все святые земли сибирской, молите Бога о нас. –

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Писатель Иван Сергеевич Шмелев в своем романе «Лето Господне» рассказывал, как ребенком внимательно слушал на литургии молитву «Символ веры». В радостных словах «Чаю воскресения мертвых» маленькому мальчику слышалось приглашение к чаю. «Я думал, что это там дают по воскресеньям чаю, как нам», – писал Шмелев. Такая ассоциация наверняка возникла у писателя не случайно. Чай в русской традиции уже тогда был символом гостеприимства и домашнего тепла. Как же это произошло и каким был путь чая на русскую землю? Впервые в 1567 году об удивительном отваре, который дарит бодрость, рассказали царю Ивану III атаманы Ялышев и Петров, побывавшие в Китае. А спустя 7 десятков лет, в 1638, чай привез из Западной Монголии царский посол Василий Старков как дар царю Михаилу Федоровичу от монгольского правителя Алтын-хана. Постоянные же поставки ароматного напитка в Россию начались уже при Алексее Михайловиче. По легенде, царя мучили боли в животе. Никакие лекарственные отвары не помогали. И только чай принес государю исцеление. После этого Алексей Михайлович приказал организовать регулярные закупки чудесного напитка. Веками чай везли в Россию из Китая. Важное значение в чайной торговле имел небольшой пограничный бурятский городок Кяхта. Там товар упаковывали и распределяли по направлениям в Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Иркутск. Напиток так полюбился россиянам, что отодвинул на второй план традиционные популярные прежде сбитень, квас, кисель и взвар. Французский писатель и путешественник Астольф де Кюстин, посетивший Россию в первой половине XIX века, делился впечатлениями. «Русские, даже самые бедные, имеют дома чайник и медный самовар, и по утрам и вечерам пьют чай в кругу семьи». Действительно, в России чаепитие стало по-настоящему семейной традицией. За кипящим самоваром домочадцы делились новостями, обсуждали насущные дела и важные вопросы. В России стали появляться целые династии чаеторговцев, чайников, как их тогда называли. Знаменитыми московскими чайными королями были, к примеру, купцы Собашниковы, Поповы, Перловы. Кстати, именно Сергей Перлов открыл в Первопрестольной на улице Мясницкой знаменитый чайный магазин, напоминающий китайский дворец. А в китайском городе Ухань в конце XIX века именно русские чаеторговцы построили на свои средства православный храм в честь святого праведного князя Александра Невского. В начале XX века Россия в употреблении чая опередила даже родину напитка Китай. Тогда же была предпринята первая попытка выращивать отечественный чай. В 1907 году агроном и селекционер Иуда Антонович Кошман заложил самую северную в мире плантацию в селе Салахаул недалеко от Сочи и вошел в историю как основоположник краснодарского чая. Семена и саженцы с плантации Кошмана дали начало практически всем краснодарским чайным хозяйствам. В 1930-е чайное производство появилось в советских республиках Грузии и Азербайджане. И по сей день чай остается важной частью русской культуры. Теплый, согревающий и полезный напиток, как и несколько веков назад, собирает за столом семьи, друзей и коллег и дарит радостные моменты душевного единения.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: От моего прадеда по папиной линии почти не осталось никакой информации. Известно лишь, что фамилия его была Сельский, и он был священником в одной из деревень. К началу Великой Отечественной войны ему уже было далеко за 60 лет, и он имел длинную густую бороду почти серебристого цвета. Несмотря на запреты со стороны советского руководства, прадед никогда не прекращал своего пастырского служения, хотя и неоднократно подвергался жестким допросам. В 1941 году храм, в котором он служил, и его дом стали укрытием для партизан и раненых красноармейцев. И, как мы помним, фронт двигался очень быстро, и совсем скоро на территорию, где жил и трудился мой прадед, пришли немцы. Они, желая наладить хорошие отношения, не стали ему запрещать служить и принимать у себя прихожан в обмен на информацию, где находятся раненые красноармейцы. Немецкий офицер, допрашивая прадеда, неоднократно указывал на нецелесообразность укрытия наших солдат, потому что он, как священник, от них сильно пострадал. И сейчас наступил момент, когда можно было бы и отомстить. Однако батюшка был непреклонен. Для него Родина с приходом новых идей и нового строя не перестала существовать. И те, кто вчера смотрел на него с недоверием и презрением, не перестали быть соотечественниками. И тогда, чтобы выбить информацию силой, немцы стали пытать прадеда и выдергивать по одному волоску из его густой бороды. А так как батюшка был уже пожилым, то сердце его не выдержало, и он отошел ко Господу. Не сдав своих и выполнив одну из самых главных заповедей, данных Иисусом Христом, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. И сегодня, зная об этом случае, об этом легендарном фрагменте из биографии моей семьи, я чувствую не только огромную ответственность за свои дела, но и внутреннюю духовную радость от того, что за меня и моих близких у престола Божия, не переставая, молится мой прадед, священномученик Сельский.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами Протоиерей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «За ней не покаяшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле. –

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Книга, как явление культуры, существует давно. С древнейших времен человек пытался зафиксировать свой опыт, открытие, знания для будущих поколений. Сначала это были узелки на веревке и зарубки на стенах пещеры, затем сырая глина, на которой оставляли знаки специальными палочками. Потом человек придумал и другие способы хранения информации. Например, в Древнем Египте создали папирус, нечто вроде грубой бумаги. Его изготовляли из одноименного растения. Текст распределялся столбцами на длинных рулонах. Потом края скреплялись палочками, на которые при чтении накручивались концы папируса. Так появились свитки. Затем для изготовления книг стали применять пергамент – выделанные шкуры животных, на которых наносили текст чернилами. Если папирус использовали только для свитков, пергамент был уже прототипом нашей современной книги. Листы складывались один на другой, закрывались сверху и снизу деревянными дощечками. Однако подобные издания были дорогими в производстве. Поэтому в античной Греции, а потом в Древнем Риме, пользовался популярностью более простой способ. Писали палочками на дощечках, покрытых воском. Часто такие дощечки связывали вместе и называли «кодекс», в переводе с латинского «ствол». Именно так «кодексами» и стали именовать книги из разрезанных и сшитых деревянных листов. Читать их было удобнее, чем свитки. Кстати, в 2000 году наши археологи нашли один из древнейших кодексов Руси – новгородскую псалтирь, созданную около X века. Книга содержит несколько псалмов, а состоит она из липовых дощечек с четырьмя страницами, покрытыми воском. В средние века из Китая в Европу пришла бумага и постепенно заменила и пергамент, и папирус. Из нее стали изготавливать книги-кодексы. А потом произошло и вовсе революционное событие. В середине 15 века был изобретен печатный станок. Огромен путь книги. Велико желание человека сохранять и передавать свои знания. Посмотрим, что произойдет дальше. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. История.
1: В каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Наш гость расскажет о своем пути к вере и церковному служению, а также об истории Луганской иконы Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об истории разрушенных и вновь восстановленных в Воскресенских воротах Сыверской часовни и Казанском соборе на Красной площади.
0: Светлый вечер на Светлом радио.

0: рассказывает духовник общины глухих Храма Всех Святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
1: Друзья, я хочу поделиться с вами совершенно доброй историей и совершенно неожиданной. Так случилось, что я с семьей перебрался из Украины, и некоторое время мы проживали в пригороде, но 7-й ребенок у меня родился в семье с тяжелым диагнозом. И, честно говоря, хоть и давно в церкви, и понимаю, что Божья воля свершилась, но какая-то тяжесть, какая-то, может быть, неожиданность, это меня огорчило. И стоило мне невзначай поделиться с людьми посторонними своей бедой, своим огорчением, как неожиданно нашлись люди, которые вот на ровном месте, не зная меня ни разу и никогда меня не видели в жизни, откликнулись и предложили мне, супруге и нашему многочисленному семейству, всем детям, переехать в их квартиру абсолютно бесплатно. Они приняли нас у себя и предоставили обставленную мебелью квартиру без каких-либо условий. Для меня лично это было удивительно. Но очень приятно, что у нас в церкви есть такие люди, которые протягивают руку помощи, и эта помощь, она значительная.

Светлое радио. Сегодня, 23 июня, церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святая Антонина жила на рубеже 3-4 веков. Она была родом из Карадамна, города во Фракии, римской провинции на Балканах. Когда началось преследование христиан, Антонину схватили и привели к правителю Фисту. Тот уговаривал девушку поклониться языческим богам, обещал сделать ее жрицей богини Артемиды. Но Антонина мужественно исповедала Христа. Она начала убеждать Фиста отказаться от поклонения идолам. Тогда мученицу бросили в темницу. Она все время пребывала в молитве и однажды услышала голос: «Антонина, будь мужественна, я с тобой». Один из воинов по имени Александр решил спасти христианку. Он предложил Антонине надеть его одежду и бежать. Девушка понимала, что воину грозит смертная казнь, и не хотела свободы такой ценой. Но воин уговорил ее. В солдатском плаще, никем не узнанная, Антонина покинула темницу. Тюремщики обнаружили Александра в камере. Он был приведен к Фисту, но тот не добился от воина признаний. Тем временем Антонина мучилась угрызениями совести из-за того, что Александр страдал по ее вине. Она добровольно явилась к палачам. Вместе их и казнили. Святитель Иоанн Златоуст называл подвиг мучеников поощрением верных, дерзновением церкви, утверждением христианства, разрушением смерти, доказательством воскресения. Чествуя праведность и силу веры мучеников Александра и Антонины, мы просим их: святые мученики Александр и Антонина, молите Бога о нас. –

Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.

В 1895 году в Петербурге состоялась премьера первой симфонии Сергея Рахманинова, которому на тот момент было всего 24 года. Концерт прошел чрезвычайно неудачно. Исполнение оказалось слабым, публика не поняла и освистала сочинение молодого композитора. Сергей Васильевич настолько тяжело воспринял провал, что несколько лет не мог вновь взяться за перо. И хотя впоследствии он сумел преодолеть кризис и вновь обрел творческие силы, написание симфонии продолжало вызывать у музыканта страх. Только в 1906 году он вновь решил попробовать себя в этом жанре. Вторая симфония создавалась медленно, с осторожностью. Сергей Васильевич постарался учесть ошибки прошлого и вложить в сочинение весь свой накопленный с годами опыт как композитора и дирижера. И на сей раз премьера прошла чрезвычайно удачно. Русская музыкальная газета опубликовала такой отзыв: «Симфония сильна и как цельное произведение, и роскошно богатством деталей. Своей поэтической настроенностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца». В этом сочинении действительно чувствуется рука сложившегося, зрелого мастера, чей стиль будто произрастает из русской природы, колокольного звона, протяжных народных напевов. Вся ширь родных просторов слышится в третьей части симфонии, изображающей необозримые, залитые солнцем луга и поля. Фрагмент третьей части второй симфонии Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Глаголит бо Писание, всяк веруй во не постыдится».
3: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
2: Поведует Богови на Израиля глаголя.
1: Большинству из нас известна пословица «Каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд, аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным, ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея – это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: По весне чинили с мужем на даче колодец. На деревьях уже появились первые листочки. Так красиво сквозь кроны просыпающихся деревьев светило солнце. Смотрю, довольно высоко на ветке лежит какой-то комочек и шевелится, как будто что-то живое. «Смотри», — говорю мужу, — «что это там? Животное?» «Кажется, это белка. Разомлела на солнце и спит», — предположил муж. «Как можно спать на такой высоте? Как во сне можно удержать равновесие?» «Нет, наверное, прошлогоднее гнездо какой-нибудь печуги», — размышляла я. И тут это якобы гнездо зашевелилось, распрямилось и прыгнуло на другое дерево, помахивая своим шикарным пушистым хвостом. «Белка! Это была она!» «Но как эти животные могут спать и держать равновесие? И как же ловко они могут так прыгать с дерева на дерево?» Зашла в интернет почитать про белок. Оказывается, хвост у них выполняет массу различных функций. Зимой это одеяло, в полете он для них как руль, а вот во сне он-то как раз и выступает противовесом телу. Белка может упасть с высоты пятиэтажного дома и спокойно приземлиться на лапки. Как же все продумано? Но как тут можно согласиться с тем, что мир появился сам собой? А кто тогда продумал все эти тонкости? Кто, создав разных животных, каждому из них вложил умение пользоваться тем, что дано? Например, белку своим хвостом, птиц крыльями, слонов хоботами. Святая великомученица Варвара уверовала, наблюдая за прекрасной и гармоничной природой. Вот и я, наблюдая, понимаю, что у нашего мира есть автор, есть создатель. Его любовь и забота чувствуются во всем, в каждой мельчайшей детали. От восхищения Божьим созданием во мне пролилась молитва благодарения. Слава тебе, Господи! Слава тебе за все!
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 23 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, Собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, Собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Святитель Вассиан, епископ Лавдийский, жил в IV веке. Его отец управлял Сицилией и готовил сына себе в преемники. Он послал Вассиана в Рим, чтобы юноша получил достойное образование. Но Вассиан еще в детстве слышал о христианах и хотел поближе познакомиться с ними. В Риме он встретил священника Гордиана, много беседовал с ним и вскоре принял крещение. По преданию, во время таинства Вассиан увидел у купели ангела, который держал одежду для новокрещенного. Юноша осмелился спросить небесного посланника, кто он и откуда. Ангел ответил, что давно уже был послан Вассиану, чтобы помочь исполнить намерение узнать Христа. В ту же минуту он стал невидим. Вскоре слуги Вассиана донесли отцу юноши, что тот принял христианство. Разгневанный правитель Сицилии приказал сыну вернуться. Но Вассиан раздал имущество бедным и ушел из Рима на север, в Равенну. Там он долго жил при церкви, читал богословские книги, много времени проводил в молитве. Известно, что Вассиан стал священником по просьбам других верующих. Они верили, что молитвы Вассиана сильны перед Богом. Через некоторое время его избрали епископом города Лавдия, современной Лоди на севере Италии. Епископ Вассиан учил свою паству не только словом, но и делом. Сам показывал верующим пример добродетельной жизни. Церковь верит, что святые молятся за нас перед Господом. Мы уповаем на их заступничество. И, вспоминая сегодня святителя Вассиана, епископа Лавдийского, просим его: «Святой Вассиан, моли Бога о нас».

0: время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Имя Матвея Яковлевича Мудрова вряд ли о чем-то скажет людям, не связанным с медициной. Зато медикам оно хорошо знакомо. Ведь именно Мудров в первой половине XIX века стал основоположником русской терапевтической науки. Среди пациентов доктора была вся высшая московская знать и одновременно бедняки, бездомные, сироты. Матвей Яковлевич не делал различий между людьми. Помогать им, лечить их, исполняя христианскую заповедь о любви к ближнему. В этом видел Мудров свое предназначение. Он родился в 1776 году в семье вологодского священника, человека образованного, но крайне бедного. Поэтому с юных лет Матвей трудился, чтобы поддержать родителей. Отец выучил его чтению, письму, латыни, греческому языку и другим наукам. Мальчик смог давать частные уроки. Матвей учил детей местного лекаря и порой видел, как тот принимает у себя дома пациентов. По всей вероятности, именно тогда Мудров впервые задумался о том, чтобы стать врачом. В 1794 году 18-летний Матвей окончательно укрепился в своем решении. Он отправился в Москву учиться на лекаря. «Помни бедность и бедных», – сказал ему на прощание отец. Этот родительский наказ Матвей Мудров впоследствии сделал правилом своей жизни. На собеседовании Матвей своими знаниями произвел сильное впечатление на директора Московского университета Павла Ивановича Фанвизина. И тот разрешил ему учиться на казенный счет и обеспечил бесплатным проживанием в студенческом общежитии. Мудров доверие оправдал. Первый курс он окончил золотой медалью. Правда, в глубине души был не очень доволен качеством преподавания медицинских наук. Практических занятий у студентов не было вовсе. «Мы учились танцевать, не видя, как танцуют», – с иронией впоследствии вспоминал Матвей Яковлевич. Большой практический опыт он получил уже в Европе, куда отправился на стажировку после окончания университета в 1800 году. Из-за рубежа он писал руководству «Альма-Матер». Соединение теории с практикой составляет основу в медицине. Теория – это наука. Практика – искусство. Кто соединил науку с искусством, тот художник. К талантливому выпускнику прислушались. Благодаря Мудрову студенты-медики в России стали не только изучать теорию, но и посещать больницы, присутствовать на операциях, дежурить у постелей больных. В 1807 году Мудров вернулся в Россию. Его назначили врачом в главный госпиталь действующей армии, который располагался в городе Вильно, современный Вильнюс. Там свирепствовала эпидемия острых кишечных инфекций. Матвей Яковлевич лечил солдат и одновременно писал научный труд «Принципы военной патологии». Эта работа сыграла важную роль в подготовке военных врачей и организации лечения в Отечественную войну 1812 года. Мудров к тому времени уже был деканом медицинского факультета Московского университета. После ухода наполеоновской армии и пожара в Москве он лично занимался восстановлением университета, пожертвовал собственные деньги на строительство нового здания, наполнил сгоревшую библиотеку уникальными книгами из собственного собрания. Милосердие было важной чертой характера доктора Мудрова. Он помнил отцовское напутствие не забывать о бедных и бесплатно лечил неимущих. Своих студентов Матвей Яковлевич наставлял: «Иногда лечи даром, ибо кто человек любив и милосерд, тот есть истинный любитель и любимец науки». В конце 1829 года в Поволжье разразилась эпидемия холеры, и Мудров отправился в Саратов на борьбу с бедствием. Он трудился без устали, забывая о себе, и заразился. В июле 1831 года Матвей Яковлевич скончался. Говорили, что последними его словами стало изречение: «Жизнью жертвую ради жизни других».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в ссылке. 1918 год. Город Тобольск. И император, и его жена прекрасно осознавали грозящую им обоим опасность. Несмотря на все свои переживания, Александра Федоровна не переставала думать о других. И не только о тех, кто был рядом с ней, но и о друзьях, оставшихся в царском селе. Невзирая на растущие финансовые трудности, она отправляла посылки с продуктами своим малоимущим друзьям в царское село, где в это время народ фактически голодал. Ситуация в России была теперь намного хуже, чем когда-либо до революции. Все письма императрицы того времени полны заботой и тревогой о ее друзьях и мыслями о судьбе России.
0: Голоса.

0: а без любви ничего не значит.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Да, Толь, не зря мы в Негев приехали. Это просто потрясающе. Практически в чистом поле, и вдруг такая великолепная мозаика.
2: А я что тебе говорил? Сам был потрясен, когда в первый раз узнал о том, что археологи обнаружили здесь, на юге Израиля, буквально в 50 километрах от Иерусалима, среди сельскохозяйственных угодий поселения Бейт-Кама, уникальное напольное полотно. Представляешь? Строили дорогу, и вдруг открылась такая красота.
1: Это, наверное, 6 век, а то и более ранний период.
2: Ученые тоже так считают. 4-6 век. Говорят, что здесь жила христианская община. И вот эта мозаика украшала некое общественное здание. Возможно, храм. Ты обрати внимание, какая тонкая работа. Из мельчайших частиц собран насыщенный и яркий ковер. А какие интересные детали! В геометрический орнамент по углам вплетены изображения амфор. А вот два голубя, клюющие ветвь винограда, древние христианские символы, как будто складываются в стройный рассказ.
1: Знаешь, что мне это напоминает? 134-й псалом.
2: Псалом? Неожиданная ассоциация.
1: Просто эта песня тоже своего рода мозаика. Она собрана из различных отрывков Священного Писания, которые вместе составили цельную, единую картину.
2: Как это? Из отрывков?
1: А вот так. К примеру, первые две строчки полностью взяты из 133-го псалма. Третья перекликается с псалмом 146-м. Четвертая схожа с выдержкой из Второзакония. Пятая напоминает 96-ю песнь Псалтыри, а седьмая повторяет отрывок из книги пророка Иеремии. И не заподозришь, что этот текст собран из отдельных кусков. Оцени. «Восхваляйте имя Господне, восхваляйте рабы Господа, стоящие во храме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Ибо я познал, что Господь велик, что Господь наш превыше всех богов. Все, что восхотел Господь, сотворил Он на небесах и на земле, и в морях, и во всех безднах. Поднимает Он облака от пределов земли, творит молнии во время грозы, изводит ветры из хранилищ своих».
2: А в целом, о чем этот псалом?
1: Это торжественный гимн Богу, перечислением всех благодеяний, которые Он оказал Израилю на протяжении всей истории, вплоть до того момента, когда псалом был написан. В нем упоминается о казнях египетских, знамениях, которые Бог послал фараону, чтобы тот отпустил иудеев из плена. Поразил он первенцев египетских от человека до всякого скота. Послал он знамения и чудеса тебе, Египет, фараону и всем рабам его. Говорится в псалме и о помощи Божьей в тот нелегкий момент, когда, преодолевшие 40-летний путь по пустыне, израильтяне вошли в землю обетованную, но встретили ожесточенное сопротивление племен, которые ее населяли. Тогда Господь поразил народы многие и погубил царей сильных: Сигона, царя Аморейского, Ога, царя Васанского и царства Ханаанские. И даровал он землю их в наследие Израилю, народу своему.
2: А когда этот псалом был создан?
1: Точно неизвестно. Но, вероятнее всего, в то время, когда был построен второй Иерусалимский храм. Тогда народ переживал духовный подъем, и было написано много песен, прославляющих милосердие Божие, как, например, в этих строках. «Господи, имя Твое славно вовеки, и память о Тебе из рода в род, ибо судить будет Господь народ свой, и над рабами своими смилуется».
2: А с чем такой подъем был связан?
1: Возрождению Израиля предшествовали невероятные виражи истории. Сначала отступление от Бога, распространение языческих культов, затем пленение, раскаяние, неожиданное чудесное освобождение, невероятными усилиями воссозданный храм, возобновление общественных богослужений. Оглядываясь назад, израильтяне с ужасом вспоминали, какую беду творили в недавнем прошлом, уподобившись идолопоклонникам, идолы язычников, серебро и золото – дело рук человеческих. Уста имеют и не говорят, очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат, и нет дыхания в устах у них. Да уподобятся идолам, делающие их и надеющиеся на них.
2: А тебя не смущает, что этот псалом был не написан по вдохновению одним автором, а мастерски составлен из отрывков?
1: Но тебя же не смущает, что мозаика, которую мы с восхищением рассматриваем, собрана из разрозненных кусочков смальты. Результат впечатляет, завораживает, заставляет задуматься о многом. А 134-й псалом как ожерелье, который мастер составил, нанизывая в определенном порядке отборные жемчужины. Эту хвалебную песнь, кстати, иудеи исполняли и во время пасхального богослужения. Служители храма, левиты, пламенно призывали: «Дом Израилев, благослови Господа! Дом Ааронов, благослови Господа! Дом Левиев, благослови Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь Сиона, живущий в Иерусалиме!» А народ отвечал им хоровым «Аллилуйя», что значит «хвалите Бога».
2: Такое восхваление созвучно и христианскому мировосприятию, правда?
1: Безусловно. Недаром же 134-й псалом можно услышать во время православного богослужения. Как знать, может быть, он звучал и вот на этом самом месте, в 4 веке по Рождеству Христову, в храме, от которого осталась блистательная напольная мозаика.
2: Удивительно, как все в мире взаимосвязано. Мне вот сейчас кажется, что и в жизни каждого из нас все эпизоды, все события, впечатления, которые могут выглядеть случайными, в конечном итоге сложатся в единую ясную картину.
1: И дай Бог, чтобы она оказалась такой же прекрасной, как это мозаичное полотно. Или как 134-й псалом.
3: «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях

0: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святитель Василий, епископ Рязанский, жил в XIII веке. Известно, что сначала он был епископом города Мурома. На долю владыки Василия выпало восстановление муромских храмов и монастырей после нашествия на Русь полчищ Батыя. Но довелось ему встретиться и с человеческой неблагодарностью. Горожане восстали против епископа Василия, обвинили в поступках, неподобающих архипастырю. Владыка пытался рассеять тот дьявольский морок, которым внезапно оказались окутаны муромчане, но к нему никто не прислушался. Тогда епископ Василий помолился, вышел к оке, распростер по воде свою мантию и встал на нее. В руках он держал образ Пресвятой Богородицы Муромской. Сильный ветер повлек мантию против течения вверх по оке. Пораженные муромцы в слезах просили прощения у епископа, но тот навсегда покинул их. Через несколько часов епископ Василий доплыл до Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить епископскую кафедру. Много лет он вдохновлял и укреплял жителей Рязани, терпевшие много невзгод от ига Золотой Орды. В конце XVI века инок Еразм Ермолай написал повесть о Василии, епископе Рязанском и Муромском. Эта книга стала одним из любимых народных чтений. В июне 1609 года мощи святителя Василия были торжественно открыты и перенесены в Христорождественский собор. Подвиг святителя соединяет в себе и мирское, и церковное служение. Его смысл в учительстве, защите справедливости, заботе об устройстве храмов и монастырей, в служении спасению своей паствы. Церковь прославляет святителя Василия, епископа Рязанского, и просит его: «Святитель Василий, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Рассуждаем о самом важном.
3: Что такое алтарь?
4: Алтарь – это ворота в святое место. В него можно зайти только через три двери. Левая, правая и центральная. В алтарь можно входить только мальчикам, девочкам, только возле воротов. Священники в алтаре молятся. Некоторые могут батюшке молиться, а другие переодеваться. Батюшки, которые переодеваются, это делают немножко быстро. Самое главное место в середине алтаря – это престол. На престоле лежат Библия, крест и свечи. Батюшки готовят все для причастия, даже помощники.
5: Алтарь – это сердце храма. Когда мальчиков крестили, их заносят в алтарь, а девочек – перед царскими вратами. Такая традиция. В алтаре там батюшки молятся. Там батюшки могут достать что-то, ну, там, на причастие и так далее. В алтаре себя нужно вести спокойно, не баловаться и очень молитвенно.
6: Алтарь – это самая главная часть в храме. В алтаре есть престол, жертвенник, а также на престоле есть Евангелие. Также жертвенник для того, чтобы там делали тело и кровь Иисуса Христа, через которым мы перечищаемся и очищаем свое сердце. Священники не могут разговаривать в алтаре по пустякам, если только они разъясняют, например, когда будет причастие, а так разговаривать там нельзя.
7: Алтарь – это это то место, там, где находится престол Божий, и алтарь это символизирует рай. Из рая были Адам и Ева, и вот мы, если не стоим в алтаре, это значит, что мы потомки Адама и Евы, мы не можем зайти в алтарь. Мальчики могут заходить в алтарь только по благословению священника, а девочкам вообще нельзя заходить. В алтаре происходит Евхаристия, там, ну, тайная вечеря, там очень все тайно, туда не могут заходить люди. В некоторых храмах там нет стенки, которая называется иконостас, и там люди все видят, но лучше не видеть, потому что это все тайно, потому что там вино и хлеб превращаются в тело и кровь Христову.
8: Алтарь – это главная часть храма, которая находится на восточной стороне. Некоторые мужчины туда заходят и представляют, что ты находишься в каком-то раю Божьем. В алтаре самое главное место – это престол. Престол символизирует, как будто Господь сидит на троне и молится за нас. На престоле лежит Евангелие, большой крест, который обычно батюшка дает в конце литургии, благословение дает с помощью этого креста. Еще на престоле лежат свечи.
9: В храме есть три части. Первый – это притвор, второй – это храм, а третье – это алтарь. Еще в храме есть отделение от храма и от алтаря. Он называется иконостас. Там иконы. Священник в алтаре читает молитвы, выносит крест, причащает людей. А люди, которые в храме находятся, служат Богу и молятся. Еще есть факт такой. Когда крестят девочек, их проводят по всему храму, а мальчиков по всему храму и в алтаре, а девочкам нельзя в алтаре.
10: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, теремами и садами.
12: Да, картина «Новгородский торг» 17 века навевает мысли о чудесах и волшебных историях. А между тем, ее без малейшего преувеличения можно назвать научной работой.
11: Научной работой?
12: Именно так. Аполлинарий Михайлович создал ее в 1909 году для просветительского проекта «Картины по русской истории». Издательство Иосифа Кнебеля выпустило тогда несколько брошюр по русским летописям. Очерки для них писал историк Сергей Князьков, а иллюстрации выполняли лучшие русские художники того времени.
11: Но все-таки почему вы назвали картину научной работой? Так можно сказать про исторический очерк, а не про иллюстрацию к нему.
12: Перед тем, как написать «Новгородский торг», Васнецов много времени провел в архивах и библиотеках. Его картина дает полное представление о жизни торгового Новгорода в 17 веке.
11: А можете мне объяснить, где тут что нарисовано?
12: Смотри, на переднем плане обширное пространство перед храмом Иоанна Предтечи. Вот он. Белокаменный, с правой стороны. При этой церкви существовала самая уважаемая в городе артель купцов. Она называлась Иванова сотня. Всякий, кто хотел вступить в нее, был обязан пожертвовать храму немалую сумму.
11: А это что за строение вокруг храма?
12: Общественные склады и амбары, и каменные, и деревянные. Возле них непременно стояли точные весы, большие для крупного товара и поменьше для мелкого.
11: И те, и другие Аполлинарий Васнецов изобразил на своей картине.
12: Он был очень внимателен к деталям. Так по одежде людей можно убедиться, что торговля в Великом Новгороде была международной. Художник представил в своей работе не только русских купцов, но и немецких, и голландских торговцев. Вот они, заморские гости, торгуются с продавцом лисьего меха.
11: А прибыли иностранцы в Новгород, наверное, на одном из тех кораблей, что стоят на реке за торговыми рядами.
12: Именно так. Хорошо, что ты обратила внимание на задний план картины. Он тоже очень содержательный. Мы видим здесь мост через реку Волхов. Можно заметить, что он стоит на клетях, особых деревянных срубах, наполненных камнями. Мост соединяет торговую сторону города с Софийской, на которой расположен знаменитый Новгородский собор Святой Софии.
11: И Кремль.
12: Да, и Кремль. К его мощным стенам от моста ведут деревянные ряды балаганы, где торговали всякой мелочью. А на башне над входом в город красуются часы. Редкость в 17 веке. Новгородцы ими очень дорожили.
11: Удивительная работа Аполлинария Васнецова. Внешне похожа на сказку, а по содержанию на страницу энциклопедии.
12: Поэтому и экспонируется картина «Новгородский торг» в историческом музее. С ее помощью так легко усвоить летописные сведения об истории нашего Отечества.
13: Свидание с шедевром.

0: радио. Цитата дня. Не каждый может обойтись самим собой. Может, в помощи друг другу только и кроется истина и смысл.
1: Это выдержка из книги воспоминаний «Жизнь. Сапожок непарный» театроведа Тамары Владиславовны Питкевич. А жизнь ее была полна испытаний. Расстрел отца в 1938 году. Смерть матери и сестры в блокадном Ленинграде. 7 лет лагерей по той же статье, что и у отца, за антисоветскую агитацию. Предательство и уход мужа. Рождение сына в лагере и многолетнее лишение возможности увидеться с ним. На вопрос, почему после всей боли она решилась снова пережить прошлое в мемуарах, Тамара Питкевич ответила: «Наверное, людям надо знать, как обходиться с трудностями. И, может, это самое важное, что я должна была сделать в жизни».
0: Цитата дня.

0: Любуемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В библейской книге «Бытия» можно прочитать о том, как Господь, сотворив человека, отдал ему в подчинение природу и животных. Поэтому тот, кто любит Бога, любит и Его творение. Недаром святые люди во все времена с любовью и состраданием относились к братьям нашим меньшим. В притчах Соломоновых говорится: «Праведный печется и о жизни скота своего». Преподобный Силуан Афонский наставлял: «Дух Божий учит душу любить все живое». О зверях, упомянутых в Священном Писании и житиях подвижников, рассказывает книга священника Константина Буфеева «Животное рядом со святыми». Предисловие к изданию написал главный редактор издательства «Троицы Сергиевой Лавры» архимандрит Алипий Костальский. Он называет отношение человека к животным своеобразным отражением состояния души. Книга, по его мнению, должна напомнить читателям: милость к братьям нашим меньшим необходима нам, чтобы оставаться людьми. В сборнике мы найдем множество примеров того, как звери взаимодействовали со святыми. Составитель, священник Константин Буфеев, приводит цитаты из житий. Узнаем, например, что порой животные вместе с мучениками принимали смерть со Христа. Так в житии великомученика Пантелеимона рассказывается, как святой отказался принести жертву языческим богам, и за это его бросили на съедение диким зверям. Но животные не растерзали святого, а кротко прижались к его ногам. Пантелеимон гладил зверей, и каждый из них хотел, чтобы рука мученика коснулась его. При виде такого чуда собравшийся народ воскликнул: «Велик Бог христианский!» Тогда языческий царь в гневе приказал казнить всех уверовавших во Христа и убить животных. А мученик воскликнул: «Слава тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за тебя». Бывало, животные постились вместе со святыми. Одно из самых древних таких свидетельств содержится в ветхозаветной книге пророка Ионы. Когда пророк сообщил жителям столицы ассирийского государства Ниневии о том, что город ждет разрушения и истребления, царь возложил пост на всех его жителей, от человека до зверя. Вот как об этом говорится в Писании: «Чтобы ни люди, ни скот ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и крепко вопияли к Богу». Разумеется, святые проявляли к животным жалость и милосердие. Спасали от охотников, лечили. Рассказы об этом тоже есть в книге Константина Буфеева «Животные рядом со святыми». Многим, наверное, известна история преподобного Герасима Иорданского. Старец жил в пустыне и однажды встретил израненного льва. Святой выходил его, и грозный царь зверей стал служить старцу. После кончины Герасима лев постоянно приходил к нему на могилу, а когда животное умерло, его похоронили рядом. На иконах преподобного Герасима Иорданского принято изображать рядом со львом. Бережное отношение ко всей живой твари бесспорно является добродетелью, подчеркивает составитель сборника Константин Буфеев. Однако при этом напоминает, что привязанность к животным ни в коем случае не должна затмевать Бога. Примеры именно такой, наполненной Богом любви и заботы о братьях наших меньших, ждут нас на страницах книги «Животные рядом со святыми». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Дом сопровождаемого проживания в селе Давыдово Ярославской области – одно из мест, где молодые люди с ментальными особенностями учатся жить обычной жизнью. В центре ребята готовят еду, работают, посещают местный храм, помогают друг другу и становятся более самостоятельными. 8 лет назад сюда приехала и Аля из Москвы. На тот момент девушка была довольно замкнута, могла вести себя агрессивно. У Али расстройство аутистического спектра. Мама девушки понимала, что когда ее не станет, дочь поместят в психоневрологический интернат. Но переезд Али в дом сопровождаемого проживания в Давыдово изменил поведение девушки. Аля научилась общаться, увлеклась вокалом и полюбила готовить. Таким переменам способствовала Валентина, Алин тьютор. Человек, который находится рядом, поддерживает и учит девушку простым, но важным вещам. В доме сопровождаемого проживания в Давыдово у каждого свои обязанности. Аля, к примеру, выносит мусор и помогает доставлять молоко с местной фермы. Другие подопечные тоже заняты уборкой, приготовлением еды, рукоделием. Ребята активно включены в жизнь села. Вместе с местными жителями они отмечают праздники, участвуют в субботниках. В доме ко всем подопечным индивидуальный подход. Это возможно благодаря круглосуточным помощникам. Они учат подопечных центра справляться со сложностями и получать новые навыки. Чтобы тьюторы продолжили заботиться об Але и других жителях дома в Давыдово, поддержим проект на платформе «Поможем» сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». География Веры.
1: Город Ессентуки расположен на юге Ставропольского края. Это одна из жемчужин знаменитого курортного региона «Кавказские минеральные воды». Название города произошло от имени золотоордынского хана Ессентуга, которому здешняя территория принадлежала в XIII веке. После распада Золотой Орды благодатные земли населяли разрозненные племена города.

0: чтобы поправить здоровье целительной водой этих родников. Отрадно посетить питьевые галереи Ессентуков, прогуляться по благоустроенным аллеям городского парка и помолиться в старинной Никольской церкви. Она действует и поныне.
1: Радио «Вера» в Ессентуках можно слушать на частоте 89,2 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
6: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
7: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
8: Апостольские чтения.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
10: «Глаголит бо Писание, всяк веруй во не постыдится».
11: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
10: Поведует Богови на Израиля глаголя.
9: Большинству из нас известна пословица «Каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины,

0: середины. Тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным. Ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях. Но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников для того же иудея – это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. «Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
1: Апостольские чтения.

солнце, воды блещут, на всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Поют деревья, блещут воды, любовь.

Радио «Вера». Светлое радио. В каждой семье милые условности свои есть. Поэзия такая семейная, ей только одной и понятная. Иван Шмелев.

0: любим. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний академика Дмитрия Лихачева. В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода кружков. Все академики были арестованы. Среди них был арестован и я. Был привезен на Соловки. Условия существования там были ужасные. Чему я научился на Соловках? Прежде всего, я понял, что каждый человек — человек. Мне спасли жизнь домушник, квартирный вор, и король всех урок на Соловках Иван Яковлевич Комиссаров, с которым мы жили около года в одной камере. После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков, разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе. Страдал я их страданиями ужасно. И от их рассказов о своей жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами. В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми, разных национальностей, разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого дворянского воспитания. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным. Голос.

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Во время первой своей поездки на Афон в монастыре Ставра-Никита я повстречал нескольких мальчишек, которые были одеты в подрясники и явно чувствовали себя в монастыре как дома. Я поинтересовался тогда, послушники ли это? Ответ был таков – не совсем. Эти мальчики были как бы прикреплены к монастырю, но не в качестве послушников, а в качестве учеников Афониады. Оказалось, что на Афоне вот уже несколько веков существует особая школа для мальчиков, и ученики этой школы находятся на содержании афонских монастырей, в которых могут при желании проводить свои каникулы. На самом деле, современная Афониада уже третье учебное заведение на Афоне с таким названием. Впервые подобная школа появилась на Святой Горе в середине XVIII века. Она была открыта по благословению константинопольского патриарха Кирилла V и базировалась на территории Ватопедского монастыря. Выпускниками Афониады были такие великие православные греческие святые, как, например, Никодим Святогорец и Косьма Италийский. В 1809 году первая Афониада была закрыта и возобновила свою деятельность через несколько десятилетий уже в столице Афона – Корее или Кориесе. В середине 20 века Афониада вновь сменила свое месторасположение и обосновалась рядом с бывшим русским Андреевским скитом недалеко от Кореи. Там она теперь и находится. Не узнать Афониаду нельзя, потому что это единственное на Святой Горе здание, рядом с которым находится баскетбольная площадка. Как вы понимаете, в Афониаде могут учиться только мальчики, поскольку доступ женщин всех возрастов на Афон запрещен. Обучение в Афониаде, с одной стороны, соответствует общим образовательным стандартам. Ее ученики осваивают алгебру, геометрию, физику и прочие обычные школьные предметы. С другой стороны, в дополнение к ним они изучают богословие, церковное пение и иконопись. Преподают в Афониаде как монахи, так и обычные преподаватели-мужчины, приезжающие с материковой Греции. У выпускников Афонской школы исторически имеется преимущество перед выпускниками иных греческих школ. Они могут без экзаменов поступить на богословский факультет любого греческого университета. В настоящее время в Афониаде обучается несколько десятков мальчиков, выходцев из Греции, Кипра, Болгарии и Румынии. Говорят, есть там и пара мальчишек из России. Раньше в Афониаде по большей части учились или сироты, или выходцы из бедных семей. Сегодня ситуация изменилась, поскольку Афонская школа дает хорошее образование, и учиться там стало престижным. Тем не менее, Афониада по-прежнему продолжает выполнять свою главную миссию – воспитывать юношей православной традиции. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об Афониаде – особой школе для мальчиков на Святой Горе Афон.

0: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Рязанской землей. В собор включены более 80 подвижников. До революции границы епархии были другие, в нее входил также Муром. Поэтому в сонме рязанских святых прославлены и те, чьей вотчиной был Муромский край. Возглавляют собор первые русские святые, благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб. В их честь одно время Рязанская епархия даже именовалась Борисоглебской. Вспоминают сегодня и муромского князя Константина и его сыновей Михаила и Феодора, а также благоверных Петра и Февронию Муромских. Вошли в собор преподобный Илья Муромец Печерский, праведная Иулиания Лазаревская. Чествуется в соборе рязанских святых митрополит московский и всея Руси Иона, который некоторое время был архиепископом Рязани. Уже в наши дни в собор вошли новомученики и исповедники, чей подвиг пришелся на годы советской власти. Церковь просит рязанских святых, а их всего почти 90, быть небесными заступниками перед Господом. Все святые в земле рязанской и муромской просиявшие, молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество и, в частности, Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос называет своих последователей овцами, а самого себя – пастырем. «Не бойся, – говорит он, – малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Новая каменная церковь в Успенском монастыре, архиерейское подворье, по всей губернии открывались церковно-приходские школы. Несмотря на большую разницу в возрасте, епископу Митрофану Воронежскому было 70 лет, а царю Петру 24 года, они легко нашли общий язык. Оба – неутомимые труженики-строители, непритязательные в еде и равнодушные к роскоши, враги праздности.
5: Наскоро осмотрев корабельные работы, с которыми Петр очень торопил, чтобы с полой водой двинуться в поход, он, возвратясь во дворец, послал Павлушу Ягужинского просить к себе Митрофана для переговоров о том же кораблестроении, так как Митрофан не только жертвовал Петру значительные суммы на постройку кораблей, но сам соорудил, оснастил и вооружил роскошное судно лично для царя. Митрофан тут же пошел ко дворцу. Народ, увидев любимого святителя, который кормил всю бедноту не только Воронежа, но и соседних селений, обступил своего любимца, теснясь к нему под благословение.
4: Многие из придворных Петра I считали корабельное строительство ненужной затеей, а затраты на флот чрезмерными. Епископ Митрофан поддерживал деятельность Петра по созданию флота и лично освещал в Воронежской верфи построенные корабли, жертвовал на их строительство значительные суммы церковных денег. Дальновидный владыка понимал, Россия, чтобы стать процветающей державой, должна иметь выходы к морю. Но не все идеи царя вызывали одобрение епископа Митрофана. Известны случаи, когда святитель смело при всем народе обличал царя Петра за его чрезмерное увлечение модой на все западное. Даниил Мордовцев приводит в романе «Державный плотник» известный эпизод, как однажды царь пригласил к себе святителя Митрофана Воронежского для беседы, но епископ, увидев перед входом во двор его дома статуи греческих богов и богинь, решительно повернул обратно.
5: Петр видел из окна, как Митрофан повернул к фасаду и к крыльцу дворца, и вдруг, не то с испугом, не то с гневом, остановился. Народ тоже как бы с испугом шарахнулся назад. И Митрофан не вошел во дворец. Он быстро, насколько позволяли ему старческие силы и слабые ноги, повернул назад. Народ за ним. Что случилось? Беги, Павел, узнай, в чем дело. Государь! Его Преосвященство сказал: «Не войду во дворец православного царя, когда вход вон и дворец оскверняют поставленные там еленские идолы». «А-а-а! Он осмелился ослушаться моего приказа? Так поди и скажи сему попу, если он не явится ко мне, то как преступника царской воли его ждет казнь».
4: Когда угрозы дошли до архиерейского дома, владыка Митрофан спокойно ответил: «В жизни моей государь властен, но неприлично христианскому государю ставить языческих идолов и тем соблазнять простые сердца». После этого царь Петр сменил гнев на милость, велел убрать статуи, ставшие причиной его ссоры с епископом, и их общение продолжилось. В 1703 году, узнав о кончине епископа Митрофана, царь Петр ускорил свой приезд в Воронеж, чтобы присутствовать на погребении святителя. Царь лично нес гроб владыки, а после похорон грустно произнес: «Не осталось у меня такого святого старца». Отношение русского царя-реформатора и епископа-созидателя Митрофана Воронежского исторически точно и убедительно показаны в романе популярного писателя XIX века Даниила Мордовцева «Державный плотник». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Тот, кто считает, что он способен исправлять других, имеет много эгоизма. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Представьте, что горячо любимый человек, находясь в смертельной опасности, обращается к вам с просьбой. Не приложите ли вы все усилия, чтобы выполнить ее? Именно так поступает 17-летняя героиня повести Рилла из Инглсайда, написанной канадской писательницей Люси Монтгомери. Брат Риллы погиб в Первой мировой войне. В последнем письме он просит сестру выполнить его завет: жить, трудиться, радоваться. И Рилла обещает: «Да, Уолтер, я буду хранить этот завет. Я буду трудиться, учиться и смеяться. Да, даже смеяться ради тебя». В повести «Рилла из Инглсайда» показано, насколько глубоко и осмысленно героиня дала свое обещание, как оно изменило ее. Подруга Риллы причиняет ей сильную обиду, и девушка вдруг обнаруживает, что это не ранит ее, как прежде. Рилла помнит, что дала брату обещание наполнить жизнь трудом, учением, радостью. Вот что отныне было для нее важно. Жизнь, понимает героиня, слишком велика для таких мелочей, как обида. У нее, помнит Рилла, есть работа, которую она обещала выполнить. Она вступила в завет. Если бы однажды мы смогли так воспринять обращенные к нам перед крестной смертью слова Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», как много бы нашлось у нас дел, которые мы выполняли бы ради Него, как стремились бы мы успеть сделать как можно больше, как можно тщательнее выполнить волю того, кто завещал нам свой завет. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX-XX веков, пишет: «Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша – уподобление Христу. Всегда, при всяком случае, надо искать указания, как поступить по заповедям Божьим, и легко будет на душе». Рилла из повести Люси Монтгомери всем сердцем хранит верность своему обещанию.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
2: «Кому же уподоблю рода сей?»
3: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
2: «За ней не покаяшася».
1: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего Спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.
1: В 1809 году епископом на Калужскую кафедру был поставлен владыка Евлампий. Однажды он прогуливался по окрестностям Свято-Лаврентьевского монастыря, расположенного близ Калуги, в местности, называемой Подзавалье. Земли эти принадлежали обители и были сильно запущены. Новому архиерею не терпелось все здесь привести в порядок. Он уже придумал, как можно распорядиться этой землей с пользою. Заложить большой фруктовый сад. Урожай был бы хорошим подспорьем для обители. Владыка закупил саженцы деревьев, наметил направление садовых дорожек и места для беседок. Вот только людей, чтобы все это осуществить, пока не нашел. Подрядчики, к которым он обращался, запрашивали слишком высокую плату, а у епархии не имелось столько свободных средств. И все же несколько дней назад епископ Евлампий распорядился, чтобы в монастырской кузнице подновили садовый инструмент. «Зачем это, владыке?» – пожимая плечами, переглядывались кузнецы. «Все равно работать некому». Однако к следующему дню инвентарь был готов. Утром в монастырь навестить владыку Евлампия пришли воспитанники и преподаватели Калужской духовной семинарии во главе с ректором. Епископ радушно принял добрую сотню гостей и предложил устроить трапезу на свежем воздухе. После чая с баранками и вареньем все пожелали отправиться на прогулку. Архиерей показал гостям живописные монастырские окрестности. «А что у вас тут, владыка?» – спросил ректор, указав на гору лопат и прочего инструмента, приготовленного накануне кузнецами. «Ах, это!» – улыбнулся епископ. «Это для разминки. Вот, извольте взглянуть». И епископ Евлампий, взяв из кучи инструмента топор, стал рубить сухие деревья. Потом, словно в шутку, достал лопату и протянул ректору. «Не хотите ли землю вскопать?» Тот с радостью принялся за дело. Увидев это, преподаватели и семинаристы окружили епископа. «А мы? И нам работу дайте, владыка!» Архиерей каждому определил обязанность, и работа закипела. К полудню участок для сада был очищен, а после полдника провели дорожки, насадили деревьев, набили столбы для беседок и устроили все, что было необходимо. Епископ Евлампий сам трудился вместе с остальными и, переходя от одной группы к другой, шутил, поощрял и хвалил работающих. Вечером гости гуляли в саду, который возник буквально за один день. «Всякому доброму делу пошлет Господь благое свершение», говорил епископ Евлампий Калужский.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Епископ Евлампий Калужский.

Радио «Вера». Луг в туманы нарядился, в небе месяц народился, и серпом лег у межи. Над серпом горят зорницы, зорят жито и пшеницу, бьются крыльями воржи. Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе. Звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне и согнутся в полосе. И до вечера на жнитве, не сложа усталых рук, в громкой песне и молитве будут слышать.

Радио «Вера». Светлое радио. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание апостола Павла Коринфянам.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневника святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. 23 июня 1907 года. «Когда будет конец многострастной, несмысленной, похотливой плоти моей, навыкшей с юности всякому греху? Когда я совершенно презрю ее, окаянную, богопротивную, лживую, льстивую, пагубную? Ведь она отвлекает меня от любви Божьей и нудит не родить о душе бессмертной, которая создана по образу Божию. Что за безумство? Что за навыки? Господи, помилуй!»
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Иногда мне кажется, что нас, современных людей, уже трудно чем-то по-настоящему удивить. Вокруг нас происходят интереснейшие события, нас окружают яркие и необычные вещи. Мы уже не удивляемся роботам-доставщикам товаров, передвигающимся по городским улицам. Не удивляемся тому, что можем летать по небу с помощью авиации и можем поговорить с человеком, с которым нас разделяет расстояние в тысячи километров. Почти на все у нас находится объяснение. И тем ценнее те редкие моменты, когда человек вдруг останавливается и чувствует, перед ним нечто большее, чем он может понять, объять своим разумом. Именно об этом, как мне кажется, рассказывает одно из песнопений, посвященных празднику введения во храм Пресвятой Богородицы. Оно начинается с неожиданного образа «Удивляются ангелы». Это задостойник праздника, то есть песнопение, прославляющее Божию Матерь. Задостойниками называют песнопения, которые исполняются в некоторые церковные праздники. Вместо песнопения «достойно есть». Давайте поразмышляем над текстом задостойника введения Богородицы во храм и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери Орской епархии. В праздник введения церковь вспоминает евангельское событие, когда родители Пресвятой Девы Марии, Иоаким и Анна, приводят ее совсем маленькой девочкой в Иерусалимский храм. Она входит во святая святых, место особого присутствия Бога, куда в древности мог входить только первосвященник, и то всего лишь один раз в год. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Ангелы, вхождение всечистой видя, поражались тому, как Дева вошла во святое святых». Вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Ангелы, вхождение пречистое зряще, удивишася, како Дева в ниде во святая святых». Давайте послушаем первую часть задостойника введения во храм Пресвятой Богородицы.

Во второй части песнопения Богородица названа одушевленным Божиим кивотом, то есть живым ковчегом, в котором пребывает сам Бог. Вот как фрагмент звучит по-русски. «Пусть одушевленного Божия ковчега не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы довзывают. Истинно выше всех ты, Дева Чистая». Церковнославянский текст второй части Задостойника такой. «Яко одушевленному Божию кивоту, да никак уже коснется рука скверных. Усне же верных Богородица немолчно, глаз ангела воспевающе, с радостью да вопиют. Истинно выше всех еси Дева Чистая». Послушаем вторую часть Задостойника. –

Задостойник введения во храм Пресвятой Богородицы научил меня очень важному чувству – умению удивляться, радоваться, как умеет радоваться ребенок, останавливаться и замечать в своей жизни тихие чудеса. Ведь когда-то так же тихо произошло событие, с которого начался путь ко спасению всего человечества. Святые праведные Иоаким и Анна привели маленькую Деву Марию в храм. И, может быть, именно в такие моменты, тихие и одновременно великие, сердце становится немного ближе к Богу. Давайте послушаем задостойник введения во храм Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божьей Матери.

голоса и глаз их, о чем поют в храме.

0: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Васиана, епископа Лавдийского. Святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всея Сибири, чудотворец, в миру Иоанн Максимович, родился в городе Нежине в 1651 году. Он закончил Киево-Могилянскую коллегию и принял монашество. Первым послушанием Иоанна стало проповедничество. Именно тогда открылся у инока дар красноречия. В последующие годы он возглавлял различные монастыри, занимался богословием, стал автором нескольких значимых богословских трудов. В 1697 году архимандрит Иоанн был возведен на Черниговскую кафедру. Он создал в епархии коллегиум, прообраз будущих духовных семинарий. В Чернигове архиепископ Иоанн познакомился с Петром I. В 1711 году по личному распоряжению царя Иоанн был возведен в сан митрополита и отправился на Тобольскую кафедру. Митрополит заботился о просвещении молодой епархии, открывал школы, продолжил проповедь среди язычников, развивал издательское дело. О жизни митрополита Иоанна в Сибири очевидцы говорят: «Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных сострадателен, милостив». Святитель скончался в 1715 году. Через 200 лет было установлено всероссийское празднование его памяти. В 1984 году было установлено празднование Собора Сибирских святых в честь святых православных подвижников Сибири. Его приурочили к дню памяти святителя Иоанна Тобольского. Церковь прославляет святых в земле сибирской просиявших, и в их числе святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы обращаемся к святому с молитвенной просьбой. Святитель Иоанн, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Время для Зинаиды Евгеньевны.
2: Родное имение разграбили и сожгли. Любимый муж умер от тифа. На руках 35-летней художницы осталась пожилая мать и дети. Чтобы прокормить семью, Зинаида писала картины сутки напролет. И на автопортрете мы видим ее с кистями в руках. Но картины продавались плохо, жить было не на что.
3: Какая тяжкая ноша досталась этой хрупкой женщине. И ей хватило сил не погрузиться в отчаяние, окружить детей теплом.
2: Да, это видно и по автопортрету. Художница держит кисти и одновременно обнимает дочку, а вторая дочь обвела маму руками за шею.
3: Зинаида здесь сама как ребенок, открытая, беззащитная. И столько любви, столько нежности в переплетении рук девочек, в их взглядах. И ведь дальше судьба Серебряковых сложилась непросто.
2: Непросто. В 1924 году дядя Зинаиды Евгеньевны, художник Александр Бенуа, нашел для нее в Париже заказ на изготовление большого панно. Серебрякова отправилась во Францию, рассчитывая заработать и вернуться, но появлялись новые заказы. Художница бралась за любой, чтобы побольше денег отправить на родину своим близким. И так проходил год за годом.
3: Вы говорите, Зинаида отправляла деньги близким? То есть ее дочки остались в России?
2: Дочки жили с бабушкой в Петербурге. Спустя 4 года удалось переправить во Францию младшую, Катю. Вот она на картине, светленькая, у мамы под крылышком. В 1928 году 14-летняя девочка в одиночку преодолела путь в Париж с пересадкой в Берлине.
3: Такие перемены в подростковом возрасте. Из Советской России переехать в столицу искусств и к маме. Наверное, Катя, наконец, вздохнула свободно.
2: О, все было не так просто. В Петербурге, ну, то есть уже в Ленинграде, о детях заботилась бабушка. Она не работала и всю себя посвятила внукам. А в Париже, в маленькой тесной квартирке Зинаиды Ивановны, царил вечный неуют. Художница много работала, часто болела, практически не готовила. И Катя взяла весь быт на себя. В заботах о маме она провела всю жизнь. И так и не вышла замуж.
3: А старшая дочь Зинаиды, Тата, что стало с ней?
2: Она так и жила на родине. Окончила хореографическое училище, затем Ленинградский институт живописи. Вышла замуж, родила сына. Работала художником сцены в Амхате. С мамой Татьяна встретилась только через 36 лет после расставания. Ей разрешили выехать в Париж в 1960 году во время хрущевской оттепели.
3: Как вы думаете, Андрей Борисович, девочки обижались на маму? Тата за горечь многолетней разлуки, Катя за неустроенную жизнь на чужбине?
2: Ни в одном источнике я не встречал даже намека на это. Ведь и самой художнице жилось несладко. Душа ее болела за старенькую маму и за детей. Стремление заработать для них побольше оборачивалось хронической усталостью. Катя с Татой это прекрасно понимали. Они относились к маме с состраданием. И любовь, запечатленная на автопортрете Зинаиды Серебряковой с дочерьми, с годами стала только глубже.
4: Автопортрет Зинаиды Серебряковой с дочерьми Татой и Катей можно увидеть в Рыбинском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.
0: «Краски России».

0: радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Александр Сатомский.
1: Бывает, что из-за трудностей, возникающих в жизни, у человека начинается внутренняя брань. Возникают обиды на ближних, обиды рождают зависть и гнев. Это все греховные страсти, которые к добру не ведут. Поэтому нужно быть внимательными к своему душевному состоянию и не допускать злобу в свое сердце. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Алексия Мечова. «Господь так близок ко всем нам, так нас любит, что всегда готов помочь нам. Поэтому, когда нападают помыслы, обратись ко Господу. Чувствуешь, закипает злоба, ненависть к кому-нибудь. Воззови к Божьей Матери. Владычица, помоги мне, я немощен, я не могу, мне хочется быть добрым. Помоги же мне. Сердечно, слезно помолись». А потом, знаете, как мать со всех ног бежит к ребенку, когда он заплачет, что-нибудь с ним случится. Так Господь нас любит и всегда поможет.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Протоиерей Олег Врона, настоятель храма Николая Чудотворца в столице Эстонии Таллине, 4 года служил диаконом в Пюхтицкой Успенской обители, монастыре Русской Православной Церкви на северо-востоке Эстонии. Пюхтицы с эстонского переводится как «святое место». Воспоминаниями об атмосфере и людях дорогого его сердцу Пюхтицкого монастыря протоиерей Олег Врона делится с читателями на страницах книги «Мои пюхтицы» и «Приходские рассказы». Первая встреча батюшки с пюхтицами произошла в 1978 году. Отец Олег рассказывает, как на первой седмице Великого Поста поздним вечером он впервые вошел в ворота Пюхтицкой обители. Надвратная монастырская башня была красиво подсвечена и выглядела таинственно, а за ней в полумраке виднелись мощные купола Успенского собора и монастырские строения. Автор переступил порог обители 23-летним парнем, и именно в ее стенах стал сначала диаконом, а потом и священником. О самом себе отец Олег в книге рассказывает немного. Его внимание сосредоточено на тех, с кем в Пюхтицах ему посчастливилось бок о бок служить Господу. Этих непридуманных персонажей, благодаря легкому и яркому литературному слогу батюшки, мы видим словно воочию. Вот, например, послушница Мария, управляющая монастырской гостиницей. Она стала первой, с кем отцу Олегу довелось пообщаться в монастыре. Позже он узнал ее историю. Когда-то Мария жила в небольшом селе и с юных лет хотела посвятить себя Богу. Однако родители были против, а ослушаться их Мария не могла. Когда отец и мать скончались, к Марии посватался жених. И все у молодых людей начало складываться, но парня призвали в армию. Мария, ожидая его возвращения, стала помогать бедным и больным. Однажды мать жениха не выдержала и написала сыну в армию, мол, Маша твоя собирает у себя дома нищих. И парень передумал жениться на Маше. Так Господь открыл ей путь в обитель, и Мария осуществила то, к чему всегда лежала ее душа – стала монахиней. Еще об одной Марии из Пюхтицкой обители узнаем мы из книги протоиерея Олега Вроны «Мои пюхтицы и приходские рассказы». О первой схемонахине, которую батюшке, а тогда еще молодому человеку по имени Олег, довелось увидеть. В детстве будущая схимница чуть не потеряла ногу из-за опасного заболевания. Врачи ничем не могли помочь девочке. И тогда родители обратились к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Он помолился, благословил ребенка и сказал, что девочка поправится, но всю жизнь будет немного хромать. Так оно и произошло. Автор признается, что, узнав эту историю пожилой схемонахини Марии, с тех пор всегда смотрел на ее прихрамывающую походку, как на чудо. На страницах книги отец Олег делится теплыми воспоминаниями о своих встречах с архимандритом Иоанном Крестьянкиным, широко почитаемым старцем XX века, и митрополитом Алексеем, будущим патриархом Алексеем II. Рассказывает о паломничествах на Валаам и остров Залит к старцу Николаю Гурьянову, а читатели, в свою очередь, совершат мысленное паломничество в Пюхтицкий монастырь и познакомятся с его обитателями на страницах книги протоиерея Олега Вроны «Мои пюхтицы и приходские рассказы». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио.

0: Вера. Светлое радио. Первый источник.
1: Петь, слушай, ну а давай ты первым сдавать пойдешь. Ты же нормально готовился-то.
2: Не, парни, готовиться готовился, но первым не пойду. Я не хочу, как овца, на заклане идти.
1: Послушай, ну какая овца? Ты вообще о чем?
2: Да выражение есть такое. Тоже мне будущие филологи.
3: Выражение «яко овца идти на заклание» иносказательно означает «быть жертвой на заклание», то есть на погибель. В пророческом слове Исаии об искупительной жертве Сына Божьего сказано: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Пророк представляет Иисуса Христа под видом агнца, ведомого на заклание. Образ жертвенного агнца взят пророком не случайно. Он из повседневной жизни иудеев. Агнцами были ягнята или козлята. Иудеи их приносили в дар Богу. Считалось, что кровь жертвенного животного очищает от грехов. Об однолетнем агнце, который должен быть без порока, то есть без изъяна, говорится в Ветхом Завете, в книге «Исход», и называется «пасхальной жертвой Господу». Слова из книги пророка Исаии: «Яко овча на заколение ведеся, и яко агнец непорочен». Священник читает на проскомидии, приготовляя агнец, просфору для последующего причащения. Агнецем непорочным и чистым называют Иисуса Христа за глубочайшее смирение, незлобие и кротость, за великую жертвенность. «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира», говорится в Евангелии от Иоанна. В пророческих книгах агнец, ведомый на заклание, встречается еще у пророка Иеремии. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Пророк описывает обстоятельства, с которыми он столкнулся, придя со словом о Боге в свой родной город Анафов. Жители, не пожелавшие слушать Иеремию, свою вражду выразили в заговоре против него. Пророк, понимая опасность ситуации, сравнивает себя с невинным, послушным и смиренным животным, которого ведут на заклание. И только предостережение, полученное Иеремией от Бога, спасает ему жизнь. В выражении «яко овца на заклание идти» характеристика агнца, кроткого и послушного животного, перенесена на человека. И само выражение означает добровольную жертву.
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География Веры. Ялта – курортный и портовый город на южном берегу Крыма. Он существовал еще в XIII веке, принадлежал сначала венецианским купцам, затем генуэзцам. В 1475 году хозяевами южного берега Крыма стали османы. Ялта вошла в провинцию, находившуюся в личном владении турецкого султана. В конце 15 века город был разрушен землетрясением. И когда в 1783 году полуостров стал частью Российской империи, Ялта представляла собой поселок из 13 рыбацких домиков. В 19 веке здесь развернулось строительство. Первым каменным зданием стал храм Иоанна Златоуста на Поликуровском холме. В 1838 году Ялта получила статус города, а в 1866 – климатического курорта. К началу 20 века город стал излюбленным местом отдыха русской аристократии. Его окрестности украсили великолепные дворцы – Массандровский, Ливадийский. Панорама города и сегодня захватывает дух сочетанием природных красот и архитектурного благолепия. Особенно хорош вид на Ялту с колокольни храма Иоанна Златоуста на Поликуровском холме.
1: Радио «Вера» в Ялте можно слушать на частоте 106,8 FM.
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на Радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день.

0: в Воскресенских воротах с Иверской часовней и Казанском соборе на Красной площади.
1: Светлый вечер на Светлом радио. Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. Стремясь к высоким жизненным целям, мы часто задумываемся о разнице исходных условий, в которых находимся. Порой нам кажется, что они играют чуть ли не основную роль в нашей жизни. Но важны ли особенные благоприятные условия для спасения? Ответить на этот вопрос позволяет отрывок из 10 и 11 глав послания апостола Павла к римлянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Глаголит бо Писание, всяк веруй вон не постыдится».
4: «Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря.
3: Поведует Богови на Израиля глаголя.
2: Большинству из нас известна пословица «Каждый кузнец собственного счастья». Однако насколько она справедлива? Популярные книжки по саморазвитию, которыми забиты сегодня книжные магазины, тоже под разными соусами подают одну и ту же идею. Если захотеть, можно добиться чего угодно. Причем они же изображают очень банальные, клишированные образцы счастливого человека. На первый взгляд аргументы авторов этих книжек звучат очень убедительно. Ведь каждый из нас способен посмотреть по-новому на обстоятельства, изменить пагубные привычки, воспитать силу воли и даже выбрать правильную цель. Но только для кого-то эта цель окажется на соседней улице, а для кого-то за несколько тысяч километров. Ты можешь менять цели и привычки, но изначальных обстоятельств ты изменить не можешь. И поэтому объективно путь к одним и тем же целям у нас может быть очень разным. Ведь мы рождаемся в разных местах, в разном окружении, с разными способностями. Конечно, можно ковать счастье практически в любых условиях, но приходится признать, что у каждого из нас оказываются свои молот и наковальня, и одинаковое счастье сковать с их помощью практически невозможно. Отрывок из апостольского чтения, который мы услышали сегодня, говорит о возможности общения с Богом и спасения для людей, родившихся в принципиально разных обстоятельствах. Конечно, для верующего иудея жизнь с Богом, спасение – все это смысловые синонимы светского понятия счастья, просто выраженные на религиозном языке. В то же время рождение в среде Божьего народа и рождение в среде язычников –

0: того же Иудея, это синонимы рождения на разных планетах, даже не на разных континентах. И что же говорит апостол Павел? Он напоминает цитату из пророка Исаии, из которой ясно, что в отношениях с Богом каждый может надеяться на спасение. «Здесь, — говорит апостол, — нет разницы между иудеем и эллином». Звучит это как нечто радикально новое, причем не только для современников Павла, но и для наших собственных. Ведь мы только что говорили, что рождение в разных обстоятельствах кому-то усложняет жизнь, а кому-то дает преимущество. Почему же в деле спасения это не так? И ответ апостола просто поразителен. Потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Продолжая аналогию с целями, которых мы пытаемся достичь, можно сказать, что в отличие от целей светского человека, которые просто есть, а он стремится к ним, чтобы их достигнуть, Бог, в общении с которым заинтересован верующий человек, сам стремится к нему навстречу. Он оказывается целью, которая жаждет, чтобы ее достигли, и открывается тем, кто пытается ее найти.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит, и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне сей ток живой.

Радио «Вера». Светлое радио. Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как ни странно, а без этого жизнь пуста. Василий Розанов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1912 год. Курская губерния. Село Винниково. «Ты смотри, Антоныч», — предупреждала моя мать соседа, — «молитвы читай. Страх от человека отходит, когда читаешь, да воскреснет Бог. Всякая нечисть от этой молитвы разбегается. Сказано в молитве: прогоняй бесы силой на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа». Вот какие слова велики. Я всю жизнь с молитвой в ночи ходила и ничего не боялась. Молитва из огня вынимает.

0: факты и книга книг. Днем 1854 года американский миссионер Джеймс Барклай вышел со своей собакой на традиционную прогулку по улицам Древнего Иерусалима. Несмотря на то, что пастор жил в этих краях уже 4 года, открывающийся вид на библейские места завораживал. В какой-то момент американец с удивлением обнаружил, что собака, рывшаяся в земле неподалеку от Дамасских ворот, пропала. Пастор не на шутку обеспокоился исчезновением друга. Он звал, бегал вдоль ветхих городских стен. Но все было напрасно. Над городом уже сгустились сумерки. Вдруг Барклай услышал из-под земли глухое тявканье. Позвав подмогу со светильниками, американец полез в свежевырытую нору. Каково же было удивление спасателей, когда перед их взорами предстала огромная пещера, уходящая вглубь скалы на сотни метров. Никто даже не догадывался о ее существовании. Кто и когда вырыл эти катакомбы? На помощь пришли историки, окрестившие выдолбленное под Иерусалимом пространство именами сразу двух библейских правителей. Рассказывает Михаил Штереншес.
1: Пещера царя Езекии или Хизкии, и второе ее название – Каменоломня Соломона. Это пещера, которая идет под старым городом. Она сейчас занимает где-то примерно четверть старого города современного, стоит на пустом месте. И это действительно была каменоломня, которая со времен Соломона, который строил храм, она использовала, чтобы добывать камень. Почему царя Хизкии? Потому что он прятался там во времена вот его проблем с вавилонянами, с Навуходоносором.
0: Незадачливый иудейский правитель был пойман при выходе из пещеры и ослеплен. Открытая пещера еще раз подтвердила истинность библейского повествования. Позже многие другие с большим или меньшим успехом скрывались в этих пещерах во время осады Иерусалима, проводя в подземных лабиринтах дни, недели и месяцы. Столь длительное пребывание внутри было возможно благодаря многочисленным источникам, дающим достаточно воды для десятков и даже сотен беженцев. Памятуя о неудачливом царе, сочащаяся повсюду влага называется «слезами Сидекии».
1: Это было тайное место встреч различных. Мы точно знаем, что оно существовало, мы точно знаем, что там никакого нет культурного слоя другого. То есть она существовала при Христе. Опять же, 90% или 95%, я не знаю, но он мог находиться там с учениками, там читать какие-то проповеди, что-то.
0: В XVI веке, во время возведения Сулейманом Великолепным городской стены, эта пещера была замурована из-за опасения, что враг может пробраться в город из-под земли. Действительно, пещеры многоуровневые. Каждый зал имеет 5-6 выходов. Каждый тоннель разветвляется каждые несколько метров. Здесь все рассчитано на то, чтобы только знающие люди могли найти дорогу в этом лабиринте. Именно поэтому каменоломни окружают многочисленные легенды о спрятанных в ней сокровищах. Несмотря на многочисленные археологические экспедиции, они еще не найдены. Кто знает, что хранят в себе эти еще не до конца исследованные пещеры. Но одну тайну ученые разгадали точно. Именно из этих каменоломен добывали строительный материал для постройки первого храма, возведенного царем Соломоном. Как написано в Третьей книге царств, над строительством святыни трудились 70 тысяч носящих тяжести и 80 тысяч каменосеков, возводивших строение из камней больших, камней дорогих. Самый дорогой и самый качественный местного известняка называется мелхе, что значит царский. Он легок для обработки, и его относительно легко добывать из общей породы. Но под воздействием солнечного света камни становятся все крепче и тверже, а их белый цвет похож на итальянский мрамор. Везти строительные материалы издалека в расположенный в горах Иерусалим сложно и накладно. Откуда же его добывали? Рукотворные пещеры, а вернее сеть катакомб, дала ответ на этот вопрос. Царский известняк добывали недалеко от стройки величественного храма, возведенного на Иерусалимской горе Мориа, и описанным в библейских повествованиях как одного из самых красивейших на земле. Тайны Библии.
2: Радио «Вера».

0: Сегодня, 23 июня, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского и Муромского, собор Рязанских святых, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, собор Сибирских святых, святых мучеников Александра Воина и Антонину Деву, святителя Вассиана, епископа Лавдийского. Сегодня Церковь прославляет и вспоминает всех святых, чья земная жизнь или подвиг связаны с Сибирью. В собор включены более 30 подвижников. Праздник в честь собора сибирских святых был установлен в 1984 году по благословению святейшего патриарха Пимена. Форпост России в Сибири, город Тобольск, был основан в 1587 году. Отсюда во все концы огромного края уходили миссионеры, чтобы нести людям свет евангельской истины. Тобольская сибирская епархия была учреждена вскоре после присоединения Сибири в 1620 году. Первым сибирским святым стал праведный мученик Василий Мангазейский. Местное почитание его как святого началось во второй половине 17 века. Со временем Господь явил здесь и других подвижников веры и благочестия. Они прославили сибирскую землю святостью жизни и трудами на благо Церкви и Родины. Среди сонма сибирских святых святитель Сафроний, епископ Иркутский, святитель Иоанн, митрополит Тобольский и всей Сибири чудотворец, праведный Симеон Верхотурский, преподобный Герман Аляскинский. Все святые земли сибирской, молите Бога о нас.
1: Радио

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Жития святых. Страницы летописи. Верхотурье – духовный центр Урала и Западной Сибири, земля, где сосредоточены великие православные святыни, где жили многие подвижники веры Христовой. Здесь почивают мощи святого праведного Симеона Верхотурского, который, скрывая от мира свое боярское происхождение, зимой шил для крестьян шубы, а летом удалялся от людей для уединенной молитвы. С именем праведного Симеона связано имя и другого сибирского святого – Космы Верхотурского. Блаженный Косма родился в конце 17 века в семье простых горожан. От рождения он страдал болезнью ног и мог ходить только с помощью костылей. Жил он вместе со своими родителями и братьями в заречной части города Верхотурья. Как-то родные Космы стали замечать, что он встает около часу ночи и куда-то уходит. Принялись расспрашивать, Косма только отговаривается. Так толку от него и не добились. А Косма, между тем, каждую ночь спешил на свое любимое место к Троицкому собору, где вставал на молитву. Блаженный Косма известен также тем, что при всей своей немощи участвовал в перенесении святых мощей сибирского угодника Божия праведного Симеона из села Меркушинское в Верхотурский Николаевский монастырь.
3: Верхотурье. 1704 год.
4: Слыхал, Митрич, какое чудо у нас случилось?
5: Не слыхивал. Я только вчера своротился с промысла.
4: На Медне, в наш Верхотурский Николаевский монастырь, перенесли святые мощи угодника Божия праведного Симеона. 60 верст шли мы от Меркушина.
5: Да, путь немалый.
4: Немалый, но и благодать Господь посылает немерую. Шел рядом со мною наш Косма юродивый на костыликах своих. И сильно уставший начинал просить он угодника: «Братья Симеоне, давай отдохнем». И после того никакая сила не могла сдвинуть гроб с мощами с места. И так 3 раза стояли.
5: Да, дивен Бог во святых своих. Видно, и вправду народ говорит, что Косма наш юродивый праведник великий.
2: Устное сказание об этом чуде подтверждается тем, что на некоторых древних иконах, где запечатлено перенесение мощей праведного Симеона, есть изображение юродивого с костылями. Так своей хромотой и мнимым безумием Косма прославил великого угодника Божия праведного Симеона. Там, где блаженный Косма делал остановки, были впоследствии поставлены часовни и церковь. После смерти блаженного Космы у могилы, где он был похоронен, забил родничок с чистой и вкусной водой. Этот источник народ так и прозвал Слезы Космы Юродивого. В 1920 году, чтобы спасти останки блаженного Космы от поругания безбожниками, монахини Свято-Покровского женского монастыря тайно перезахоронили их возле алтаря Верхотурской кладбищенской церкви. Но люди узнали об этом. И в продолжение 70 лет паломники с благоговением брали землю с могилы блаженного Космы. В 1995 году на Светлой Седмице мощи блаженного Космы Верхотурского были перенесены в Свято-Покровский женский монастырь. В 2003 году на том месте, где молитвами блаженного Космы во время крестного хода останавливались мощи праведного Симеона, был основан монастырь Свято-Косминская мужская пустынь. Братья в нем живет по строгому Афонскому уставу, согласно которому женщинам входить на территорию пустыни запрещено. Ковчежец с частицей мощей блаженного Космы монахи иногда выносят в комнату для гостей, чтобы и сестры могли приложиться к честным останкам святого.
6: Жития святых. Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Постараемся не только прощать, но вместе и сами никому не иметь ненависти. Нет выше добродетели, как любовь, и нет хуже порока и страсти, как ненависть. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Божественный промысел. Как он проявляется в нашей жизни? Можно ли его постичь? Если не получается, вероятно, порой стоит просто подождать? В повести «Томасина» американский писатель Пол Геллика задается этими вопросами. Маленькая Мэри Руа очень привязана к своей кошке Томасине. Отец Мэри Руа, врач-ветеринар и атеист, несколько лет назад потерял жену. Та умерла, заразившись от попугая, которого Эндрю лечил. С тех пор он озлобился на свою судьбу, свою профессию и на пациентов, животных, которых приносят к нему на прием. Однажды Мэри приходит к отцу с парализованной Томасиной, но Эндрю усыпляет кошку. Потрясенная девочка опасно заболевает. Тем временем Эндрю знакомится с девушкой по имени Лори, которая живет в лесу и лечит зверей. Ни один из них не в силах помочь Мэри Руа, и девочка медленно угасает. Однажды ночью у больной наступает кризис, и внезапно в дом врывается вымокшая, сердитая и живая Томасина. Счастливая Мэри Руа обнимает кошку, а Эндрю со слезами благодарит Господа за это чудо. Чуть позже отец Мэри и его друг, священник Энгус, начинают разбираться в произошедшем, и вот что они узнают. Мэри и ее друзья похоронили Томасину в лесу недалеко от дома Лори. Увидев издалека похороны, Лори выкопала коробку с Томасиной, чтобы убедиться, что кошка мертва. Очутившись на свежем воздухе, Томасина пришла в себя. Лори оставила кошку у себя, не подозревая, что она принадлежит Мэри Руа. Выслушав рассказ Лори, Эндрю грустно говорит: «Значит, это не чудо?» Священник ответ в ответ: «Нет, Эндрю, не чудо. Но ты оглянись, вспомни, как все хорошо задумано, а?» Христианская вера в божественный промысел на этом и основана. Бог задумал все хорошо, в этом мы можем быть уверены. Просто мы до поры до времени не видим всей полноты Его замысла, поэтому так важно доверие, так важна вера. Святитель Игнатий Брянчанинов, духовный писатель 19 столетия, замечал, что божественный промысел может исправить все, и даже из обстоятельств, которые нам кажутся неблагоприятными, источить спасительное следствие, как из камня воду. Да, чудо, о котором просил Эндрю, в книге нет. Томасина не воскресла, потому что она и не умирала. Но из обстоятельств ее болезни возникли благие последствия для героев повести. Эндрю и Лори познакомились и в финале книги поженились. Мэри получила материнскую заботу, а Эндрю научился верить и благодарить. Все действительно было хорошо задумано Богом.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
4: Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. местах, где царит особая атмосфера, местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
3: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 23 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
6: Мнения могут быть разными. Правильными или неправильными. Объективными или субъективными. Радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио «Вера».

0: Здравствуйте, с вами Портрей Павел Великанов. Фильм Юрия Быкова «Дурак» очень убедительно показывает, насколько непреодолимой может быть человеческая косность и, хочется сказать, вязкость. Даже когда вопрос касается жизни и смерти, вокруг так и висит невидимое облако, а может, да ладно, пронесет, как и раньше. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из 11 главы Евангелия от Матфея, где мы услышим много перекличек с главной болью авторов этого фильма.
1: «Кому же уподоблю рода сей?»
2: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали, ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: «В нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись».
1: «За ней не покаявшися».
0: Напомню сюжет фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой сантехник Дмитрий Никитин, учащийся на инженера-строителя, приезжает в общежитие из-за аварии и понимает, что здание находится на грани обрушения. В нем живут более 800 человек, и по его расчету дом может не простоять больше суток. Затем он пытается донести опасность до городской власти, заставляя систему хотя бы на одну ночь признать правду. У Христа речь идет о городах, видевших чудеса и не изменившихся. У Быкова город видит не чудо, а трещину. Но трещина тоже становится знаком. Она своего рода физическое, овеществленное пророчество. Эта трещина в стене говорит то, что боятся произнести чиновники, жильцы, семья, да и все общество. Ваш дом скоро рухнет. И ведь речь не только о конкретном доме. Государство, город, совесть, семья, человеческое общежитие, сама ткань общей жизни, если быть внимательным и вдумчивым, несложно распознать эти знаки приближающегося обрушения. В Евангелии города, Содом и Гоморра, не покаялись после явленных сил Божьих. В «Дураке» город не кается после явленного факта. Тут даже не требуется вера в сверхъестественное. Достаточно поверить трещине, уровню, расчету, глазам, всему тому, что просто очевидно, вот, лежит на поверхности. Но этого оказывается мало. Вывод, который отсюда напрашивается, звучит страшно. Неверие рождается не от недостатка доказательств, а от вязкого, неотлипаемого нежелания менять свою привычную, пусть и дурную, жизнь. Тому, кто посмеет посягнуть на эту припорошенную видимостью стабильности фактуру сквозных трещин, не сдобровать. И судьба главного героя фильма, и земная судьба Христа Спасителя здесь очень перекликаются. Уже на грани отчаяния от человеческой глухоты Никитин сам выводит жильцов, чтобы их спасти от неминуемой гибели, но очень быстро спасенные сами становятся губителями. Они избивают своего Спасителя и возвращаются в приговоренный дом, словно бы ничего и не случилось. Ведь дома их ждут насиженные, привычные места, диваны, кресла, ванны. Пусть и убогие, зато привычные. Сегодняшнее Евангелие побуждает нас учиться быть предельно внимательными к своей неспособности слушать, когда до нас доносятся некомфортные, раздражающие нас звуки и голоса. Кто знает, быть может, и в нашей жизни именно сейчас появился тот самый дурак, который единственный и видит жизнь такой, какой она и является на самом деле.

0: а он с нежностью тянется рукой к ее щеке. Пречистая Дева и Бог-младенец соприкасаются ликами, проявляя любовь друг к другу. Явление иконы Спасительницы утопающих произошло в середине XVIII века под Черниговом, в небольшом селе Леньково. Оно расположено в 8 километрах от города Новгород-Северский, на крутом берегу Десны. Течение реки в этих местах всегда было неспокойным. Вода, закручиваясь в воронку, утянула на дно немало лодок. Опытные корабельщики здесь бросали жребий. Тот, кому он выпадал, в одиночку вел судно через омут, а весь остальной экипаж преодолевал опасный участок по суше. В 1751 году команда речников, проходя по берегу Десны мимо водоворота, обнаружила у кромки воды икону Божией Матери. Реликвию крестным ходом перенесли в церковь Архангела Михаила, расположенную неподалеку. С тех пор у корабельщиков появилась традиция останавливаться в Леньково и молиться Богородице перед ее чудесно обретенным образом. Несчастных случаев на воде становилось все меньше, а потом они и вовсе прекратились. Тогда чудотворная икона и получила свое название – «Спасительница утопающих». Также ее именуют Леньковской по месту явления. Храм Михаила Архангела сгорел в ходе боев Великой Отечественной войны в 1944 году. Икона спасения утопающих была утрачена, но сохранилось несколько ее списков. Один из них находится в Спасо-Преображенском монастыре в городе Новгород-Северский. Еще один список леньковского образа Богородицы хранится в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Верующие молятся перед иконой спасения утопающих не только о безопасности на воде. Небесная заступница помогает не погибнуть в житейском море с его опасностями и водоворотами.
1: Небесная заступница. Икона Богородицы Спасительница утопающих в судьбах России.

Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

Белое радио. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы от того. Книга «Экклезиаста».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. 1930 год. «Видеть грехи свои в их множестве и во всей их гнусности действительно есть дар Божий», говорит отец Иоанн Кронштадтский. Обычно люди, неопытные в духовной жизни, не видят ни множественности своих грехов, ни их гнусности. Ничего особенного, как у всех, только мелкие грехи. Не украл, не убил – таково обычное начало исповеди у многих. А самолюбие, неперенесение укоров, черствость, человекоугодие, слабость веры и любви, малодушие, духовная леность – разве это не важные грехи? Разве мы можем утверждать, что достаточно любим Бога, что вера наша действенна и горяча, что каждого человека мы любим как брата во Христе, что мы достигли кротости, безгневия, смирения? Если же нет, то в чем заключается наше христианство? Чем объяснить нашу самоуверенность на исповеди как неокамененным нечувствием, как недушевной смертью, телесную предваряющей? Почему святые отцы, оставившие нам покаянные молитвы, считали себя первыми из грешников, а мы убеждены, что у нас все благополучно? Чем ярче свет Христов озаряет сердца, тем яснее сознаются все недостатки, язвы и раны. И наоборот, люди, погруженные во мрак греховный, ничего не видят в своем сердце.
0: Голоса времени. В эфире радио «Вера».

то, что ты.

0: Машенька, доктор должен был мне оставить направление на МРТ.
1: Ой, простите, я, кажется, разбудил вас.
2: Ой, господи, стыд-то какой. Медсестра средь бела дня на посту уснула. Я ж в медицинском на заочном учусь. Днем зубрю, ночью зубрю, на ходу засыпаю.
0: Вам можно позавидовать, Маша. Трудное, но счастливое время открытий. День дню изрекает слово, ночь ночи возвращает мудрость.
2: Ой, это из псалма отрывок. Угадала я?
0: Действительно, это из 18-го псалма строки. Вы читали псалтырь?
2: Да нет, что вы. Мне просто ваш сосед по палате, Витя, рассказал, что вы столько интересного про псалтырь знаете. Он мне еще ссылку на фильм про царя Давида прислал. Такое классное кино. Андрей Борисович, а у царя Давида тоже было счастливое время открытий, когда он 18-й псалом написал?
0: Из фильма вы, Маш, помните, наверное, насколько непростой была судьба Давида.
2: Да уж, натерпелся он за всю жизнь.
0: Однако при любых, даже самых скорбных обстоятельствах он не терял способности удивляться и радоваться. Наверное, такое отношение – залог человеческого счастья.
2: Отношение к чему?
0: Да буквально ко всему, Маша. К жизни. Самые обыденные вещи вызывали у него неподдельный детский восторг. Вот вы, например, замечаете восходы и закаты?
2: Ну, иногда, если обстановка романтическая.
0: А послушайте, как псалмопевец описывает восход солнца. В небе для солнца раскинут шатер. Выходит радостное оно, как из-под свадебного балдахина жених. И как атлет начинает свой бег. Пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет. От его жара не скрыться нигде.
2: Да, сегодня нечасто встретишь умение замечать красоту.
0: Царь Давид в этом не просто видит прекрасное. Для него природа – свидетельство о величии Бога. Небеса проповедуют славу Божью, и о творениях рук его восвещает вселенная. День дню изрекает слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Разнеслись по всей земле вещания их, и до пределов вселенной речи их.
2: Я не очень поняла, Андрей Борисович, о чьих голосах здесь говорится?
0: Это образ, Маш. Сотворенные Богом небеса своим великолепием, невероятной премудростью своего устроения, красноречиво рассказывают о своем Создателе. Познанию, которое открывается человеку в этом безмолвном повествовании, нет конца. Один день открывает другому все новые удивительные вещи. И голоса дней и ночей, дарящих нам открытие, понятны на языке любого народа.
2: И ведь это не только про солнце и звезды, правда же? Любой цветок, наверное, может свидетельствовать о Боге. Я вот сейчас почему-то вспомнила стихотворение Константина Бальмонта про золотую рыбку в пруду, от которой музыка звучала. Наверное, эта музыка, о которой пишет поэт, тоже мудрость, передаваемая дню ото дня.
0: Вполне возможно. И вы очень кстати Бальмонта упомянули. Напомнили мне, а он ведь написал стих по мотивам 18-го псалма. Ночь ночи открывает знания, дню ото дня передается речь, чтоб славу Господа не попрано изберечь. Вославить Господа должны его создания, все от него и жизнь, и смерть. У ног легли, простерлись бездны, о помыслах его вещает громко твердь. Во славу дел его сияет светоч звездный.
2: Надо же, как просто и величественно! А я думала, что здесь какой-то скрытый смысл.
0: Действительно. Толкователи псалтыри видят в этих словах псалмопевца и скрытый, пророческий посыл. Считается, что здесь говорится еще и об апостолах. Вы только вдумайтесь, Машенька. Изначально у Христа было всего 12 учеников. Потом их стало 70, что тоже немного. Вот для примера, в больнице у нас сейчас в два раза больше народу. И столь малое число людей смогло донести свидетельство о Христе во все уголки земного шара. Нет наречий и нет языков, на каких бы ни слышались голоса их. Это ли не чудо?
2: Чудо, правда. И ведь что получается, Андрей Борисович? что Бог открывает себя не только в Библии, но буквально во всем, что происходит с нами и вокруг нас.
1: Какая вы, Маша, умница! Самую суть ухватили. Даже хорошо зная Священное Писание, важно чутко прислушиваться к происходящему вокруг. И тогда сможешь повторить вслед за Давидом. Закон Господень непорочен, наставляет душ. Свидетельство Господне верно, умудряет младенцев. Повеления Господни праведны, веселят сердце заповедь Господня светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Суды Господни истин, праведны во всем. Вожделение золота и камня драгоценного, слаще меда в сотах.
2: Удивительный все-таки человек царь Давид. Даже если по фильму судить, он как будто каждую минуту своей жизни помнил о Боге. И это помогало ему жить правильней, чище, воспринимать все острее. А мы в суете барахтаемся, в своих желаниях тонем. А они все какие-то мелкие.
1: И опять вы, Маша, в десятку попали. Царь Давид говорит о заповедях. Велико воздаяние тому, кто соблюдает их. А потом просит Бога избавить его от страстей, которые погружают в суету, застят свет, не дают видеть чудес, творящихся вокруг. Мы можем даже каких-то своих пороков не осознавать, не замечать. А они смыкаются в цепочку и уводят нас все дальше от Творца. И Давид, зная это, взывает: «От тайных грехов моих очисти меня, от чуждых естеству огради раба твоего. Если не овладеют они мною, непорочен буду, очищусь от греха великого, и будут угодны тебе слова уст моих и помышления сердца моего всегда перед тобою, Господи, податель помощи и избавитель мой».
3: Маша, ты не увлеклась разговорами? Займись своими обязанностями.
1: Простите великодушно, Альбина Петровна, это я Машеньку отвлекаю. Заболтался по-стариковски.
3: А вы, Андрей Борисович, собирайтесь на МРТ. Вот направление. Я вас провожу. А по дороге заодно мне расскажете, что это вы такое интересное сейчас Маше говорили.
4: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исповедник.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита, ты в удивительном месте работаешь. Третьяковская галерея. Весь день проводишь с шедеврами. А потом, вот как сейчас, выходишь на улицу, и снова тебя окружает красота. Всюду старинные храмы, Скорбященская церковь на Большой Ордынке, мученика Климента, папы римского, возле метро Третьяковская.
2: Да, Олечка, жаль, что к красоте со временем привыкаешь и порой перестаешь ее замечать. Спешишь куда-то мимо по своим делам. Ты сейчас снова открыла мне на нее глаза. И я вспомнила одну картину.
1: Из Третьяковской галереи?
2: Нет, Оля. Она находится в музейно-выставочном комплексе Академии акварели Сергея Андреяки. Сергей Николаевич – один из немногих современных мастеров акварельной академической живописи.
1: Ну, конечно, я знаю о нем. Видела некоторые работы в интернете. Такие светлые картины. В основном, кажется, пейзажи и еще цветы.
2: Сергея Андреяку часто называют художником цветов и храмов. На полотне, о котором я хотела рассказать, тоже храмы. Как раз те самые, что ты сейчас упомянула.
1: Скорбященский и Климентовский.
2: Да. А называется эта работа художника «Старая Москва». Сергей Андреяко создал ее в 1982 году. Если хочешь, можем сейчас найти ее в интернете.
1: И я собиралась то же самое предложить. Мы, кстати, как раз до сквера Шмелева дошли. Давай присядем здесь, и ты мне все расскажешь.
2: Отличное предложение.
1: Так, я, кажется, нашла картину. Это ведь она?
2: Совершенно верно. Оля, это «Старая Москва» Сергея Андреяки. Зимний пейзаж.
1: Какая поразительная легкость, прозрачность красок. Колокольня Скорбященской церкви на первом плане в морозной сиреневой дымке. А чуть поодаль красно-карминовые главы храма Климента Папы Римского. На крышах и куполах лежит снег. Кресты устремлены высоко в бело-розовое небо. Чудесная атмосфера, спокойная, отрадная.
2: Этот пейзаж Сергей Андреяко на протяжении нескольких лет видел из окна Суриковской художественной школы. Она располагалась когда-то в Лаврушинском переулке, прямо напротив Третьяковской галереи. В 1970-е годы Сергей Николаевич был ее студентом. Художник вспоминал, что потрясающий вид на храмы открывался из аудитории на втором этаже школы. И этот облик старой Москвы, крыши купеческих особняков, купола храмов, всегда притягивал его.
1: Значит, старая Москва – это студенческая работа живописца?
2: Не совсем. После окончания Суриковской художественной школы Сергей Андреяко остался там преподавать живопись, рисунок и композицию. Вид из окна, как это часто бывает, постепенно примелькался. Но однажды, была зима, художник взглянул на него как бы заново. Он подумал, что когда-нибудь покинет стены школы и больше уже не увидит храмы с этого потрясающего ракурса. И решил запечатлеть пейзаж.
1: Замечательно сделал. И мы теперь тоже можем взглянуть на этот уголок глазами живописца.
2: Интересно, что пейзаж «Старая Москва» стал одним из первых серьезных опытов Сергея Андреяки в акварели, технике, в которой он впоследствии работал всю жизнь. Художник рассказывал, что именно тогда открыл для себя ее удивительные выразительные возможности.
1: Да, эта прозрачность и некая размытость создают настроение и атмосферу картины. Атмосферу старой Москвы.
2: И вновь напоминает нам о ее красоте, которую в будничном беге мы часто перестаем замечать.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Когда мы видим перед собой плохо воспитанного человека, то сразу понимаем, что корни этого явления нужно искать еще в раннем детстве. Хочу поделиться мудрыми словами святителя Иоанна Златоуста о воспитании. Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. «Учебник жизни» – так называется книга протоиерея Артемия Владимирова, известного православного писателя, проповедника и педагога. Согласитесь, название интригует. Ведь кому из нас не хотелось бы иметь под рукой книгу, которая научила бы, как жить? Подсказала бы, в каком направлении двигаться, предостерегла от возможных ошибок. Отец Артемий, впрочем, не претендует на лавры «учителя жизни». Книга, по собственному признанию священника, это стремление запечатлеть для читателей слова правдивые, чистые, высокие и добрые. С Божьей помощью поддержать, подсказать, принести душевную пользу. Впрочем, учебник жизни протоиерея Артемия Владимирова – это совсем не сборник полезных советов. Ничего общего и с привычными школьными учебниками мы в произведении отца Артемия, пожалуй, не найдем. Его книга больше похожа на вдохновенную поэму, в которой воспевается каждая минута человеческой жизни, каждая ее грань. И сам язык, которым она написана, в высшей степени поэтический, настраивающий читателя на нужный лад. Уроки из учебника жизни просты. Например, автор просит читателей представить себе тихую, неторопливую речушку, что протекает меж зеленых холмов, вглядеться в ее прозрачную воду, почувствовать, какая она мягкая и нежная. Каждого прохладит, освежит и омоет. Это свойство отец Артемий сравнивает с истинной любовью, заповеданной нам Христом. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И делает вывод. «Так живи, так действуй, так поступай, чтобы всякий, даже случайно подошедший к тебе человек, перемолвившийся с тобой всего двумя-тремя словами, отошел просветленный, утешенный, словно сделал глоток свежей, прохладной воды». Говоря в своей книге о Божьих заповедях, автор часто проводит параллели с явлениями природы. И неспроста, по его мысли, мир потому и называется Божьим, что сам свидетельствует человеку о своем Создателе. Как по прекрасному произведению искусства мы судим о таланте мастера, так и через окружающий мир можем приблизиться к познанию его всемогущего Творца. Книга протоиерея Артемия Владимирова неспешно и плавно проводит нас через все самые важные аспекты человеческого бытия. Рождение, встреча с мамой и окружающим миром, крещение и первое причастие, жизненное призвание, семья и родина. Вот лишь немногое, о чем говорит в своей книге автор. И не стремится никого поучать. Он уверен, каждый из нас самостоятельно пишет свой учебник жизни под редакцией Господа, того, кто сам есть путь и истина, и жизнь. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Вот если по-библейски не будет мыслить, жить в этом библейском понимании задумки Бога о человеке, сегодняшний наш россиянин, гражданин, я имею в виду те слова нашего Господа при создании человека, когда Он сказал: «Раститесь, множитесь, плодитесь, наполняйте землю, царствуйте на этой земле». То есть какой величайший дар, когда Господь дал нам жизнь через наших родителей, но Он же дает эту силу каждому родителю родить. И Он же дал нам управление, вот эту чудную, прекрасную землю. И что мы вытворяем? Мы эту землю поганим этими бесконечными войнами, этой завистью, разграблением богатств, которые Господь дал. Да, можно, конечно, и нужно всем пользоваться, не случайно. Все это заложено вот в этой природе, в этой земле. Но когда одно просто выбрасывается, а другое заново срочно нужно изготовить и приобрести, и из-за моды снова что-то выбрасывается, где люди вот гибнут с голода там в Африке или где-то еще, а здесь вот выбрасывают, потом снова, это же просто разграбление богатств нашей земли. И замысел величайший Бога о сотворении мира и человека, вот просто человек извращает, и Господь опять говорит: ну, одумайся, ну, вразумись. Какая красота, когда бы ты жил по моим заповедям, и когда у тебя была большая, прекрасная, замечательная семья, дети, внуки, правнуки, когда бы твой род можно было тебе проследить в течение целых столетий, как это часто происходило до некоторого времени, да. Это радостно, это свято, и сколько эти люди в этом роду сделали хорошего и святого, и герои-воины, и построили города, и научные открытия совершили, и архитекторы, и писатели. И вот сегодня просто идет война против Бога. То есть делает человек все, чтобы еще большую войну объявить Богу, и что он пожнет. Но Содом и Гоморра, так сказать, до такого дошли состояния. И столько таких было случаев, когда за эти кощунственные дела, за безбожную, развратную жизнь целые империи, так сказать, исчезали. Сегодня человечество и в духовном плане, и в плане вот этой ненависти к тем, которые не хотят жить по этим сатанинским правилам, в всяком случае, к нашей стране, стоит на грани Армагеддона, на грани действительно, так сказать, исчезновения. Давайте обязательно воспитывать детей на заповедях Божьих, на той правильной, святой, любвеобильной задумке Бога о человеке, когда Он создавал мир и человека, как он должен жить, по каким правилам, по каким законам. И в этой великой традиционной святой семье, и почитая родителей и старших, и не крадя чужое. Ну, все это написано и в заповедях Моисея, потом в заповеди великие блаженства и так далее, и так далее. Это не просто мой взгляд, а взгляд церкви. Если все это будет вместе, и религиозное воспитание детей на традициях наших, и усилия государства, усилия гражданского общества, которое будет все более целомудренным, все более нравственным, моральным, патриотичным, будем все это вместе созидать, развивать, тогда у нас есть будущее. Мечтаю о том, чтобы все больше и больше было детского веселого смеха в наших семьях, семья все более и более становилась в полном смысле многодетной и традиционной. Вот. Ну и, конечно, безусловно, это рабочие руки, это патриотичные граждане, это защитники нашего Отечества. Вот только так я вижу святую, православную, великую, могущественную нашу Русь.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Нижняя одежда без рукавов, длиной до колен. Появляться на людях в одном только епендите было неприлично. Хоть как-то исправить ситуацию можно было, подпоясавшись, как это сделал Петр. Слово «епендит» греческого происхождения. Оно попало не только в церковнославянский, но и в тюркский язык. Там оно приобрело звучание «епанча» и стало обозначать не короткую рубашку, а плащ. Плащ «епанча» упоминается, например, в книге о полку Игореве. Как короткая суконная накидка, «епанча» была введена Петром I в армейское обмундирование. С 18 века ее стали называть «плащом». Итак, запомним, что церковнославянское слово «епендит» греческого происхождения и обозначает вид нижней мужской одежды, распространенной в древности на Ближнем Востоке.
0: Ларец слов.

Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. На южной окраине Стерлитамака, неподалеку от берега реки Стерль, расположен женский Благовещенский монастырь. Обитель действует здесь с 1998 года, хотя история ее насчитывает 200 лет. Изначально монастырь был основан в 450 километрах к северо-западу от Стерлитамака, в селе Бетьки Уфимской губернии. По благословению священноначалия, несколько благочестивых женщин в 1826 году создали там общину, чтобы вместе молиться и вести хозяйство.

0: Века здесь проживало 1500 насельниц. Сестры жили своими трудами. Мастерицы изготавливали и продавали одеяния, вышитые золотом, серебром и жемчугом. Вырученные средства позволяли заниматься благотворительностью. При обители открылось училище для неимущих девиц и бесплатная столовая для бедных. Революция 1917 года нарушила молитвенный строй монастырской жизни. Безбожники разорили обитель. Благовещенскую церковь разрушили, а в других зданиях разместили аптечные склады, поликлинику и баню. Во второй половине 20 века большую часть построек, некогда принадлежавших монастырю, снесли из-за земляных оползней в районе реки Белой. И когда в 1995 году по благословению патриарха Алексия II обитель начала возрождаться, сестры не смогли поселиться на прежнем месте. 3 года они ютились в неприспособленных помещениях, а в 1998 переселились в Стерлитамак. Здесь им предоставили Никольский собор с прилегающей к нему территорией. За 2 с лишним десятка лет монахи не освоились в городе и обзавелись хозяйством. Сестры держат коров и курочек, выращивают овощи на огороде, трудятся в швейной мастерской. А еще они поют на клиросе, помогают священнику и по очереди круглые сутки читают псалтырь. В обители богатая библиотека, в которой более 2000 томов, в основном святоотеческой литературы. Брать книги могут не только насельницы, но и жители Стерлитамака. Несмотря на то, что монастырский храм освящен во имя Николая Чудотворца, обитель по-прежнему называется Благовещенской. Это историческое имя не только дань прошлому, но и перспектива в будущее. Когда-нибудь на южной окраине Стерлитамака будет построена церковь Благовещения Пресвятой Богородицы.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

срок настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав. И от сладостных слез не успею ответить, к милосердным коленам припав. Иван Бунин.

Радио «Вера». Светлое радио. Величайшее счастье – не считать себя особенным, а быть, как все люди. Михаил Пришвин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний баронессы Софии Буксгевден о семье императора Николая II в ссылке. 1918 год. Город Тобольск. И император, и его жена прекрасно осознавали грозящую им обоим опасность. Несмотря на все свои переживания, Александра Федоровна не переставала думать о других. И не только о тех, кто был рядом с ней, но и о друзьях, оставшихся в царском селе. Невзирая на растущие финансовые трудности, она отправляла посылки с продуктами своим малоимущим друзьям в царское село, где в это время народ фактически голодал. Ситуация в России была теперь намного хуже, чем когда-либо до революции. Все письма императрицы того времени полны заботы и тревогой о ее друзьях и мыслями о судьбе России.
0: Голоса времени.

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Православное христианство сегодня существует даже в таких регионах, где, казалось бы, его быть не может. Вот яркий пример. В наши дни православие живет и развивается в Монголии. С Монголией наша страна взаимодействует очень давно. Когда-то монголо-татары являлись завоевателями русских земель. Несмотря на всю сложность отношений между Русью и Монгольской империей, уже в те давние времена в столице монголо-татар Сарае имелось представительство русской церкви. Полноценная миссия православия на монгольской земле началась в XIX веке, но была прервана из-за революции. В социалистические годы православие в Монголии фактически исчезло и стало возрождаться только в 2000-х годах. Сегодня в монгольской столице Улан-Баторе существует единственный православный храм в честь Святой Троицы. Прихожан у него пока немного, всего 100 человек. В большинстве своем прихожане – выходцы из стран СНГ, но есть и православные монголы. Двое из них учились несколько лет назад в Московской духовной семинарии в Троице-Сергиевой лавре. Православной миссии в Монголии пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. Первый из них – монголы, в том числе и столичные жители, продолжают вести кочевой образ жизни. Весну, лето и осень они проводят в степях, а на зиму возвращаются в города. Из-за того, что монголы все теплое время года кочуют, а зимой озабочены подготовкой к новому кочевому сезону, проповедовать им православие очень затруднительно. Даже если зимой православному священнику удается рассказать монголу о христианстве, то в течение кочевого сезона все услышанное он забывает и возвращается к прежним языческим верованиям. Тем не менее, местный православный храм делает для проповеди все возможное. В частности, был разыскан дореволюционный перевод богослужения на старомонгольский язык. На его основе создается перевод на язык новомонгольский. Это довольно сложная задача, так как монгольская культура иначе относится к религии, чем мы. Монголы на протяжении веков являются язычниками и не всегда понимают истины православной веры. Богослужение в Улан-Баторском приходе совершается параллельно на церковнославянском и старомонгольском языках. Для привлечения людей к церковной жизни православный приход устраивает различные культурные мероприятия. Например, при храме действует шахматный клуб, устраиваются различные детские праздники. Улан-Баторский храм активно общается с православной церковью Японии. Опыт японского православия является очень полезным с точки зрения проповеди среди восточных народов. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях жизни православия в Монголии.

православие. Радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: «Золотые в литературе».
1: Читая о подвигах египетских отцов-пустынников первых веков христианства, всегда хочется узнать, что же побудило их отказаться от прежней жизни и стать монахами-пустынниками. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о преподобном Моисее Мурине и повести Леонида Денисова «Феникс пустыни». Место действия – Египет. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. Преподобный Моисей Мурин, чернокожий эфиоп, в молодости был рабом знатного человека. Но после того, как он совершил убийство, господин прогнал его. И тогда Моисей, обладавший большой физической силой и суровым нравом, стал главарем шайки разбойников. Несколько лет никого не щадя, он занимался грабежами, разбоем и убийствами. Но однажды, по великой милости Божией, Моисей раскаялся в своих грехах, оставил шайку разбойников и ушел в пустыню Скит на юго-западной границе Египта с Ливаном. Он хотел поступить в монастырь. Не сразу согласились отцы-пустынники принять в монастырь бывшего разбойника, именем которого в Египте пугали детей. Но Моисей так искренне плакал и так долго умолял их принять его в число братьев, что в конце концов монахи согласились. Однажды на уединенную келью, где жил Моисей Мурин, напали 4 разбойника из его бывшей шайки. Преподобный Моисей, не утративший огромной физической силы, связал их всех и, подняв на плечи, принес в монастырь. В повести Леонида Денисова «Феникс пустыни» показано, как египетские старцы собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию с нападением, и приняли удивительное, на первый взгляд, решение.
2: «Отпусти их на свободу, Моисей!» – единодушно восклицают они все вместе. «Идите, друзья, свобода с вами!» – говорит Моисей, выходя со злодеями из собрания. Разбойники, узнав Моисея, своего прежнего вождя, удивились его раскаянию и перемене жизни. Это так благотворно подействовало на них, что они сами пробудились от душившего их кошмара греховной жизни, и умиление коснулось их сердец. Они остались в монастыре и в истинном раскаянии прожили до конца своих дней.
1: Повесть Леонида Денисова о преподобном Моисее Мурине не случайно называется «Феникс пустыни». Мифологическая птица Феникс, чувствуя приближение смерти, сама себя сжигала на костре, после чего возрождалась из пепла еще прекрасней. Древние христиане пользовались изображением Феникса как символом воскресения. Так и Моисей умер для прежней греховной жизни, и душа его возродилась для жизни новой, вечной. Насколько это было непросто, автор повести «Феникс пустыни» дает понять в разговоре преподобного Моисея с Аввой Макарием Египетским.
2: «Авва», – тоскливо проговорил Моисей, – «я не боюсь и не бегу страданий, в них очищение. Но душевная пытка терзает меня и ввергает в отчаяние. Сознание грехов моих, пронзающей болью, проходит насквозь мое сердце, и я падаю в бездну отчаяния». «Не отчаивайся», — возразил на это Макарий, — «взгляни на лазурь неба. Бездонная его глубина, а там за ней светило, зажженные рукой вечного, а еще дальше обитель праведных, светлое царство Христа. Жизнь коротка, так надо спешить и заботиться об одном, как и с чем предстать пред очами Господа».
1: Повесть «Феникс пустыни» написана на основе жития преподобного Моисея Мурина, которое автор, несомненно, очень хорошо знал. Духовный писатель, историк и переводчик Леонид Иванович Денисов владел 12 языками, включая древнегреческий, коптский, древнееврейский, арабский и другие, и многие древние сказания читал в оригинале. В 1908 году Леонид Иванович принял монашество с именем Арсений. После революции он стал епископом, продолжал заниматься литературной работой и переводами. В начале XX века сборник художественных произведений Леонида Денисова под названием «Сыны света», куда вошла и повесть «Феникс пустыни», пользовался большой популярностью. Тема покаяния разбойника, ставшего монахом и великим подвижником, преподобным Моисеем Муриным, оказалась близкой и важной для читателей. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Верьте, разлуки нет. Наши дорогие всегда с нами.
1: Как пережить боль утраты родного человека? Писатель Иван Шмелев, автор прозвучавшей цитаты, находил утешение в молитве и откровении Христа. После Октябрьской революции писатель с женой и единственным сыном жил в Крыму. В ноябре 1920 года сын Сергей, в прошлом белогвардейский офицер, был арестован большевиками. Ему грозила смертная казнь. В письме народному комиссару Луначарскому Шмелев умолял спасти сына. В смертовращении гражданской войны почта шла долго. Когда Луначарский получил письмо и добился у Ленина приостановки приговора, было поздно. Выяснилось, что сын Шмелева расстрелян через месяц после ареста. Ему навсегда осталось 25. Любовь и память давали отцу силы жить. На склоне лет в Женеве Иван Шмелев принимал в гостях писателя Александра Зернина. Тот вспоминал: «Я рассказал, что приехал, чтобы посетить могилу сына, умершего здесь в санатории. Я тоже потерял сына». «Он был убит», — заметил Иван Сергеевич. «Но верьте, разлуки нет. Наши дорогие всегда с нами. Я прощаюсь». Шмелев меня провожает с чарующей сердечностью. Прикрывает дверь, но задерживается на секунду и с твердостью и проникновением восклицает: «С вами мальчик ваш».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой случается, что накатывают усталость, лень, апатия, опускаются руки, и путь в Царствие Небесное кажется слишком тяжелым. Святые отцы называют такое состояние унынием. Преподобный Серафим Саровский, предлагая рецепты от этого недуга, назвал, помимо прочего, труд и благодарность. Почему именно труд и благодарность изгоняют уныние? И какой именно труд? На этот вопрос может ответить повесть «Нелли или лучшее наследство», опубликованная в 1867 году писательницей Люси Гернси. Главная героиня повести, 13-летняя Нелли Райан, живет с бабушкой, а та всю жизнь провела, грезя о далеком замке, на который у нее будто бы есть права. В этих условиях Нелли, предоставленная самой себе, выросла небрежной, ленивой, безответственной. Однажды девочка услышала о Христе и всем сердцем уверовала в Него. И тут же с горечью подумала: разве Царство Небесное для таких, как я? Все же Нелли решила: я попробую заслужить его. И вскоре поняла: у нее мало что получается. Нелли унывала, терялась, плакала. «Я никогда, никогда не смогу заслужить Царствие Божие», — в отчаянии сказала она себе. Все изменилось, когда добрая соседка растолковала девочке. «На самом деле, — сказала она, — рай не нужно зарабатывать. Христос уже приобрел его для нас. Он умер, — сказала она, — чтобы ты жила, и воскрес, чтобы ты вошла в его царствие. И все, что ты отныне будешь делать ради него, — это труд любви и благодарности тому, кто заплатил за тебя самую высокую цену». Нелли, услышав эти слова, воспрянула духом. Слова соседки словно окрылили девочку. Ведь сказала Нелли чуть позже подруге: «Одно дело, когда делаешь что-то по обязанности, и совсем другое, когда что-то делаешь, потому что любишь и благодаришь». Такой труд, труд любви, как раз и прогоняет уныние, расслабление, тоску и печаль, ободряет и укрепляет. Вот поэтому святой Серафим Саровский и советовал спасаться от уныния трудом и благодарностью. У главной героини повести «Нелли или лучшее наследство» это получилось.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У нас в гостях митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон. Наш гость расскажет о своем пути к вере и церковному служению, а также об истории Луганской иконы Богородицы. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим об утерянных памятниках и святынях Москвы. Сегодня у нас в студии заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк. И разговор пойдет об истории разрушенных и вновь восстановленных в Воскресенских воротах Сыверской часовни и Казанском соборе на Красной площади.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Часть речи.
2: Отрывок из биографической повести Николая Новикова «Западов Новиков». Екатерина в Успенском соборе, стоя у трона со скипетром и державой в руках, выслушала литургию, а потом первый член синода, новгородский архиепископ Дмитрий, совершил миропомазание. Начертил на лбу государыни крест, кисточкой, помакнутой в благовонный состав мира.
3: Слово «миропомазание» включает в себя два древних слова «мира» и «помазание». «Мира» — это ароматное масло, в состав которого входит множество трав и веществ. Помазание – смазывание частей тела в важных христианских обрядах. Миропомазание – одно из 7 христианских таинств. В апостольские времена Божья благодать передавалась верующему с прикосновением рук епископа или апостола. Позднее число общин стало расти, и для удобства при благословении стали использовать мира. В православной традиции миропомазание – таинство, которое обычно совершается сразу после крещения путем крестообразного смазывания частей тела человека миром. При этом священник произносит слова «печать дара Духа Святого». Этим действием мысли и чувства человека освящаются Святым Духом, и он укрепляется в своей вере. Стоит отметить, что миропомазание также совершается при принятии в православную церковь представителей других конфессий, а в истории России таинство известно как обряд, который проходили цари при восшествии на престол. Тем самым подчеркивалось, что власть им дается самим Богом.

путешествуем со смыслом. В начале 17 века в пределах современной Уфы, столицы Башкортостана, возникло село Новая Слобода. Царское правительство расселило здесь, на берегах полноводной реки Уфимки, крепостных крестьян. Вокруг на сотни километров простирались дремучие леса. В 1621 году в эти леса от ложного обвинения бежал житель Новой Слободы по имени Стефан, которого осудили на публичную порку. Вскоре он шел по глухому лесу и внезапно услышал откуда-то сверху дивный женский голос: «Стефан, воротись в село!» Мужчина поднял глаза и увидел в воздухе икону Божией Матери. Крестьянин вернулся в Новую Слободу и рассказал о необычайном происшествии односельчанам. Люди все вместе отправились в лес и увидели парящий над землей образ. Православные на коленях стали молиться Божией Матери. Икона плавно опустилась на руки Стефану, так небесная заступница показала, что он невиновен. Для святыни в Новой Слободе построили церковь. Храм осветили в честь Казанской иконы Божией Матери –

0: как старый деревянный сгорел дотла во время пожара. Из Уфы в село Богородское ежегодно совершался крестный ход с чудотворной святыней. Так продолжалось до революции 1917 года. Новые власти закрыли и обезобразили Богородскую Уфимскую церковь. Храм лишился куполов и колокольни, а под его сводами разместили школу-интернат. Родник с целебной водой безбожники залили бетоном. Чудотворная икона исчезла. Вскоре село Богородское вошло в состав Уфы и утратило свое историческое название. Его сначала переименовали в Моторное, а затем нарекли ИНОРС. Аббревиатура расшифровывается как «Институт норм строительства». По проектам этой организации застраивалась здешняя территория в середине 20 века. Несмотря на печальные перемены, верующие не теряли надежды, что когда-нибудь в Богородско-Уфимской церкви вновь зазвучит молитва. И их чаяния сбылись. В 1990 году храм вернули православным. Здание восстановили и отреставрировали. Под его сводами ежедневно совершаются богослужения. Помолиться в Богородско-Уфимскую церковь приходят не только жители микрорайона Инорс города Уфы. К месту явления чудотворного образа Богородицы приезжают верующие со всех уголков России.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобой. Константин Романов.

0: делатели на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Вера, проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Кнора, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Елена, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. И Наталья Великанова, вдова Георгия Великанова. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о Георгии Великанове, замечательном человеке, который погиб в 2018 году, спасая бездомного человека на платформе поезда перед приближающимся поездом. И недавно вышла его книга «Не бойтесь любить». Это книга его различных статей, стихов, таких глубоких размышлений о Боге, о человеке, о себе, о предстоянии перед Богом. И его поступок в свое время, в 2018 году, многих людей поразил. Многие люди благодаря этому событию пришли к Богу. Об этом есть свидетельство, что атеисты, даже те люди, кто не верил в Бога, начинали менять свои отношения. Они увидели воплощенное действие Евангелия. И про Георгия, конечно, много можно сказать. Я сам с ним был знаком. И когда я увидел в Петербурге, в одном из самых крупных петербургских магазинов, книжку «Не бойтесь любить», я просто сразу понял, обязательно нужно про это сделать эфир.
1: И про нее рассказать,
2: про как можно большему
1: количеству,
2: да,
1: людей.
2: Да, и я, вы знаете, просто я хотел вообще, я за это другим приходил в книжный магазин. Но я когда увидел эту книгу, я просто не мог оторваться. Я не мог, знаете, как вот ходишь, стоишь, читаешь, и не можешь оторваться, потому что тебе настолько все твое, все как будто вот как будто ты написал. Ну, конечно, я так не могу, как он, да, но как будто вот все по сердцу тебе, да. Вот я возвращался в разные отделы магазина и смотрел другую литературу, а все равно переходил к этой книжке и все равно ее продолжал читать. И в итоге я купил ее, и она вот со мной все эти дни подготовки к эфиру. И мне кажется, что вот это ощущение всех, кто знал Георгия, вот это ощущение близости его по духу, оно на самом деле, конечно, многих, благодаря этому поступку его, благодаря его жизни, многих людей привело к Богу и вот так вот заставило задуматься об этом. Сегодня мы хотели бы поговорить поподробнее о самом Георгии и о книге, конечно, которая вышла. Я думаю, что этот эфир, может быть, поможет людям узнать больше про эту книгу. Начнем, давайте, может быть, про самого Георгия, да. Я бы хотел вот первый вопрос так задать. Как бы вы описали его, да? Может быть, самым главным таким характеристикой, что ли? Можно Елена и Наталья, что для вас, вот как в описании его, самые какие-то самые важные черты, что ли? Да, как хотите, кто первый?
3: Ну, для меня это, конечно, был в первую очередь друг и брат, потом и муж, и вот прям такой родной, я бы сказала, родственность родной, если одним словом, как вы просили.
2: Елена?
4: Для меня друг, брат, даже, можно сказать, младший брат, но он действительно был младше, но мы говорили как-то не раз, что он и к людям как-то подходил, как вот не с высоты какого-то знания, а как-то изнутри слушая человека, и, может быть, действительно, как, может быть, младший брат, но с ним было и как с ребенком легко, и как-то какая-то детскость проявлялась, когда ты начинаешь с ним общаться, своя собственная детскость, и вот, в общем, было как-то радость, легко и свободно. Вот.
1: Вот интересно понять вообще, что его сформировало как личность. Все-таки, когда человек такого духовного масштаба в этом мире вызревает, хочется понять вообще, на какой почве было, в какую почву было брошено это зерно, да, кто его таким вообще воспитал.
3: Угу. Но я вам скажу предысторию. Родители Георгия очень молились о том, что родился этот ребенок.
1: То есть у него была верующая семья.
3: Верующая уже, да, семья. И духовник, отец Георгий Бреев, тот же самый, что вот у Василия. И Он молился об его рождении, когда он родился, его назвали в его честь. Георгий, то есть он в честь Георгия Бреева. Конечно, он уже там с детства в алтаре был, церковь его воспитывала, именно отец Георгий Бреев, родители, воскресная школа в храме Косьмы и Дамиана, то есть он такой вот прям, ну, человек церкви. Он уже с детства был в алтаре, там вот это все видел, впитывал благодать.
1: Ну, вот, кстати, интересно, что сплошь и рядом мы видим истории, когда дети и в алтаре, и в церкви с молодых ногтей вырастают и в пубертат просто уходят, хлопнув дверью, и очень долго не хотят обратно в церковь, потому что передавили, перегрузили, там, перепостили, перемолили, не знаю, по-разному. Все ищут свой путь. А вот ему удалось в этом как-то удержаться и
3: да, как-то,
1: остаться
3: вы знаете,
1: своим.
3: Интересный, да, путь, что удалось. Но он был еще в храме Косьмы и Дамиана в воскресной школе, и у него там была очень замечательная преподавательница. Она тоже сейчас умерла, и вот она для него на Наталья Алексеевна, она была таким примером веры, что вот он уже в подростковом возрасте не ушел, вот глядя на нее, у нее не было протеста. И к тому же он там занимался социальным служением, они собирали помощь беженцам, и вот именно таким беженцам, знаете, вот они искали специально в Тульской области, там вот куда поехать, фуры заказать, куда вещи собрать, и он вот эти вещи перебирал целыми днями. Вот представьте, подросток, там молодой человек, родители были очень против его, они хотели, чтобы он там учился, а он сидит и в церкви вот вещи перебирает для этих беженцев. То есть вот это храм Косьмы и Дамиана, и даже лично отец Александр Борисов сформировали уже тогда в нем вот такую какую-то любовь и помощь, отзывчивость к бездомным, к беженцам. Вот это уже было в нем вложено.
2: Да, вы знаете, я как человек, который нанимал, в каком-то смысле, да, Георгия, принимал на работу, да, в службу милосердия, могу сказать, что действительно чувствовалась вот эта отзывчивость к нуждающимся в нем. В свое время я помню, как мы шли из Крылатского, из храма Рождества Пресвятой Богородицы, там как раз отец Георгий Бреев, наш общий с Георгием духовник, потом, правда, Георгий в Новолайме себе еще нашел духовника, но про это отдельно поговорим. И он сказал, что вот ищет работу, и он тогда, по-моему, в Большой Российской энциклопедии работал, и вот как-то не получалось ему найти свое место в плане вот здесь в мире какой-то доход иметь. Как-то он человек был немножко другого, что ли, склада, немножко неотмерность такая в нем была. Но я сразу понял, что человек, он такой по духу прям очень свой. А нам как раз нужен был пресс-секретарь в службу милосердия. Это было, ну, буквально там только-только образовывалась пресс-служба в службу милосердия. Это крупнейшая церковная социальная служба, понятно, много проектов. Но вот именно такими вопросами взаимодействия со СМИ не занимались. Я узнал, что у него образование близкое по теме, да. Я, правда, не помню, что он закончил, но по профилю, да. Я ему сказал, ну, давайте попробуем, да. Как-то вот получилось, что он был первым пресс-секретарем службы милосердия. Начал эту работу, я его был руководителем непосредственным. И вот несколько, я не помню, сколько это, может, года два, ну, не так долго. Мы с ним работали буквально в одном кабинете постоянно. И, конечно, вот эта неотмеренность, она чувствовалась во многом в нем, да. Я помню, что он в те годы, вот мне, когда я готовился, я вот это замечательное совершенно его отрывок хотел прочитать. Особенно вот запомнилось, как он заметки разные писал. Это как раз именно во время работы в службе милосердия. Я позволю себе немножко почитать. Вот что он пишет. «В психоневрологическом интернате ужасно звучит. Нет бумаг, нет пресс-релизов». Здесь я чувствую себе укор, конечно, что я его мучил этим. «Нет ролей, которые надо исполнять. Зато там каждая минута наполнена дружбой, ссорами и примирениями. И за всем этим сияет свет подлинности. Подлинности все буквы крупные. Конечно, если ты штатный работник, воспитатель, в конце концов можно устать и потерять восприимчивость. Но я иду туда, чтобы глотнуть жизни большими буквами. Я там нужен большими буквами. Нужно мое сердце, мое отношение, мои руки. Если в мире нужны мои знания или компетентность, умения, навыки, роль, которую я исполняю, место, которое я занимаю, то там интересен ты сам. Там каждый заглядывает тебе в лицо и словно спрашивает, а ты будешь со мной дружить? И я, странный человек, ненужный миру, иду к таким же лишним и никому не нужным людям и обретаю там душевный покой. Я понимаю, что я сам выбрал этот путь, выбрала его душа, и я не жалею об этом». Действительно, вот не так долго он проработал в пресс-службе, службе милосердия. Видно было, что это немножко не его. Его – это как раз быть с людьми, быть с нуждающимися, быть с Богом прежде всего. И потом он искал вот работу, да, по профилю помощи людям с инвалидностью. И, по-моему, даже вы об этом тоже говорили, Наталья, в свое время, что, по-моему, нашел какую-то работу тьютором в каком-то проекте. Да, расскажите про вот это его общение с людьми с инвалидностью, с людьми, которые, ну, как сказать, для многих даже непонятно, как с ними общаться.
1: Для многих они даже и не существуют.
2: Да. Что в них находил, Георгий, и как это происходило?
3: Ну, мне кажется, вот то, что он находил, он пишет в том отрывке, где вы прочитали, а общался он, например, вот с Верой и Свет, с Веросветовскими ребятами.
2: Община
3: они
2: такая,
3: как-то,
2: да,
3: знаете,
2: известная.
3: Да, община. Тьютором он был в школе у мальчика, и вот они как-то тянулись к нему, я даже не могу это объяснить. Вот если я приходила, ко мне как-то спокойно, а к нему прямо они вот как липли, тянулись. Он играл там с ними в барабаны, ну, просто общался, что угодно делал. И он действительно нашел работу тьютором, пока он учился вот в Свято-Тихоновском, и его еще не рукополагали, ему надо было закончить институт, да, и он нашел и должен был выходить, по-моему, в пятницу, а в среду он погиб. То есть вот это была уже такая официальная работа.
1: Я хотела уточнить, тьютор это взрослый, который сопровождает ребенка с особенностями в учебном заведении, правильно?
3: Да.
2: Ну или просто в любом интернате, в месте, где находится фактически в жизни человека, да, который вот с особенностями, да. Елена, расскажите про то, как вы познакомились с Георгием. Я знаю, что у вас есть бурная переписка с ним, богословская такая, да. Можно сказать, много таких моментов вы с ним пытались обсудить про веру, про Бога. Расскажите про это.
4: Ну, видимо, такая была как бы точка входа, как говорится, в наше общение, которое и у меня был некий кризис, я переживала вот болезнь и потом смерть моего дяди, вот. И в этот момент я вообще-то, ну, как бы, поскольку я все время занималась русской литературой, но здесь я еще и как бы углубилась в такой вот собственный религиозный поиск, и я пришла на лекцию, просто вот я не работала еще в ПСТГУ, в Православный Свято-Тихоновский университет, еще он был тогда, этот факультет, ну и вообще вот это место, куда я пришла, на Новокузнецкой, в старом здании, сейчас мы в Лиховом. И я опоздала на эту лекцию, стояла, смотрела расписание, когда будет следующее. Ну, поскольку это было такое свободное посещение. И рядом, ну, как бы я как-то была уже вот в дверях, смотрела расписание, думала уйти. И рядом что-то такое вот, какое-то, что-то живое. Я вот ощущала это еще как-то вот боковым зрением. Вот что-то живое, что вот как-то вот захотелось сказать что-то, как-то вот я человек достаточно открытый, но иногда я очень стеснительна. Но здесь у меня какая-то была непосредственная такая вот... Мне хотелось поговорить про вот это, что я опоздала, и что вот это расписание, когда следующее. То есть такая непосредственность проявилась. И я смотрю, как бы мне откликается, и мы стали как-то разговаривать. Вот просто вот, ну, так
1: то
4: вот.
1: То есть вы в нем ощутили как соратника, что ли, да?
4: Ну, так вот не идейно, а вот на уровне ощущения, на уровне какого-то переживания и вот созвучие. И мне кажется, что Гоша был вообще очень музыкален. Он как-то ощущал человека, вот его интонации, почему и получалось вот так вот, ну, как бы синергийно, или как-то, не знаю, как сказать, как-то вот на одной ноте услышать друг друга.
1: В
4: вот,
1: резонанс войти.
4: Да, и у него слово «слышать» и слово «тишина» вообще очень были важны. Вот я смотрела в переписке, вот там он говорит о том, что важно вот когда вот эти звуки внешне уходят, погрузиться в тишину, и там рождается живое слово. Вот вообще вот весь наш разговор начинался с того, что мы пошли потом до метро, и мы говорили о том, ну, мне вот пришло в голову, я подумала, что вот как бы человек такой вот, вот я-то с ним и разделю свои вот искания сейчас, вот свои какие-то интуиции, вот, потому что он как-то хотел разговаривать, ну, как-то вот был слушающим, и мы говорили о том, что вот как вот молиться, вот замыкаться вот в комнате отдельно, когда там тебе вокруг жизнь какая-то кипит, а ты вот закроешься, ну, чтобы не мешали. И вот тихо устремиться. И как бы, ну а как же вот если человеку надо что-то, вот там вокруг тебя позвали, там, нет, не надо, вот сейчас у меня большее дело, более важное. И вот мы с ним сошлись на том, что как бы вот важно как бы быть с людьми. Ну, как бы и там, и как бы вот это вот состояние, мне кажется, оно для него было в принципе важно, вот эта проблема, потому что, как мы потом говорили, основная такая нить, и сейчас было сказано, вот он учился в РГГУ, да, на историческом факультете, он был, в общем-то, историком по образованию, что такое историк, он написал там вот диплом, да, он написал вот целое как бы вот такое вот рассуждение. Но потом он говорил, что и я ему, когда первое, что ему написала, потом Александр Шмема мне ему написала, и написала ему, значит, послала ему следующую цитату. Видимо, это было внутри разговора. «Я всегда любил порядок и ритм, через которые только и можно воспринять дары». Это Шмем пишет. «Которых мы не ценим за неприглядность и их одежд». То есть в сущности саму же жизнь. Освобождение от совершается только через приятие. То есть неприглядность их одежд, да, это он цитирует Иннокентия Анинского, что счастье в благах, которых мы не ценим за неприглядность их одежд. Вот эти неприглядные одежды вот, непосредственной жизни, вот, и дальше вот он об этом и начинает, как бы мы с этой цепочки начинаем рассуждать. Но это не то, чтобы рассуждение, такое умствование, но он как бы о чем хотел сказать все время и пытался говорить о том, что вот не надо бояться рассуждений, если они исходят из живого.
0: Делатели на радио «Вера».
1: Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим про Георгия Великанова и книжку «Не бойтесь любить», которая вышла совсем недавно. Книга различных статей, текстов, которые Георгий писал. Сегодня говорим с Натальей Великановой, вдовой Георгия, и Еленой Кноре, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН и доцентом по СТГУ. Вы знаете, я хотел бы прочитать из книги Георгия Великанова один эпизод, который в различных фильмах, материалах, которые посвящены Георгию, а их, слава богу, они есть в интернете, можно посмотреть, это цитируется часто, но, вы знаете, от этого не перестает быть очень актуальным. Это из работы «Сыне, дашь мне сердце твое». Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь. Для Него это подарок. И неважно, много мы подарим или мало, и насколько красивая будет упаковка. Пусть кажется, что просто улыбнуться человеку – это малость. На самом деле в этом все. И действительно, тут вот хочется вспомнить, часто про Георгия говорили, что он уделяет очень много времени таким людям, которым вообще часто даже никто не хочет больше времени уделять. Бабушкам, самым простым каким-то вот людям, которые бездомные, которые отвергнуты миром. С ними может часами беседовать, да, может как будто вот погрузиться в мир этого человека, да, и как-то с ним этот мир проживать. Мне вспоминается, как один из руководителей соцсети одной, где он работал, православной соцсети, рассказывал, как с Георгием поехал в Троице-Сергиевской Лавры, нужно было Георгию раздавать листовки. И задача была общаться с людьми и раздавать листовки. Ну вот он пришел в Троице-Сергиевскую Лавру с листовками, начал общаться с людьми, и выяснилось, что он потом спрашивает у Георгия, вот этот директор этой соцсети, что вот как ты раздавал листовки, как общался? Он говорит, да, общался, да, ну и как, сколько раздал? Ну вот к сожалению, вот
1: одну.
2: Ничего, да, да, одну раздал, да, потому что он общался, он, общение с человеком, это значит общаться, да, это значит, вот он стоял часами, общался с одним человеком. И вот этот такой момент его характера, его сущности, да, мне кажется, один из самых определяющих. Для него каждая личность была важна в пределе, вот сейчас, да, помните, как у митрополита Антония, самый важный человек, это тот человек, который рядом с тобой прямо сейчас, в эту минуту. Более важного нет ничего в этом мире. И это действительно для Георгия было вот какое-то прям жизнь в этом была, да. Мне вот, я так не могу, честно скажу, у меня вот это много дел, много суеты, одновременно куча задач, которые надо вот как-то держать в голове и всем там, значит, правильно как-то что-то говорить. Здесь нет, здесь прям какая-то настройка на то, что как будто вот, знаете, вот какая-то вертикаль, да, И, вы знаете, мне хочется вспомнить, Наталья, вы как-то говорили об этом в одном из интервью, и попросить вас об этом подробнее рассказать. Вы же познакомились во многом с Георгием как раз тоже, когда он помогал вот такой вот немножко неотмиренной бабушке с какими-то баулами. Расскажите про это.
3: Да, я тоже сейчас сидела и почему-то вспоминала эту историю и со слов, потому что зацепилась за слова Лены. Действительно, я увидела... бабушку эту я знала, но это женщина. Она, кстати, на меня обиделась, что я ее бабушка называю. Хотя ей сейчас 75 лет, но неважно.
2: Да, она все, да, девушки.
3: Да. Вот. И ей какие-то надо было много там мешков, пакетов, каких-то сумок перенести. А мы были на одной, знаете, христианской конференции. Ну и кто вызовется помогать бабушке, женщине переносить мешки? Конечно, вызвался Георгий. А я ее знала, эту женщину, и пошла с ней до метро. Так мы с ним познакомились. И я, когда вот он нес эти мешки, я уже сразу что-то заметила в этом молодом человеке, что-то такое необычное. Он мне потом, честно говоря, рассказывал, что он что-то говорил, а я на него как-то с таким сочувствием искренне посмотрела, что он говорит, я влюбился с первого взгляда. Я с первого взгляда не влюбилась, но вот что-то почувствовала, какую-то вот легкость, радость такую. И я потом поняла, что это, конечно, благодать просто. Я почувствовала, я же тоже в церкви как бы иногда знаю, что такое благодать. И вот она в нем была, как такое вот яркое ощущение. Даже некоторые говорили мне, что он же светился со спины. Вот так про него прихожане вспоминают. Вот действительно, можно так сказать, что светился со спины. И, в общем-то, таких людей не так много я в жизни встречала. Конечно, это сразу привлекло мое внимание. Ну и мы вот стали общаться. А он, оказывается, вот я на него с сочувствием посмотрела, и это с искренним. И это, а он действительно что-то такое рассказывал, и это запало в сердце. Вот так нас познакомила эта женщина.
2: Ну, обычно вот люди, про которых вот мы говорим, что они вот какие-то особенные перед Богом, да, поцелованные Богом, да, как отдельно, такие вот прямо выделенные, да, как святые, это же выделенные на самом деле в исходном значении, да, люди, они обычно стремятся к уединению, к монашеству, да. Здесь Георгий решил соединить свою судьбу, свою жизнь с вашей судьбой. Вот эта неотмерность его, да, как это отражалось, и как вы сами понимаете, как это произошло, что вот все-таки он решил, хотя вот у него такая настроенность на очень глубокую духовную жизнь, скорее монашеского такого плана, вот соединить вот свою жизнь с вашей жизнью в браке, да, и вот это, как это влияло на вашу, его такая вот монашеское такое устройство характера, монашеское такое внутреннее ощущение влияло на ваше, ну, общение, что ли, ваше взаимодействие в браке, как?
3: Да, тут бы я хотела поподробнее рассказать. Я действительно видела неотмирность, и вот он еще и духовника на Валааме нашел, и я говорила, слушай, а может, ты вообще монах, хотя мы уже дружили, как бы, ну, просто дружили, да? И он поехал туда, на этот Валаам, и после вот этого, как раз после этого дал интервью, которое вы вчера смотрели. И на этом Валааме было ему замечательно, монашество, Иисусова молитва, но он там не спал 10 ночей, потому что были службы ночные, и приехал такой ко мне через 10 дней и говорит, нет, я хочу быть с тобой. Но я вот не могла, как бы пока вот, я не могла успокоиться, пока он не попробует это, потому что мне тоже виделось что-то неотмирное. И люди видели, но все-таки он мне говорил, что вот он в браке восполнился. Вот такое у него было ощущение. И знаете, он не был такой вот замкнутый, как бы он был очень общительный, экстраверт, прям такой настоящий и очень радостный. У него последние статьи, конечно, вот это уже Бог готовил его, видимо, к переходу, а не о кресте, о мучениках, но у него там, как если кто читал, там сочетание, вот Пасха крестная сочетается с радостью воскресения. Вот все всегда, вот это радостопечалие, как это называется, оно все смешано. И в нем то же самое было, в нем и было как бы вот глубокое размышление о кресте и переживание креста, но и радость, понимаете, вот он общался с людьми, что мы сейчас вспоминали, он пытался вот все время поднять человека, из его проблем рассмешить, вот чтобы он как-то вот обрадовался, чтобы какая-то в нем оптимизм, надежда возникла. Вот вы говорили про бабушек, я помню, меня зовет, а он там, значит, в храме общается с бабушкой, меня зовет свечница, женщина, говорит, Наташа, я не могу больше слушать, слушать. Это бабушка, она ему 2 часа одно и то же говорит. Он 2 часа слушает, у меня болит голова, иди его забирай. И вы представляете, я прихожу, думаю, там конец света. Я говорю, ой, миленький, пойдем домой, у нас с собачкой надо гулять. То он говорит, и да, моя хорошая, иди, я тут еще побуду. И он так счастлив с этой бабушкой. И она к нему потом еще приходила, но, к сожалению, когда он вот уже погиб, она уже не ходит в этот храм больше, ее там никто не слушает по 2 часа.
2: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня про Георгия Великанова, его книгу «Не бойтесь любить», которая вышла не так давно. Говорим с вдовой Георгия Великанова Натальей и с Еленой Кноре, к старшим научным сотрудникам Института мировой литературы РАН, доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
1: Я тут Таларсин, мы вернемся через минуту.
0: «Делатели» на радио «Вера».
5: Зачем нужно поститься?
6: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
5: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
6: А что?
5: А кто?
6: А где?
5: А почему?
7: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
8: Вот все и узнаете
7: у нас в программе
9: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
6: в 9:30
9: на радио «Вера».
7: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
10: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
0: «Делатели» на радио «Вера».
1: С вами «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсин.
2: Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим про Георгия Великанова, замечательного человека, алтарника, который готовился к рукоположению и погиб, спасая бездомного от приближающегося поезда в 2018 году. И недавно вышла его книга, книга «Не бойтесь любить». Говорим сегодня с Натальей Великановой, вдовой Георгия, и с Еленой Кноре, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН и доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ.
1: Я хотела спросить, Наташ, вы рассказывали о том, как у вас начинались отношения, как вы жили в супружестве с Георгием, но вам, наверное, пришлось каким-то образом соответствовать тому духовному состоянию, тому свету, которому, как вы говорите, светился аж со спины. Стало ли для вас вызовом то, что вы живете с человеком такой интенсивной духовной жизни?
3: Вот пока я жила, не стало. Наоборот, мне было хорошо с ним молиться, хорошо с ним быть, да, я чувствовала вот эту благодать. Но когда он умер, стало, я понимаю, что он как-то очень высоко прыгнул, и как туда мне допрыгнуть, я вот, ну, это меня печалит, и родители его тоже печалят, что он как-то так вот высоко поднялся, как мы до него дойдем. Во мне нет такой, вот как он пишет, не бойтесь любить, во мне нет такого вот природного дара и таких даже способностей к любви, как были у него. Поэтому сейчас это вот, да, как вы говорите, это меня озадачивает.
1: Слушайте, а вот это, кстати, вообще тема очень такая волнующая многих христиан. Является ли способность верить и духовно возрастать вообще каким-то врожденным талантом, да? То есть одни люди всю жизнь в церковь ходят, свечки ставят, говеют, постятся, но при этом, ну, я не знаю, вот этой благодати не стяжают почему-то, а кто-то вот родился и уже просто в этой благодати купался всю свою жизнь с детства, да? Это что? Это все-таки какой-то промысел? Или это правда вот как математические способности, у кого-то есть, у кого-то нет? И что делать тем, у кого их маловато?
4: Ну, сам Георгий, конечно, он все время говорил, что вот важно быть вот живым, да, быть живым. Он искал этой живости сам. И, честно говоря, вот он говорил о том, что это некий даже долгий путь. Кажется, что человек вот такой вот светящийся, вот открытый, вот уже он на святых так писал, да, что это, но это долгий путь. И он сам над собой работал. Вот он сам об этом говорил, что он над собой работал. То есть, конечно, у него, видимо, были эмпатические способности такие. Вот слушание, слышание, это действительно его какая-то, ну, суть, да, вот. Но при этом он внутри себя был человек, любящий замкнуться, рассуждать, погрузиться в текст. Он любил слово именно, но говорил, что слово может быть живым, если вот ты замолкнешь и ощутишь вот эту тишину, и вдруг, вот он об этом пишет, и вдруг ты начинаешь как бы вот это внутреннее какое-то слово слышать. И он все время писал, как бы, что вот это внутреннее слово, оно как бы соединяет, ну, это вот литургия уже, да, такое. Потом об Иисусове молитве, как он писался, он видел в ней очень важные вещи, как и в святых, когда он писал о Матери Марии Скопцове, о Дмитрии Клепинине, когда он писал, о мучениках у него отдельный раздел там есть, и об Иисусове молитве. Я обратила внимание, он везде выделяет в святости ориентацию на другого, как бы выход к другому. Но это вот богословие встречи, как мы говорим, да, богословие встречи, через человека встречаешься с Богом. Это как бы такая рамка, ну, такая рассуждение, да, но он это практически ощущал. Вот. И Иисусова молитва для него была, как он ее интерпретирует. Посмотрите, вот в книге он говорит о том, что это молитва, которая прежде всего, она как бы не только предстояние в вере, но она обращена к другому. Если вот сейчас найдете, там в самом начале об Иисусовой молитве, у меня есть эта цитата, но просто сейчас я, мне сложнее будет открыть, а вот из книжки, вот очень хорошо ее вот прям вот прочитать, это его. Он и саму книгу, вот мы были на презентации с Наташей, да, вот в Покровских воротах, мне сказали вот поговорить о структуре книги, но он не был человеком трактата. Он, вот сама книга, она составлена так, что в принципе, даже в письмах он начинает, как бы, потом говорит, ну, я начинаю проповедовать. Но он старается все время выйти к человеку, да, но это когда письменное слово, а когда живое, вот он буквально рядом, это на уровне ощущения. Он действительно вот так вот жил, вот он непосредственно...
8: Через служение,
4: лишнее. Да, у него это не на высоком уровне, как бы вот как некая миссия такая вот, знаете, вот важная, а он именно как-то так вот естественно входил в этот поток. И каждый человек – это единственный, поэтому он и мог зависать вот на одном человеке, служить его, потому что это вот он так и писал, что вот... То есть он писал об этом, но он это делал. Он это делал как бы как некое... То есть вот он действительно воплощал вот эту свою как бы мысль о том, что с живого источника подлинное слово и подлинное рассуждение, поэтому у него соединяется и книга, и вот такое вот как бы внутреннее делание, которое связано с людьми вот непосредственно.
8: Наташ, а как вообще вот жить с мужем, который постоянно зависает на другом человеке? Извините за такой житейский вопрос, но опять же, вот мы все говорим о том, что человек, ну, то есть у христианина там два пути спасения, либо монашество, либо супружество, да, и там у тебя есть возможность послужить своему супругу в первую очередь, даже когда супругу друг другу мы пытаемся служить, и то не очень получается. А когда ты все время разделяешь своего мужа с его служением другим людям, опять же, для тебя это некое тоже духовное испытание получается такое, да?
3: Угу. Ну вот да, тут вы задаете правильные вопросы, и, в общем-то, в одном и том же направлении. Я согласна, что не так это было просто, хотя, в общем-то, я не к людям его ревновала, а то, что вот он мало со мной времени в результате проводит.
8: Не хватало просто.
3: Да, с этими людьми, с простыми там прихожанами, прихожанками, и мне было интересно, и мы с ним много вместе вели. Я вот еще такой выход нашла. Я с ним и на службах была, и вместе там и беседы перед крещением вели, то есть вместе ему помогала. Но да, вот хотя он еще не был священником, но его очень много нагружали в храме, и вот это в Митино, и он уже как бы был мало дома. Вот это вот я даже скажу вам, что я с ним больше виделась до брака, чем в браке. Буквально раз там мне в неделю удавалось с ним поужинать вместе. И вот это было правда, трудность. А насчет того, вот вы спросили очень интересный вопрос, правда, как вот быть, а к одному дано такая любовь и способность ее вместить, а другому нет. Действительно, Георгий был, вот как Василий сказал правильно, про него мама также говорит его, что как поцелованный Богом, что как Божий дар. Но, наверное, вот такие люди нам как какие-то вот учителя любви даются. Наверное, каждый может насколько-то, да, тоже воплотить Божьи дары. Вот. Но это вот, знаете, как петь. Каждый может, но кто-то вот поет mm-hmm. просто гениально. Мне вот так кажется. Но я точно не знаю правильного ответа.
2: К слову о пении, mm-hmm. мне вспоминается mm-hmm. там одна ремарка, которую один то ли диакон, то ли кто-то из священнослужителей в Митино сказал по поводу пения Георгия. Там только-только образовывалась община, храм новый, да, и Георгия попросили петь, естественно, бесплатно, как доброволец, поскольку вообще ни денег нет. И он начал петь, и получалось у него хорошо, прям действительно молитвенно. И вот он тогда, по-моему, читал канон, и вот этот священнослужитель только-только начинал служить в Митино, и он в алтаре молится, и услышит, вот, как канон читает Георгий, и говорит настоятелю: «Ого, похоже, у нас там какой-то архиерей. Послушайте, как он читает. Он же проживает. У него каждое слово прожито, да? Каждое слово из глубины сердца». И вот это, знаете, меня поражает в Георгии вот это ощущение того, что Евангелие – это не просто книга святая, которую мы читаем, в лучшем случае, один раз в день. Это жизнь. И она вот здесь прямо. Для него вот все святые, все события жизни Иисуса Христа – это жизнь его, как будто через сердце все пропущено. И это прям чувствуется в каждой строчке его. Вы знаете, я в связи с этим вот хотел тоже немножко почитать один отрывок, посвященный как раз переживанию креста. Казалось бы, просто переживание, что такое крестное знамение. Простая, самая такая, мы часто даже не придаем ему значения, да, простое такое осенение себя крестным знаменем, как Георгий его проживает. Когда мы полагаем на себя крестное знамение, мы свидетельствуем об этой двойной связи с Богом и с людьми. Вертикаль креста означает глубокий контакт с Богом, лестницу Иакова, по которой восходят и нисходят ангелы Божии, то есть приходит откровение, познание Бога и его любви. А горизонталь – это наши отношения с людьми, со всеми людьми. Ибо никто не может быть исключен из этого общения любви. Горизонталь креста простирается от края до края Вселенной. И складывая пальцы во имя Христова и Святой Троицы, мы говорим, что только через Христа возможна такая любовь. Даже если Он стоит неузнанный, это Его личность является движущей силой всего доброго и прекрасного, что совершают люди и что рождается в их душе». И вы знаете, про вот это ощущение соединения креста и воскресения у Георгия очень много, действительно. У него это как такая, особенно вот вы говорите, в последние месяцы, годы, наверное, да, перед его такой гибелью трагической, ну и, мне кажется, славной, да, героической, да, вот эта мысль о том, что Господь действительно сострадает нам в пределе до конца с нами на кресте, да, взял все грехи нашего мира, да, но при этом он воскрес, да, вот эта радость, да, которая вот в этом сочетается, да. Я бы еще вот один момент прочитал, если позволите. Это письмо к Богу, одно из самых трогательных его. «Иногда мне хочется, чтобы у Бога был прямой телефон или хотя бы почта, по которой можно было бы написать ему в любое время дня и ночи, и он бы ответил. Вот бы здорово. Здравствуй, Бог. У меня проблемы. Помоги. Что? А, хорошо, будет сделано. Окей, до скорого. Или так. Боженька, мне так одиноко. Мне так плохо. Сделай что-нибудь. Папочка, когда ты придешь домой? Или просто молчать в трубку. Он понимает. Но у Бога нет прямого телефона. Или есть, но я забыл номер. Записную книжку потерял. Да нет, не в книжке дело, просто провода порвались. Надо просить специалистов наладить связь. Но где эти специалисты? Вот и приходится мыкаться всю жизнь, пока ты ищешь потерянный, поймешь, где, когда, почему связь порвалась. А его как будто нет, далеко. Он ждет нас, а мы ждем Бога. Мы хотим, чтобы он поскорее пришел и забрал нас из этого страшного детдома, из этой тюрьмы, какой стала наша жизнь, из этого враждебного, жестокого, несправедливого мира, в котором нет ни капли милосердия, в котором убивают девчонок на улице, насилуют детей, машины давят кошек на дороге. А они ждут нас. Да, нас, именно они, эти дети, которых насилуют, эти мальчишки в одиночестве, глядящие в окно, эти маленькие девочки и мальчики, дяди и тети, даже кошки на дороге. Но ты подойди к ним, сядь рядом, погладь по голове, отдай все тепло твоего раненого сердца, пусть боль преобразуется в любовь. И тогда, может быть, не станет времени утешать свою боль. Чужой хватает. Наши боли соединятся, сердце к сердцу, голова к голове, рука к руке, а потом мы отдадим это все ему. Большому дяденьке на небесах. Он красивый, сильный. Как много значит в этом огромном мире маленькая верность. Это безмерно. И обязательно расскажи им, не забудь, что он приходил сюда. Он знает, что такое детдома и тюрьмы, концлагеря и раздавленные кошки на дороге. Всех до единой кошек и всех выброшенных на улицу малышей. Всех дяденек и тетенек, которые приходят домой, зная, что их там никто не ждет. Всех мальчиков и девочек, стариков и умственно отсталых. Всех до единого. Он вобрал в себя». Это случилось в пятницу, 29-го Ниссана, 30-го года нашей эры. Это случается каждый раз, когда мы приходим, чтобы разделить боль чужого ребенка и незнакомой нам кошки. Утром, в первый день недели, на рассвете, мы придем ко гробу, чтобы плакать над нашей болью, а его там нет». И это действительно, ты это читаешь, я вот когда готовился к эфиру, я не буду скрывать, у меня слезы на глазах были, я, естественно, когда это все происходило, все события жизни Георгия, естественно, были перед моими глазами, события его трагической и героической смерти за незнакомого абсолютно человека, совершенно неизвестного ему, да, которому он отдал свою жизнь. По евангельскому слову, да. Вот эти все события, конечно, совершенно как-то заставляют иначе посмотреть вот на его такой крестный во многом, но радостный путь. Действительно, крестный как служение другим людям, радостный, потому что он все-таки шел к Богу. И вот это действительно такое для меня свидетельство очень важное. Вы знаете, я при этом вот хотел бы обратиться и к его радости, радости непосредственной. Один эпизод из моего знакомства с Георгием очень важен тоже. Поскольку я его знал, простите, что я много занимаю места, но мне кажется, я имею право небольшое. Я как-то ехал в метро, он уже уволился с нашей работы, где-то искал работу в другом месте. Ну, мы, естественно, так периодически встречались в алтаре отца Георгия в храме, очень он про Валаам так вдохновенно рассказывал, говорил о том, что, понимаете, Василий, ко мне подходит там в скиту, вот как-то он так вот все время очень так вдохновенно рассказывал, и говорят, не могли бы вы, пожалуйста, вот послушание небольшое исполнить, понимаете? Вот его как-то вот эта деликатность мест вот валаамских всех подвижников его просто вот поражала, да? И вот один эпизод уже, отражающий его радость такую замечательную, как раз вот это, может быть, было связано с вами, Наталья, я так понимаю, что, скорее всего, было связано с вами, я его встречаю в метро. Просто вагон поезда. И, знаете, в Москве встретить знакомого человека в метро не самая частая история, правда. И вот у меня было такое, это произошло там лет, не знаю, через 4 года после того, как он уже не работал у нас. Мы с ним не пересекались так вот часто. Естественно, так он обрадовался, я обрадовался, мы с ним увиделись. И он занимался очень интересным делом. Когда его, вот, собственно, увидел, он писал вам сообщение. Причем я подглядел, простите, не специально. Это было сообщение, причем таким, знаете, таким хитроватым, радостным взглядом таким, очень обволакивающим любовью при этом писал. Сообщение такое, знаете, когда мы уже наговорились с ним, он так вот писал, и видно было, что там такие слова... несуществующие какие-то слова, по-моему. То есть он настолько... Он такую шутку превращал, это общение. То есть он как будто, знаете, вот какие-то радостные слова, но чуть-чуть еще так вот с юморком, что-то такое даже вот... Ну, понимаете, как такое вот словотворчество такое.
8: Вот, свой словарь был.
2: Да, свой словарь. И вот это тоже такая деталь, меня просто она поражает.
11: Делатели на радио «Вера».
2: Мы сегодня в программе «Делатели» говорим про Георгия Великанова с Натальей Великановой, вдовой Георгия Великанова, и Еленой Кноро, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН, доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ.
8: Я тоже помню момент гибели нашего героя.
1: И тогда еще мы все сидели в одной запрещенной социальной сети, и у нас было очень много с ним общих, как оказалось, знакомых. Мы не были лично знакомы, но в моей ленте о нем писали очень многие. И я помню, что это сейчас переосмысляется как подвиг, как такой, ну, крестный финал большой и красивой жизни. А тогда у многих людей было недоумение, и, ну, как будто бы, ну, как же так вот, глупо вот так взять и свою жизнь закончить, да, взять и прыгнуть, не подумав ни о чем, о технике безопасности, за какого-то бомжа. И вот мне кажется, что с высоты уже как бы и этой книги, и того, как мы относимся к его всей истории, к его наследию, не побоюсь этого слова, самое поразительное, это, наверное, как раз в том, что он даже не раздумывал, да, то есть вот это же такой момент в жизни каждого человека, а вот если я встану перед лицом, да, вот я не знаю, как Евгений, наш воин Евгений Родионов, да, вот тебе скажут, или крестик, или сними крестик, или голову отрубим, да, что я сделаю в этот момент, как я защищу свою веру и как я послужу своему Богу в самой критической ситуации. И здесь как будто бы не было даже у человека колебаний вообще. Жизнь отдать, это не отдать жизнь, это не самое главное. Главное, это ее отдать не зря. Вот как будто так. Хотя вы рассказали за кадром нашего общения, что человек, которого он спас, довольно скоро все равно ушел из жизни.
3: Да, к сожалению.
1: Он этот подвиг не оценил.
3: Не оценил. Я так надеялась, что оценит, что такой человек
1: за него отдал жизнь. Изменится.
3: Что, да, для меня это была прям трагедия вторая после смерти Георгия.
1: Он
3: что
1: просто
3: вот этот
1: спился,
3: человек,
1: да?
3: Да, напил, спил, пил и умер. А вот. Но, честно говоря, я думаю, что он к Георгию не шел умирать. Он просто не ожидал, что пьяный окажет такое сопротивление. Он надеялся его снять
1: успеть,
3: с путей,
1: да?
3: Успеть. А он оказал сопротивление, он не хотел слезать с путей, поэтому он и погиб. Собственно, его успел, а сам не успел. Хотели мы об этом не говорить, но все-таки вот. И я понимаю вот этот его мотив. Вы знаете, он даже моей подружке приснился через 3 дня после смерти и говорит, скажи, Наташа, я там была вся в слезах, ничего слышать не могла. Говорит, скажи, Наташа, что я не мог поступить иначе. Вот представляете, он в этот день закончил Свято-Тихоновский, его должны рукополагать. Уже он прошел комиссию к рукоположению, все одобрили. И вот он идет и видит эту ситуацию. Он понимает, что вот его скоро рукоположат в священники, да. И он, я понимаю, вот это он не мог поступить иначе. И по своей собаке, вот мы сейчас собак тоже с вами до эфира обсуждали. Знаете, когда на нее нападает большая собака, овчарка, или даже как-то он 60 килограмм, там, мастиф какой-нибудь, я вот не раздумываясь бросаюсь ее защищать голыми руками. И я вот по этому моменту поняла, что он так же. Он не раздумывая, это порыв. Он не раздумывал, что это страшная электричка, гудящая, там, скрипящая, гремящая, слепящая. Да, вот как-то это ушел инстинкт самосохранения.
1: Да, конечно. Но, а так о чем и речь, что вот что это же какой-то тоже уникальный дар человека в такой момент забыть о себе вообще, да? Ну, как бы не рефлексировать о том, а что будет со мной, а просто идти и служить ближнему, даже если этот ближний оказывает сопротивление. Это тоже поразительно, это же тоже уникальный какой-то совершенно пример для нас. Вот для кого-то, как это, да, безумие для эллинов, а для нас это, ну, очевидно. Ну, я не побоюсь этого слова, это путь к святости, скажем так, да, который каждому человеку свойственен, и у каждого человека есть такой шанс, да. Но вот как бы мы все перед лицом такой ситуации себя поведем, это самый большой вопрос, наверное.
3: Но на самом деле мы не знаем, я думаю, это Бог дал ему такую благодать преодолеть инстинкт самосохранения перед этой громадиной.
1: Да.
3: Это правда благодать. Вот, и мы собираем другую книжку и назовем ее «Последний экзамен». Вот вторая часть статьи о нем и описание его, да, воспоминания. И почему последний экзамен? Потому что вот это был его последний экзамен в жизни.
1: И он
3: сдал
1: выдержал
3: последний экзамен в институте, и тут же через час прям последний вот такой экзамен, да.
1: Потрясающе. Давайте немножко про книжку все-таки, а то мы много читаем из нее. Расскажите вообще, как из чего она состоит, как вы ее собирали?
4: Ну, вот здесь книжка была создана как некий сборник работ Георгия, но разноплановых работ. То есть это разные по жанру. Здесь есть и его рассуждения, да, и здесь есть его такие как бы эссе. То есть вообще вот то, что мы сейчас слышим, да, как мы вот сейчас собираем так его образ, здесь очень много просматривается. Во-первых, главная проблема – это, конечно, церковь и мир. Вот для него, почему вот бомж, да, почему человек вот, да, такой, которого толпа может не заметить, а он его различал. Он его не просто различал, а он его видел и вел. Вот Наташа рассказывала, что он его вел, когда он перед этим с ним поговорил. Потом он как бы для него был в поле его внимания. То есть это очень важно, что он, потом, когда он спустился на рельсы, он его видел. Не то, чтобы поговорил, забыл, отвлекся и ушел в себя на свои дела. То есть для него он был в поле его реальности, такие люди, да. И поэтому все его внимание был он, а вот, например, Михаил Пришин пишет о родственном внимании, о том, что мы часто в своем теоретическом каком-то абстрактном мышлении, вообще наш рационализм, вообще весь 20 века и дальше, это некое такое абстрагирование, отвлечение, усреднение, он говорит о среднем должном, а нужно смотри внутренним глазом и различай лица, и собирай этот весь собор живых на борьбу против среднего должного. Собственно, и война происходит от того, что люди не видят. Он говорит в 41 году, что Гитлер, не Гитлер виноват, мы разбираем завалы от бомб, и в этот момент мы, ну, как бы вот все понимали, как бы, что это вот эта идея, что ради высокого будущего, вот потом Раскольников сравнивается с Гитлером, мы готовы, человек готов разные средства использовать ради достижения вот этой высокой цели. И вот что этому можно противопоставить? Любовь, цветы, радость, животные, лица простых людей. Вообще вот эту вот простую жизнь, которую человек не готов видеть, иногда занавешиваясь. Вот Пришин пишет о завесе. И вот завесе бытия, он говорит. Вот это бытие он как бы не видит. Вот для Гоши было важно вот это вот выйти к этому бытию, как бы быть с этим. Но и он эту работу проделал, а главное, что действительно вот он видел этих людей, он видел эти, вот собирал, да, все твои мудрые злые, ты вместивший все земли концы, пишет Сергей Дурылин в своих дневниках, троицких записках, когда пытается преодолеть отчаяние. Большевики, у него чувство как бы отвращения, он хочет укрыться, он спрашивает отца Анатолия, где мне найти спасение? Вот я хочу келью, я хочу вот замкнуться в этой келье, вот спастись от мира, быть только с Богом вне этого мира. Отец Анатолий ему говорит, подожди, Бог даст тебе знать, где тебе быть. И вот у Гоши такой вот чувство, что у него тоже вот это служение миру, как у матери Марии Скопцовой. Uh-huh. Вот он о ней пишет тоже там, вот в этой книге. У него есть как раз о новомучениках раздел там очень важный, и об Иисусовой молитве одновременно, да, и то есть вот разноплановые вещи о путешествии.
12: И но это были вот письма вот, да. Или посты в социальных сетях, или это были статьи для меня?
13: Я не собирала эту книгу, Лена скажет, ее не собирала, она ее как рецензент. Это действительно были его записи, которые, знаете, как нашлись, интересно. А я видела, что он у себя сидит, пишет там что-то в компьютере, я думала, диплом. И моя собака его обнимала за ноги, и вот так они часами сидели. Это была такая картина милая. А оказывается, потом, когда вот он погиб, следователь отдал мне его маленький ноутбук. Я его открыла, а там такое богатство. Он, оказывается, писал не только диплом, но и все вот эти статьи.
12: Он их практически в стол писал.
13: Да.
12: Поразительно.
13: Да. И вот это вот чудом нашлось, да, люди отдали там работникам станции, работники станции отдали следователю, и это передали мне. Никто не украл этот ноутбук, потому что бездомный сотовый, например, забрал его, но потом вернул нам. Вот, это, да, такое чудо, вот такое осталось наследство, такой подарок. И как я ее собирала, честно говоря, наобум, вот по темам, как Лена говорит. Там папки были, да, вот путешествия, и я прям такой раздел пишу. И у меня еще на такую же книгу,

0: Вы знаете, да, мне вспоминается, как
1: и многие недописаны, кстати, там написано, статья недописана.
0: Как-то да. Вы что-то с ним обсуждали, и как-то, в общем, что-то, какое-то недопонимание было, в том числе из-за финансовых вопросов, и вот он вам приводил как аргумент слова императрицы Александры Федоровны. Мне очень понравилось, к слову, о том, что вот человек чувствует, да, как цена жизни. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи.
2: Это у меня такую табличку. Если я ругалась что-то, но, честно говоря, там больше не по финансам было, а потому что он такой умудрялся, ну, некоторый бардак вокруг себя разводить, а я это все собирала и ворчала. Да, человек тот. И он вот табличку, представляете, молчал и табличку вот эту мне показывал.
0: Знаете, я по поводу книги отца Георгия, книги Георгия, хотел бы привести цитату отца Георгия, его духовника Георгия Бреева. Он возглавлял отпевание в храме в Митино. Там было около 20 священников. Весь храм был полон, как на Пасху. И вот он по поводу книги этой... Интересно, что в 2018 году еще он это написал. Я как раз хотел бы узнать, как это произошло, потому что батюшка же умер через несколько лет. «Я верю, что жизнь Георгия угодна была Господу, стала примером для многих. А жертва, которую он принес, принята Богом, как самая высокая жертва любви». Книга его работ действительно замечательная, очень высокого духовного полета. «Царствие небесное, Георгию, просим его святых молитв о нас, грешных». Отец Георгий просто так слова не говорит. И это тоже, мне кажется, когда я это прочитал, у меня тоже такое... Я, в общем-то, действительно обращался к Георгию тоже. Я всегда, особенно после его кончины, такой героической и трагической одновременно, я как-то думал, а как бы Георгий поступил, как бы вот он? Потому что для меня какой-то очень светлый образ, я даже не знаю, вот за ним ни одного греха. Я, правда, его иногда один раз поругал по работе, даже жестко так поругал, я себя, конечно, корю за это. Вот. Я так прощался, думал, как же так? И вот действительно, когда вот эти слова отца Георгия прочитал, у меня было ощущение, что действительно, как вот святые люди иногда проходят незамеченными в этой жизни. Они как будто такие вот чуть лишние, чудаковатые такие, с ними сложно. Иногда их можно поругать за какую-то неотмерность, да, какую-то, ну, что это вот, чем-то бабушками занимается, что-то такое вот, он совершенно вот... А вот оказывается, что вот бывает и вот так. Бывает так, что человек вот так проживет и... своей кончиной, своей смертью он многих людей приведет к пониманию, а, собственно, а что это было? А что это было, да, с большой буквы, да?
3: Ну и, слава богу, у нас есть еще его наследие в виде этих книг. И когда выйдет вторая?
2: Ну, мы сейчас ее собираем, надеемся, может, к десятилетию его гибели, но это в лучшем случае, то есть через полтора года. Mm-hmm.
1: Да. И там как раз будут тоже, вот как раз будут моменты вот этих личной переписки, да, где-то он делал, ну, он не то чтобы делал посты, иногда даже в соцсетях, в мессенджере это было в переписке. Но мы по Яндексу еще, а потом вот уже в мессенджере там были некоторые моменты. Его очень интересовало вот тогда вот этот момент, тема живой общины. Он хотел общину создать. Он вот это вообще тема общения христиан. Mm-hmm. И вот это радостное христианство, что я хотела сказать. Для него вот эта радость. И вот как бы, помнишь, Наташа, он такой вот любил вот этот, мне тогда присылал на Пасху вот такой праздник, такой вот, ну, танец, когда все танцуют, да, вот. Да, помните, вот он как-то увлекал в хоровод, вот в танец, танцевать, вот все вместе. При этом он был такой, да, он такой неотмирный был человек, но и в этой, как в каком-то простодушии он был неотмирный. Мирный здесь, очень хорошо в миру, вот в том мире, который Божий мир, потому что люди часто отвлекаются от него и начинают, вот, как пишет Ухтомский, заслоняться друг от друга условными скорлупами, а он как бы пробивался к человеку. И вот я просто хотела из книги, вот сейчас нашла этот вот кусочек, зачитать: «Иисусова молитва о людях и обо всем мире». Вот, вот это очень важно, что это, с одной стороны, самоуглубление, мы знаем Иисусову молитву, а он как бы показывает выход ее как бы на мир. Практика молиться Иисусовой молитвой не только за себя и от своего имени, но и за других людей известна нам по жизнеописаниям некоторых подвижников благочестия. Она является вполне естественным следствием расширение сердца. Вот это,
0: да, вот эта мысль про расширение сердца. Это
1: вот
0: одна из таких самых важных.
1: Когда всех
0: убирают,
1: и бомж, и птичка, да. Человек. И поэтому в каждой встрече, Наташа, помните, вы рассказывали, шапку отдал там кому-то, да? Шапку. Вот они идут, и вдруг вот человек без шапки, ему надо шапку отдать. То есть вот это не потому, что, ну, подожди, сейчас он пойдем домой, там потом вот тут много кого без шапок. А вот именно этот человек, вот его, ему вот нельзя обойти никуда.

0: Знаете, это так поразительно сейчас. Я подумала, что мы постоянно говорим о его неотмирности, а на самом деле он был просто максимально мирным во всех смыслах этого слова и максимально активно действовал в этом мире. Я максимально взаимодействовал с ним. И сколько людей привлекал к себе, да? То есть, ну, как бы неотмирный человек – это человек, к которому и не подойдешь.
1: Не подойдешь.
0: А здесь вот любая бабулька могла с ним вступить в контакт и провести достаточно долгое и качественное общение, время общения, да? Поразительно. Просто поразительно то, что вот про, вы так хорошо про скорлупу сказали. Нам всем сейчас очень не хватает этой мирности. Нам ужасно не хватает вот этого того, что эзотерики любят называть осознанности. Здесь и сейчас, когда ты просто перестаешь фантазировать, перестаешь думать, а что было бы, если бы, а что будет, а просто оглянешься вокруг и увидишь вот что есть.
1: Да.
0: И начать действовать и жить в этом. И встречаться с этим миром.
1: Принимать
0: таким,
1: его,
0: какой он есть, да. Принимать и действовать в нем там, где ты можешь что-то делать. Вот это меня очень поразило. Если тебе больно, измени эту боль в любовь и раздели чужую боль.
1: Он говорит, что Бог, он рядом. Он вот прямо, если и вот так этом, вот поближе, да. то ты
2: книга,
1: его увидишь.
2: Да, книга Георгия называется «Не бойтесь любить». Я позволю закончить нашу программу цитатой из этой книги. «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Не бойтесь. Не бойтесь любить и отдавать себя любви. Даже ценой креста. Тот, кто сказал «аз есмь сы», был распят, но достиг славы отчей. И мы достигнем, когда отдадим себя жертвенной любви». Это была программа «Делатели». Мы общались сегодня про Георгия Великанова и новую книгу, которая вышла с его статьями, богословскими сочинениями. «Не бойтесь любить», она называется. У нас в гостях сегодня была Наталья Великанова, вдова Георгия Великанова, Елена Кноре, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
0: Я тут Таларсон, это «Делатели». Всего доброго.
2: До свидания.
3: «Делатели» на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
3: Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Меня зовут Кира Вавриентьева. С трепетной радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Сегодня в студии «Светлого радио» митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Владыка, благословите и добро пожаловать в нашу студию.
2: Бог благословит вас, Кира, и всех слушателей Радио «Вера».
1: Владыка, ну, конечно, для нас особая радость спросить у вас о пути к священству, о пути к монашеству, о вашем удивительном вообще жизненном пути, надо сказать. Почитали мы и биографию, и историю вашу удивительную, непростую местами, но благословенную. Хочется, конечно, спросить вас, с чего все начиналось? Как вы стали верующим человеком? Вот как это все зарождалось в вашей душе?
2: По милости Божией, я родился в 1973 году и в школу пошел в 1980 году. Это был период, когда еще относились к верующим очень осторожно, особенно к детям, которые крестились перед началом занятий, которые в среду и пятницу соблюдали пост. Которые в среду и пятницу соблюдали пост, которые всегда, видя храм или проезжая мимо храма, тоже сняли себе крестным знаменем. Поэтому, когда наступил праздник тысячелетия крещения Руси, 1988 год, я вздохнул на полные легкие. Я смог уже переступать порог храма, участвовать в богослужении, пономарское послушание проходить, учиться читать на клиросе, петь. И тогда, когда я уже отслужил в армии с 1991 по 1993 год, я пришел за благословением к своему духовному отцу, протоиерею Антонию Борисевичу. Он ветеран войны. Он пошел воевать в 1943 году, потому что тогда ему только исполнилось 17 лет. И вот по его благословению, по его молитвам, я прошел путь воспитанника духовной семинарии и студента духовной академии. Закончив ее в 2002 году, я перед защитой кандидатской диссертации приехал к нему за благословение на выбор жизненного пути. Спросил: «Батюшка, Господь открыл вам свою волю обо мне грешном. Какой мне путь в жизни избрать? Жениться, создавать семью, домашнюю церковь или принимать монашество, так как я 8 лет учился в стенах Киево-Печерской лавры?» И он мне очень мудро ответил, оставив право выбора за мной. Он сказал: «Василий, женись, ты будешь счастливым мужем, заботливым отцом. Вам Господь пошлет красивых, талантливых, одаренных детей. Вы будете жить, как в раю, с женой. Но ты не будешь такой счастливой, если не примешь монашество».
1: Вот это поворот.
2: То есть он оставил право выбора за мной.
1: Да.
2: Если бы я по его совету, первому совету, женился, и в моей семье возникли бы конфликты, противостояние, ненависть, вражда, грех, семья бы распалась, я бы приехал бы к нему и сказал: «Батюшка, что вы мне напророчили такую судьбу? Я тут несчастный такой, да, разбитого корыта». И если бы я принял монашество и сошел с этого пути, нарушил бы монашеские обеты, я бы тоже не себя винил, не свою беспечность, свое нерадение, не соблюдение монашеских обетов, а его, что мне напророчили монашество, а я с этого пути сошел.
1: Да, не такой уж я был в нем счастливый, как вы мне сказали, да? И поэтому сошел.
2: Когда я поступил в братью Киево-Печерской лавры и был пострижен в иноки, затем рукоположен в сан-диакона после сорокоуста, я приехал в это село, где батюшка служил в то время. И он меня спросил: «Отец Филипп, ну как ты себя чувствуешь?» Я ему ответил: «Батюшка, я не помню, как было мне под сердцем у матери 9 месяцев, но, наверное, вот это оно».
1: Все-таки вот это счастье, о котором он говорил?
2: Я знал, что в 29 лет будут и скорби, и падения, и искушения, соблазны, но я был в братье лавры. Я был рядом с мощами преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Не стены спасают монастыря. Образ жизни, послушание духовному отцу, исполнение тех функций, которые возлагаются на инока, монаха, насельника обители. Поэтому, пройдя путь от послушника до благочинного Киево-Печерской лавры, потом Господь меня призвал уже к апостольскому служению.
1: Владыка, а вы изначально были из верующей семьи?
2: Да.
1: Потому что вы сразу начали рассказывать, что вы и в школе уже были верующим человеком. То есть семья ваша была воцерковленной.
2: Папа с мамой повенчались в 1994 году, а поженились в 1972 году. А повенчались они, потому что этот же духовник, отец Антоний, написал мне рекомендацию в семинарию и написал: «Венчаны первым церковным браком». А потом мне поставил печать и подпись, спросил: «Вася, а папа с мамой венчаны?» Я говорю: «Не, батюшка, не венчаны». «Так, вези документы в семинарию, поступай, а я их повенчаю». То есть я на венчании у своих родителей не был. Был брат мой младший.
1: Да, для них это не стало сюрпризом.
2: Отец согласился повенчаться с мамой ради меня, чтобы я поступил в семинарию.
1: Они не были против?
2: Но они стали нарушены, они стали под венцы.
1: Антоний,
2: воздевая руки: «Господи, да, Боже, на славу и честь увенчай я». И они стали двое одним целым, и я стал законорожденным сыном, и мой брат стал законорожденным сыном.
1: Не были они против избранного вами пути семинарского?
2: Нет. Угу. Они приняли мое решение, даже благословили меня на этот путь. Но когда я закончил академию и приехал за благословение на монашество, тут было...
1: Возникли вопросы.
2: Да, возникли вопросы. «Вася, это у нас не будет невестки, это у нас не будет внуков. Ты что делаешь? Ты каким путем идешь? Ты понимаешь? Ты отдаешь себе отчет?» И говорю, я положил земной поклон перед папой и мамой. Это было в летней кухне. Мама накрыла стол, сына принимает. В гостях вроде бы дома, да? Я говорю: «Папа, мама, я знаю заповедь. Чти отца и матерь, благо тебе будет, долголетие будешь на земле. Но я чувствую, что меня Господь призывает к этому служению. Я прошу вас, благословите меня на этот путь». И я получил это благословение.
1: Сразу вспоминаю историю старца Паисия, как он уходил в монашество.
2: Папа уже почил, Царство Небесное, да. Прошу молитвы рабе Божьем Димитрии.
1: Царство Небесное.
2: Мама здравствует, Феодосия Трофимовна. Угу. Маме 87. Я говорю: «Мамочка, вам не 87, вам 13 лет до 100, не ограничивая Божьего милосердия».
1: Точно.
2: И сейчас она находится по ту сторону линии фронта. Она меня молитвенно поддерживает, заканчивая вечером разговор по телефону. Она меня благословляет материнским благословением вот так вот трижды. Да. И ждет сына домой, чтобы обнять. Она говорит: «Владыка, я бы уже давно умерла. Для вас еще хочу пожить. Хочу вас еще обнять своей материнской любовью, от сердца к сердцу».
1: Спасибо, Владыка, что вы
2: Спасибо
1: говорите
2: Богу.
1: Об этом. Владыка, вот эта жизнь ваша в стенах Киево-Печерской лавры, вот она какой была? Вы же были очень молодым человеком тогда.
2: В день моего рождения есть день памяти преподобного Василия Печерского. Хотя родители говорили, и бабушка покойная, Царство Небесное, Елена, которая закончила 3 класса церковно-приходской школы, но читала псалтырь и научила меня читать псалтырь, научила меня церковно-славянскому языку, будучи малограмотной. Это вот этот выбор жизненного пути был связан с четким пониманием того, какой путь прошли те преподобные отцы, которые своими нетленными мощами почивают в ближних и дальних пещерах. То есть братья, небесное братья, приняла меня, земного, грешного, недостойного, для того, чтобы я пошел по их стопам.
1: И первые годы вот этого монашеского пути, они ведь наверняка были очень непростые. Надо нам, наверное, будущих монахов сейчас как-то укрепить, Владыка.
2: У меня был выпуск в День Вознесения Господня в 2002 году. Это был четверг. Угу. В пятницу я уже был в домонаместнике, у домонаместника митрополита Павла, и просил его принять меня в братью Лавры. Я был послушником месяц. В 2002 году Лавру посетили мощи великомученика-целителя Пантелеймона. И когда через 9 месяцев после рукоположения в сан диакона отец Поликарп подошел к владыке и сказал: «Были же чудеса, исцеления, а мы никого из братьев не постригли с этим именем, и выбор жребий выпал на меня». Потому что было 9 постригов, и всем владыка оставил имена, которые были в иночестве, только новых святых дал, покровителей новых святых, с таким же именем. И я слышу ножницы, касающиеся моей головы: «Брат наш Пантелеймон постригает волосы главы своей я». Я этого не знал, это мне потом отец Поликарп сказал. Поэтому мама дала мне завет, такой материнский завет: «Помни, что означает твое имя, как оно переводится. Всемилостивый, будь милостив к людям. И оправдай молитвы двух священников из нашего рода, отца Иоанна Пазюченко и отца Сильвестра Каращенко».
1: Вот как. То есть у вас были священнослужители? А вы об этом знали с детства?
2: Я узнал уже это от бабушки, когда видел ее помянник, написанный рукой дедушки. И там было вот это имя Сильвестр. Такое необычное, редкое имя. Я начал спрашивать: бабушка, кто это? Говорит: так это же Иерей Божий. Это же вот его внучка живет по соседству, Антонина Ивановна. Я пришел к ней, увидел портрет, взял этот портрет, отсканировал, взял портрет, повесил у себя в кабинете. Я знаю, где он похоронен, знаю его род. Они здесь живут, в Москве, в Видном. Есть внуки, есть правнуки. Я надеюсь, что тот мальчик Родион, которого я крестил, когда он узнает, что его прадедушка был священником, может быть, Господь ему на сердце положит тоже пойти путем своего прадедушки.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас митрополит Луганский Алчевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Аврентьева. Владыка, сколько лет вы пробыли в стенах монастыря?
2: С 2002 по 2008.
1: То есть вас постригли во втором, как раз в 2002-м? Сразу с именем Пантелеимон. Нет, как Филипп, раз вот этот постриг. Филипп, а, изначально первый иночество. Да, а потом уже Пантелеимон. Вот в связи с этим хочу спросить, Владыка, конечно, что постриг монашеский, что священническая хиротония, тайна сия велика есть, и мы не имеем права даже вот как-то к этой сфере подбираться. Всегда очень страшно что-то спрашивать, потому что это всегда отношения человека и Бога личные. Но мы можем спросить о том, что будет действительно полезно для слушателей, да? Ведь, по сути дела, чему нас учат святые отцы? Мирская жизнь и монашеская, они не слишком-то отличаются в своем вот духовном подходе к Богу. Ты ж, если монах или если ты мирской человек, ты должен Бога все равно любить одинаково. От того, что ты в миру, тебя это не освобождает от внутренней аскезы и внутреннего какого-то хотя бы попытки какой-то приблизиться к Богу. И поэтому, конечно, Владыка, я все равно буду спрашивать, наверное, вас о духовном. Вот чему сложнее всего было научиться в монастыре?
2: Послушанию.
1: Потому смирение, послушание.
2: Да, послушанию. Почему? Потому что приходящий в обитель трудник, послушник должен отчетливо понимать, что свою волю он оставляет за оградой монастыря. И не стены монастыря спасают от соблазнов, от искушений, от падений, а внутренний уклад жизни. Если ты посвятил себя этому пути, если ты знаешь, он узкий, тернистый, но спасительный, благодатный, иди, не оглядывайся назад. Потому что всякий, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царствия Небесного. Когда я был помощником благочинного, мне пришлось по послушанию принимать в братию и показывать на ворота монастыря. Это тоже сложно, потому что у человека были какие-то перспективы, надежды, может быть, розовые очки он надел, заходя. А когда он снял и увидел суть монашеской жизни воочию, он понял, что это не его. Он пошел в мир, женился, и, надеюсь, тех детей, которые он родил, он приведет за руку опять в монастырь. Скажет: ну, если это не получилось у папы, может, сынок, доченька, это у тебя получится? Может, ты родился для того, чтобы стать монахом, чтобы выполнить обет, данный мной, Богу, тогда, юным?
1: То есть бывали случаи уже ухода из монастыря после пострига?
2: К сожалению, да. Но это еще не... Это люди, которые носили халат, которые дежурили у мощей преподобных, которые несли послушание на трапезе, в саду, на пасеке, на свечном заводе.
1: То есть вот это послушание, это, получается, дверь в монашество, это вход в монашество. Если это ты
2: составляющая.
1: Это не несёшь, то...
2: Это составляющая. То есть это, знаете, как нельзя... Человеку же тяжело же жить без одной почки, без одного легкого. Поэтому сначала благословляют маленькое Иисусово правило, Иисусову молитву, там, 12 раз, 24 раза, 48 раз. Но еще очень важно жить жизнью монастыря. То есть если монастырь просыпается по зову колокола в 5:30, то ты без 5:06 должен стоять в храме и ждать возгласа «Благословен Бог наш» на полуночницу. Она начинается утренними молитвами. Если ты завершил, уже проводил солнце на закат, и после трапезы вся братья идет на монашеское правило, то ты тоже иди, дорогой мой, тоже на монашеское правило. Не уходи в келью. Он говорит: я устал, мне тяжело. Мне завтра такие большие тяжелые труды ждут. Нет, дорогой мой. Когда ты придешь на правило и послушаешь канон Божией Матери, канон тому святому, который память празднуется завтра, ты обретешь силы. Ты получишь благодать Божию, которая тебя немощная врачу, это скудевающе восполняет. А эти слова звучат во время рукоположения в сан диакона, в сан священника.
1: «Дай кровь, прими дух», говорит нам Иосиф Исихаст, старец. И действительно вспоминаешь об этом, когда речь идет о длинных богослужениях, о послушаниях, тем более монашеских. Там же молитва и труд, и послушание – это три, наверное, да, столпа, на которых зиждется монашество.
2: В Луганской епархии есть матушка-игуменья Антония, ей 98 лет. Она ветеран войны. Она была матерью, она похоронила сына. И вот сегодня она является той духовной матерью для тех сестер, которые ищут путь к Богу именно вот в обители. Она готова дать своим и материнский совет, и монашеским образом жизни, тем духовным опытом, который она приобрела за эти годы, поделиться. Это старейшая игуменья Русской Православной Церкви. И она исполняет послушание игумении.
1: Вот только хотела вас спросить. Ведь архиерейское послушание – это же тоже послушание. Еще какое? Со стороны кажется, что это нужно тоже власть, ты же самый главный. Так это же получается еще тяжелее, потому что ты должен нести ответственность не только за себя, но и за веренную тебе епархию людей.
2: Господь не возлагает на плечи человека непосильного креста. Угу. Я когда-то оперировал словами: с креста не сходят, с креста снимают. Так есть преамбула: на крест не просятся. И только произнося «на крест не просится», «с креста не сходят», «с креста снимают», можно оправдать это крестоношение. Господь не возлагает на плечи человека непосильного креста, он же предвидит, что человек может упасть под его тяжестью, он не сможет его понести, он будет роптать. Поэтому мы несем тот крест, это талант, это дарование, это жертвенное служение, которое служит во спасении души человеку. И ропота никакого в этой ситуации не должно быть.
1: Угу. Хотя для монаха, наверное, вот такие какие-то руководящие должности – это тоже дополнительные испытания. Вроде как монах же не должен их искать, да, владыка? Он должен как постараться тоже, как вы сказали, не проситься. Не проситься, но если уже призывают, то идти, получается так, тоже проявлять послушание. Ой, владыка, да. Епархия, конечно, у вас непростая, тут комментарии вообще излишние. Тем более сейчас время такое максимально напряженное, тяжелое. Что сложнее всего на данный момент, владыка, в вашем служении?
2: Благодарить Бога за тот день, который нам дает. И по Евангелию
1: это
2: жить...
1: Это сложнее.
2: Да. По Евангелию жить надеждой, что завтрашний день о себе позаботится. Достаточно забот сегодняшнего дня.
1: Ну да. Ну да, кстати, как это на себе применять архиерею или человеку, который действительно должен о многом заботиться? Как вот это как бы адаптировать к своей жизненной ситуации?
2: Ну, во-первых, помнить о том, что без воли Божией ни один волосочек не упадет с человеческой головы. И если там над нами сегодня идет война, совершается кровопролитие, и война идет и на земле, и на небе, то не надо бояться исполнять то послушание, ехать на приход, служить там литургию, благословлять паству, возвращаться обратно в кафедральный город. Не надо этого бояться. Потому что Господь внезапно, мы читаем утренних молитв, внезапно судья придет, кое же деяние обнажаться.
1: Да, владыка, конечно, серьезные вещи вы говорите.
2: Ну, есть то, что мы можем с вами поговорить, о чем можем поговорить в прямом эфире, в записи программы, а есть то, о чем мы можем просто поговорить с вами от сердца к сердцу.
1: Ну, давайте тогда, раз мы с вами в эфире, да, и люди, которые живут в Луганской Народной Республике, сейчас нас слушают, мы, конечно же, почтим память детей, которые не так давно погибли в Старобельском профессиональном колледже педуниверситета в ВНР, царство всем небесное, родителям и ближним сил, конечно, потому что вся Россия как-то всколыхнулась от этой новости, и очень тяжело тут что-либо говорить. Так что, владыка, и вам соболезнования.
2: Спасибо, Господи.
1: И жителям Луганской Народной Республики, да и вообще, наверное, всем нам.
2: Сегодня...
1: Никто ни от чего не застрахован.
2: Сегодня священники Луганской епархии, которые несут послушание в больницах, в больничных храмах, находятся в республиканской больнице рядом с этими детьми, с их родителями. Сестры милосердия находят слова для утешения, для поддержки, чтобы вот этот страх в их душах и сердцах, эту тревогу залечить молитвой, поддержкой, пониманием и таким таким сердечным, деятельным участием в их жизни. Ведь такими испытаниями Господь приводит тех, кто был далек от церкви, от веры, от таинства, до богослужения, кто, у кого вера просто была в сердце, но не воплощалась в делах. Поэтому я верю, что родители этих детей погибших, Господь утешит их скорбь и утрет их слезы, потому что каждая мать в своих испытаниях обращается к Царице Небесной, которая и сегодня стоит у креста Христова и смотрит на Сына Своего Единородного, которого распинают. А вот те, кто сегодня находится в таком болезненном состоянии, верю, что благодать Божия посетит их, раны эти залечатся, но швы вот эти будут напоминать о том, что произошло. И их молитва будет сильнее. Они сделают больше добрых дел не только ради той жизни, которую Бог им подарил, а за тех своих братьев и сестер, одноклассников, однокурсников, которые погибли. И я питаю надежду, что когда они создадут свои семьи, они назовут своих детей именами своих погибших друзей.
1: Спасибо, Владыка. Светлый вечер на Радио Вера. В студии у нас митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Светлый вечер на Радио Вера.
3: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
4: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
3: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
4: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
3: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
4: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
3: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
4: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Светлый вечер на Радио Вера.
1: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера продолжается. В студии митрополит Луганский Алчевский Пантелеимон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Лаврентьева. Владыка, перед началом нашего разговора вы подарили мне маленькую иконочку, которая называется «Луганская икона Божьей Матери». Празднование у нее 13 июня. Удивительная икона, удивительная. Я думаю, что в интернете можно посмотреть, зайти, легко находится она в поисковой строке «Луганская икона Божьей Матери». Вы обмолвились, что у нее прекрасная, какая-то чудесная история, явление. Расскажите, пожалуйста, о ней.
2: 120 лет тому назад Божья Матерь явилась рабу Божию Филиппу, который работал на пороховом заводе. Он дежурил на проходной, и когда увидел, что рабочие пытаются украсть подводу с дровами, он строго предупредил их о том, чтобы они этого не делали. И когда он взмолился к Божьей Матери, чтобы она воспрепятствовала этому греху, Божья Матерь явилась. И они оцепенели, и только после того, как он взмолился о том, чтобы и они засвидетельствовали то, что они больше не станут на этот путь греха, они опять смогли двигаться. Прошли долгие годы, и только в 1992 году по благословению митрополита Иоанникия этот образ был написан в Псково-Печерской обители архимандритом Зеноном, знаменитым иконописцем. Да. И сегодня к этому образу стекаются пути, дороги всех тех, кто живет на Донбассе, на Луганской земле, для того, чтобы и прославить Божью Матерь, и находиться под ее амофором, просить ее молитв, благодарить ее за милость, которую она нам оказывает, сохраняя, защищая, спасая нас. И вот 13 июня, День памяти этой иконы.
1: Ну вот я сейчас открыла историю Луганской иконы Божьей Матери. Действительно очень интересно. Очень интересно. И пишу, что много чудес было явлено через эту икону. Да, будем надеяться, да, что Матерь Божья не оставит своим покровом нас. Да, да, вот особенно в трудные времена, наверное, вот эти вот чудеса, они, конечно, очень нужны, Владыка. Укрепление веры, да, укрепление людей.
2: Само чудо, то, что мы сегодня даже с вами говорим, это уже чудо.
1: Да.
2: Это особый промысел Божий о нас. Апостол Павел учит нас: горем, если не благовествую. И, используя средства массовой информации, мы тоже зерно закладываем в душу, в сердце человека. И верим, что оно прорастет, потому что мы его поливаем, мы его удобряем. Мы просим: Господи, просвети светом веры. Дай человеку возможность обрести путь ко спасению. Помоги ему встать на этот путь твердыми ногами. Если только человек хочет крепко держаться за руку Господа или за ризу Христа, за находиться под покровом Божьей Матери, он пройдет этот путь. И, оглядываясь назад, видя свою греховную жизнь, не перестанет каяться, что он раньше не обрел этот путь к Богу.
1: Да, Владыка, спасибо за эти слова. Но удивительно то, что вы становились монахом и рукополагались еще в более-менее спокойные времена. И ведь получается, что когда человек идет служить у престола Божьего, да, когда идет вот на самое высокое для мужчины служение перед алтарем, да, перед престолом Господа нашего, он ведь должен осознавать, что времена могут быть разные. И, может быть, ему в свое время, как священнику, как монаху или как архиерею, придется нести трудности своего народа вместе с ним. Вполне возможно, что благополучие такого, какого мы себе представляем, да, в ранней молодости, в юности, может быть, и не будет, а может быть, и будет. Вот когда человек выбирает священство, что бы вы ему порекомендовали, когда он поступает в семинарию? Какое устроение ему надо иметь и какое намерение, самое главное?
2: Если коротко, то быть...
1: Можно не коротко.
2: Быть верным Господу в малом.
1: Да.
2: Над многими тебя поставлю, мне не в радость Господа твоего. Но есть две особенности, я хочу на них акцентировать внимание. В монастыре духовный собор решает, достойный ты быть диаконом и священником или нет. А в семинарии ты женишься, создаешь домашнюю церковь, спрашиваешь свою жену, ты хочешь быть женой диакона, ты готова быть женой священника? И тогда он пишет прошение на имя преосвященного архиерея, управляющего епархией: искренне желая послужить Церкви Христовой, прошу рукоположить меня в сан диакона.
1: Да. Так.
2: Что в итоге?
1: Да, что в итоге?
2: В итоге тоже послушание правящему архиерею, клятва и присяга на верность своему служению, смиренное решение посвятить себя служению Богу, где бы то ни было, в городе, в селе, где ты, по мнению архиерея, будешь необходим. Твой опыт, твои таланты, твоя вера, твое благочестие, твои знания. Потому что архиерею Господь ложит на сердце. Как устроить жизнь того семинариста, который, получив диплом, вернулся обратно в епархию, с которой направлялся на служение. И там, где ты будешь полезен, там ты прославишь и Бога, и спасешься, и послужишь ко спасению своей семьи, и детей родишь, и воспитаешь, поставишь их на ноги, дашь им образование. И ни Господь тебя не оставит ни хлеба, ни насущного, ни благ этих земных, над которыми ты будешь трудиться, потому что не заражай рта у волома латящего, говорит Господь, труждающийся за свое пропитание. И о священнике приход заботится, потому что это семья, для которой он отец, для которой он наставник, учитель, педагог.
1: Да.
2: И судья, и прокурор, и адвокат даже. Почему? Потому что у него ключик к сердцу человека. И он лечит душу человека, и он вразумляет человека, он свою жизнь отдает за него, он свою кровь ему отдает, он причащает телом и кровью во спасение для вечной жизни, и прощает грехи, потому что власть есть прощать, и оставляет грехи, потому что видит неисправимость человеческой жизни, чтобы человек поскорбел, поболел, Господи, ну, помоги мне исправить мою жизнь, чтобы я смог причаститься.
1: Вы сказали, что главное – это быть верным в малом. Что это значит, Владыка? На практике.
2: На практике это быть жертвенным, самоотверженным, ревностным, добросовестным, чтобы люди, священники говорили, да, это настоящий пастырь. И во время хиротонии архиерей возлагает на священника белый крест, белого цвета, посеребряный. Но с обратной стороны пишутся слова «Образ буди верным, словом, духом, любовью, верою, чистотою». Когда я награждаю священника по благословению Святейшего Патриарха крестом с украшением, когда он заслужил этот крест за то, что построил храм, воскресную школу, на приходе есть гимназия, есть церковная библиотека, есть много, он потрудился, что он достойный. Я дерзаю ходатайствовать о его награде перед предстоятелем церкви. Я говорю, батюшка, ты сходи к гравировщику, и вот эти же слова, которые были у тебя на деревянном кресте, пусть он нанесет, чтобы ты, целуя распятие Христа Спасителя, разворачивал этот крест и смотрел, и читал, и напоминал себе. Я, даже получив этот крест, должен быть, обязан быть, не имею права не быть священником, который оправдывает эти слова.
1: Ой, Владыка, спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы сейчас это все говорите. Какая-то в этом есть, конечно, правда. Правда, да? Вот говоря о правде, задаю вам вопрос, конечно же, как архиерею, да, как священнослужителю, но относится он ко всем верующим людям, мирянам. Вот как жить, чтобы за внешним благочестием, приседанием на пиршество, благочестивыми речами, даже хождением в храм, исполнением таинств, не потерять веру, не потерять всю суть своей духовной жизни, чтобы не стать гробницей ходячей, которую говорит Господь в Евангелии. Ведь у каждого из нас есть такой шанс свернуть не туда. Ты в какой-то момент становишься уже верующим, можешь стать верующим по инерции. Вот эта вот вера по инерции звучит довольно страшно. Она с чего начинается и как избежать этого искушения?
2: Во-первых, мы ходим под всевидящим оком Божиим. Если в душе человека есть страх, то он не должен быть рабским. Страхом наказания, страхом чего-то лишиться, страхом от чего-то, что-то потерять в этой жизни. Страх должен быть благоговейным, трепетным. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом или помышлением согрешив, прости меня.
1: Да.
2: И вот тогда вера – это как огонек, который постоянно пламенеет. Он никогда не потухнет. Если человек веру соединяет с делами, если он свои добрые дела закладывает уже в вечную небесную сокровищницу, чтобы там получить оправдание, награду от Господа. И если человек чувствует, что вера у него угасает, обязательно на ум пусть придут слова «Веруй, Господи, помоги моему неверию».
1: Владыка, хочется поговорить о радости. Вот что вас вдохновляет в вашем служении больше всего?
2: Вдохновляет то, что Господь сподобляет меня в дни, которые я обязан служить Божественную литургию, приступать к престолу Божию. Мой духовный отец дал мне такой завет. Не становись близко к престолу. Оставляй между престолом и тобой место для Христа, от имени которого ты и предаешь мир, и благословение, совершаешь таинство. Ведь сложенные священником или архиереем правая рука, пальцы особым образом,
1: да,
2: и Иисус Христос. Окрестимся мы именем Святой Живоначальной Троицы и с верой в то, что Христос – Бог и человек. И вот когда меня моя мама благословляет материнским благословением, как мама епископа, я это благословение принимаю и целую ей духовно на расстоянии руку, потому что знаю, что ее молитвами меня Господь спасает. Поэтому я желаю, чтобы каждая мать благословляла своего сына, свою дочь, своего мужа, когда он выходит из дома, когда он приходит в дом. Слава Богу, что ты пришел. За все надо воздавать благодарение Богу и за скорбь, и за радости.
1: Да. То есть, получается, служение литургии, Владыка. Вот что больше всего вдохновляет.
2: Потому что в этой крови Христовой омываются и мои личные грехи. А значит, Господь пробавляет свою милость. Он эта спасительная жертва искупает нас от тех грехов, которые мы совершаем. И если мы причастились тела и крови Христовых, нам не страшно умереть.
1: Да, Владыка, важно, важно очень. Спасибо большое. Владыка, где людям, которые находятся в трудном жизненном положении, а сейчас таких людей немало, где им черпать ту самую радость, о которой мы с вами говорили? Там же? Просто есть еще житейские очень большие скорби и трудности, и их тоже надо как-то преодолевать.
2: По моему мнению, люди не должны молчать.
1: Угу.
2: И если есть испытания в жизни, не надо замыкаться самому в себе. Потому что есть Господь, к которому можно всегда обратиться, и он всегда услышит, всегда поймет. Сколько бы нас в мире ни было, миллиардов, есть Бог и есть человек. Господи, есть ты и есть я. Услышь, помоги, прости, вразуми, наставь. Дай ответ. Пусть он не прозвучит в ту же минуту, но он обязательно прозвучит. Через день, через два. Когда твое сердце будет достойно принять этот ответ. Когда ты двери своего сердца откроешь для Господа. Когда он войдет, и ты больше никогда не выпустишь Господа своего сердца.
1: Да. Да, единожды почувствовав эту радость, ты уже ее не можешь забыть.
2: Каждый день пасхальная радость может присутствовать в нашем сердце. Если преподобный Серафим Саровский говорил, приходящий к нему, радость моя, Христос воскресе, то почему мы, видя ближнего, его образ, подобие, или улыбку на лице, или грусть, или печаль, не говорим ему, радость моя, Христос воскресе? И человек сразу оживет, сразу забудет о своих болезнях.
1: Ну да. Как батюшка Серафим говорил, что от радости все что угодно можно совершить, а от уныния, от натуги внутренней сложно какое-то добро творить. Это, конечно, не прямая цитата, вольный пересказ, но мысль вроде бы такая.
2: Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такая воля вас о Христе Иисусе. Вот, вот критерии, которые и в транспорте, и в быту, и на работе. Если этим жизненный девиз будет человека, вот всегда радоваться, непрестанно молиться, все благодарить, мир будет по-другому смотреться глазами человеческими.
1: Угу. Владыка, вам много приходится общаться с мирянами? Приходят ли к вам за поддержкой, за каким-то словом? Или все же ваша зона послушания, она распространяется больше на священслужителей?
2: Когда я служу литургию в Петропавловском кафедральном соборе, я стараюсь проповедовать не с амвона, а выходить на центр храма, на кафедру, где только что стоял аналой, на котором протодиакон читал Евангелие. Почему я принял такое решение для себя? Потому что, когда я проповедую с амвона, выхожу после Евангелия, люди идут ко мне, а когда я иду на кафедру, люди остаются на своих местах. Я иду к людям. Я им несу Слово Божие. И они не выходят из храма, они остаются. Они хотят, значит, они хотят меня услышать.
1: Конечно.
2: А у нас еще в кафедральном соборе Петропавловском есть лавочки. И я, когда выходил на одну из проповедей, я сказал: дорогие братья и сестры, вот когда Господь проповедовал на горе Блаженств, на берегу Галилейского моря, он стоял, а люди сидели на травке. Говорю: братья и сестры, присаживайтесь. И вы знаете, лавочек хватило для всех.
1: Это такое мудрое.
2: Лавочек хватило для всех.
1: Да.
2: И все меня послушали. Я долго не говорил. Я говорил 7 минут. И люди послушали. И потом, когда диакон начал их тенью, все люди все поднялись и продолжили молиться.
1: Угу. Владыка, не секрет, что одно из самых, наверное, непростых испытаний для человека – это вот состояние неопределенности, когда будущее, ну, как бы непонятно. Но сейчас такое время для всех. Нет безопасного места в мире, и будущее точно для всех непонятно, и никто не знает, что будет завтра. И поэтому здесь, наверное, какие-то пространные беседы, они уже не актуальны. Я это понимаю как журналист, как ведущий каких-то вот таких программ. И здесь нужно какое-то слово уже такое концентрированное. Пусть их будет немного, этих слов, но они будут четко направлены в определенную цель, чтобы поддержать человека, чтобы его ободрить, чтобы его укрепить, чтобы дать ему какую-то частичку радости. Сейчас уже словоблудие никому не нужно, не интересно. Мир переполнен этими словами. Вот, Владыка, что говорить людям, которым очень тяжело? Как общаться с людьми? Я сейчас не для себя даже спрашиваю, а для тех пастырей, которые слушают сейчас, да, нашу программу. может быть, для архиереев, может быть, для будущих священников, чтобы избегать вот каких-то вот таких вот, может быть, ненужных в наше время пространных речей, а чтобы слово твое было как концентрат, как лекарство. Вот вы сказали 7 минут, чтобы за эти 7 минут ты успел сказать то главное, что человек пойдет и оставит в своем сердце, чем будет согреваться потом еще какое-то время.
2: Сегодня очень важно, по моему мнению, уметь слушать людей, научиться слушать людей, отвечать на их вопросы. Тогда происходит диалог. Не монолог, а диалог. И я стараюсь, когда проповедую, разворачивать голову и вправо, и влево, и смотреть людям в глаза, и что-то в них читать. У кого-то печаль, у кого-то грусть, у кого-то уныние, у кого-то скорбь, у кого-то радость. И вот это все соединяется в одной литургии. И человек, молящийся рядом со своим стоящим рядом человеком, он же не знает, что у него на сердце. Печаль, радость, горе. Но он готов принять и присоединить свою молитву к его молитве. И вот в этом сила нашей церкви, в единстве.
1: В соборности вот этой, да, владыка? Да, а по поводу слов, по поводу утешения. Вот где священнослужителю черпать вот этот источник, когда нужно сказать важное, быстро и коротко?
2: У креста Евангелия на исповеди. Угу. И приходские священники, совершая всенощное бдение, уделяют людям времени больше, потому что есть шестопсалмы, есть кафизмы, есть канон. Да. А уже на часах перед Божественной литургией меньше времени. Поэтому те, кто причащаются святых христовых тайн, когда они полноценно участвуют во всенощном бдении, в вечернем богослужении, на утренней, и потом уже приходят на литургию, они проходят путь от первых строк Библии, вначале Господь сотворил небо и землю, до последних слов книги Апокалипсиса. Все священное Писание, предание проходит перед глазами молящимися в символах, в песнопениях, в входах, выходах. И тогда человек участвует полноценно в богослужении. Да, есть случаи, когда человек работает, когда он может помолиться в другое время. И священник уже, исходя, значит, как врач, который сначала обследует человека, отправит на рентген, на анализы, а потом увидит эту всю картину и скажет: вот я прошу вас принять вот этот курс лечения. Когда к священнику, к врачу приходят и жалуются о том, что они не получили этого здоровья, на которое они надеялись, врач что спрашивает? А вы вовремя таблетки принимали? А вы соблюдали мои предписания? А говорит: нет. Ну так что же вы меня вините, что я не послужил к вашему исцелению, к вашему выздоровлению? Точно так же и священник. Если он постоянно слышит на исповеди одни и те же грехи, как один мне кающийся сказал: хоть бери этот список, ламинируй. Потому что одни и те же грехи. Я говорю: дорогой мой, ты же понимаешь, что ты каждый своим грехом наполняешь чашу гнева Божия, и она переливается через край. Кто ее высушит? Чьи слезы, чьи молитвы, чьи поклоны, чьи подвиги? Тебе дано совершить эти подвиги. Тебе Господь дает возможность сокрушить свое сердце до слез, чтобы ты омыл не просто свою греховную скверную нечистоту, а очистил свое сердце. Потрудись над этим. Опыт есть в церкви. Есть у кого учиться, есть путеводные звезды. Хоть одну добродетель возьми с жития твоего святого, имя которого ты носишь, и ты уже приближишься к Царству Небесному, станешь ближе к Царству Небесному.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии у нас сегодня митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Очень важные вещи, владыка, вы сейчас говорите. И особенно ваши слова как-то вот до мурашек, что повторяющимися грехами, которые уже хочется заламинировать в какой-то момент, который мы приносим на исповедь, мы ведь тоже испытываем долготерпение Божие. То есть, с одной стороны, святые отцы нам говорят: кайся, падаешь, вставай, падаешь, вставай, падаешь, вставай. Но мы не должны же к этому легкомысленно относиться. Вот мне сказали: падаешь, вставай, вот я и буду себе спокойно падать. Все мы грешны, кто не без греха? То есть, видимо, вот таким отношением мы долготерпение Божие испытываем, да, владыка?
2: Когда я слышу одни и те же грехи на исповеди, я спрашиваю человека: почему ты веришь, что Господь тебя простит? На чем основывается твоя вера? Люди отвечают: Господь долготерпеливый, Господь милостивый, Господь щедрый на благодать, на прощение. Он же наш Небесный Отец. Говорю: да, это все правильно. Но есть еще одна закономерность, против которой ты не сможешь мне возразить. Ты веришь в Бога? Верю. Ты веришь в Его промысл тебе? Верю. А Бог, прощая тебя на исповеди, верит в тебя. Верит, что ты исправишься, изменишься. И дает тебе для этого еще и время на покаяние. используй его с благодарностью Богу.
1: Страшно. Если задуматься, да, Владыка? Сколько этого времени на покаяние? Оно же не безгранично.
2: 70 лет, ачи же в силах, 80 лет.
1: И то, если
2: труды,
1: повезет.
2: Труды, болезни.
1: Да, серьезные вещи. Серьезные вещи. И в какой-то момент ты должен понять, что ты сам тоже не можешь от своих страстей избавиться.
2: Только с Божьей помощью, потому что все могу укрепляющим во Христе Иисусе.
1: Да.
2: Чтобы не грешить и иметь страх Божий, вот надо взирать на крест Христов, целовать свой нательный крестик, ограждать себя силой четырнадцатого креста, благословлять свой вход и выход. Ведь дьявол бессилен, это мы слабы. Это мы себя в рабство грехами и страстям отдаем. Что лучше, быть рабом Божиим, рабом свободным, независимым, с самообладанием, с достоинством, или рабом своих грехов и страстей и сжигать в себе человека, уничтожать в себе образ и подобие Божие? Это пусть каждый ответит, кто меня слышит, сам. С голосом своей совести, неподкупным прокурором и судьей своей души.
1: Ну, вы, кстати, сейчас важную вещь сказали. Очень не часто не знаю, но я слышу, во всяком случае, вот эти упреки православным, что они тут рабы. Значит, а мы тут не рабы. У нас нет этой рабской психологии. Но как раз это требует определенного пояснения. Раб Божий – это как раз не человек с рабской психологией, это очень свободный человек. Раб Божий – это человек свободы. Вот это, наверное, важно объяснить. Да? Это не раб в том смысле, в котором мы это все понимаем.
2: Совершенно правильно.
1: Как вы интересно эту мысль затронули, и я вот об этом так подумала, что это ведь совершенно не тот раб и не то рабство, которого мы все так боимся, такое вот, знаете, раболепство. Это ведь совсем не то. Господь нам дает полную свободу. Да, Владыка, а рабство греху – это действительно не свобода, это антисвобода. Знаете, о чем вспомнила? Как некоторые священнослужители, которые сидели у нас в этой студии, говорили о том, что когда они были молодыми священниками, им было непросто исповедовать. Вот кому что было непросто? Вот им было непросто исповедовать. А вы были, получается, не только молодым священнослужителем, вы еще были молодым монахом. То есть тут свои собственные послушания, полностью своя мирская светская жизнь отринута уже, все, она осталась там. Это, то есть, получается, работа над собой ого-го, какая должна была вестись. А тут еще и послушание как священнослужителя, насельника монастыря и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот вам тогда, молодому монаху, молодому священнику, если не секрет, если секрет, не говорите, что было
2: Нет, не секрет.
1: Сложнее всего?
2: Я благодарю Бога, что на моем жизненном пути были учителя и наставники. Одним из них был ректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Николай Забуга. Ветеран афганской войны.
1: Да,
2: у него был орден, крест, орден Красного Знамени у него был. Он был военным атташе, переводчиком. И когда стал вопрос о том, оставаться мне в стенах Киевской духовной академии преподавателем или направить свои стопы в братью Киево-Печерской лавры, он сказал мне: «Иди в монастырь, станешь человеком». И когда он увидел меня иродиаконом, служащим в Успенском соборе, говорит: «О, послушался меня, стал человеком».
1: Стал человеком. Так, и что получается?
2: Второй случай, когда я молодым иеромонахом пошел на исповедь и вернулся обратно в алтарь, и отец Николай меня увидел, говорит, увидел, что я бледный, потерянный такой, сейчас в обморок упаду, лица на мне нет того, который должен быть. Говорит, ну что они нового сказали? Говорит, иди продолжись к престолу, помяни всех тех, у кого ты исповедовал, и помни, что грешник исповедовал грешников, и что тебе дал Бог власть вязать и решить. Но ты же тоже каешься, ты же тоже согрешаешь. Поэтому врачу исцелися сам. Это значит, что если мы осознаем свои болезни, свои немощи, свои недуги, мы не боимся об этом говорить. Если первая христианская церковь исповедовала свои согрешения перед лицом всей общины, чтобы быть достойным в этой семье находиться братом и сестрой, то сегодня вы представляете себе картину, когда люди на исповеди называют свои грехи, не боясь и не стыдясь тех всех, кто о них думают, что они, ну, такие шелковые, такие...
1: Да, румяненькие.
2: Румяненькие. Поэтому есть Бог и есть совесть. Говорят, у совести нет зубов, но загрызть может до смерти. Поэтому надо всегда стараться просить Господа: «Господи, помоги мне слышать этот Твой голос в своей душе. Помоги мне не навредить другому человеку. Помоги мне с этой совестью быть справедливым, порядочным, добросовестным и честным по отношению и к себе, и к ближним». Мы же называем людей бессовестными, правда? А кто дал нам право называть людей так? Так и когда я слышу на исповеди о том, что люди каются в обмане, говорю: «А ты хочешь, чтобы тебя обманывали?» «Нет, не хочу». «А что ты обманываешь других?» И люди задумываются. И меняют образ жизни. Я говорю, не можешь сказать правду? Сцепи зубы, прикуси язык. Угу. Но если только хулится имя Божие, тогда не молчи.
1: То же самое и про гнев, владыка.
2: Гневайтесь, но не согрешайте. Зачем гневаться на ближнего? На себя надо гневаться. Что не имею любви, не имею милосердия, да. Не имею сострадания. Угу. Себя укорять надо, себя досаждать. И тогда человек становится любвеобильным, милосердным. Он все хочет своей любовью обнять.
1: Владыка, как вы интересно говорите. Вас наверняка много раз спрашивали, почему случается война, зачем война, почему нам это послано. Владыка, вот вы как отвечаете на этот вопрос? Вы ведь внутри находитесь, вы же не пространно, это со стороны где-то видите, вы каждый день это видите.
2: Когда меня спрашивают, Владыка, вы знаете ответ на этот вопрос, когда закончится война? Я говорю, нет, не знаю. Но если вы спросите... Что я должен сделать для того, чтобы эта война закончилась? Ответ найдется. Как я должен молиться? Что я должен делать? Как я должен относиться к ближнему? Могу ли взять на себя такой подвиг, вымаливать у Бога прощение за тех, кто сегодня не кается, за тех, кто сегодня не причащается, кто сегодня не соблюдает пост? Могу я это делать за ближних? Да, могу. Но только если это, на это благословит меня Господь. Если только даст для этого мне силы. Поэтому победа начинается из сердца. Победа над своими страстями. Когда сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит, да должно быть чистым сердцем. И только чистое сердце Бога узрит. Поэтому мир наступит тогда, когда мы воцарим этот мир в своей душе. Когда мы с мирным сердцем будем относиться к ближним. Когда не будем завидовать, гневаться, раздражаться, мстить, воздавать злом за зло. Когда будем на стороне правды Божией.
1: Да. Да, Владыка, то есть все-таки соборная молитва – это единственное средство, которое у нас есть. Личное и соборное. Исправление собственного.

0: говорю им о том, что я буду венчать жениха и невесту.
1: Да.
0: Что вы станете с чистой совестью на чистый рушник. Что грехов, которые вы сделали до таинства венчания, вы уже не внесете в свою семейную жизнь. Вы не наградите этим греховным генетическим кодом своих детей. Вы не пожнете горы их плодов в своей греховной жизни. Потому что вы сочетаетесь браком и становитесь двое одним целым. И от вас родятся дети, которые не унаследуют уже этих грехов.
1: Да, владыка, а ведь действительно это очень важно. Вот такое ведь покаяние наше, честное, правдивое, оно ведь и отрубает вот этот вот передающийся из поколения в поколение грех. Ведь у каждой семьи есть какие-то свои греховные склонности. И если кто-то это на себе не останавливает, ведь он передается, владыка, я правильно говорю?
0: Очень важно вымаливать грехи рода. Спрашивать, пока живы еще родители, бабушки, дедушки, кто должен быть записан в помяннике?
1: Молиться записки, за своих
0: записки усопших. Записки упокоения. Почему? Потому что мы с ними встретимся. Если мы увидим их там в аду, мы услышим вопрос, а что вы сделали, потому что мы были в раю?
1: Да. Молиться за себя, за живых, за усопших. Вот наше сегодняшнее дело, да? Спасибо огромное, владыка, спасибо. Столько тем мы сегодня коснулись, столько каких-то тонкостей.
0: Я благодарен Богу и вам за то, что имею возможность сегодня обратиться к своей пастве. И призываю всех слушать Радио Вера.
1: Спасибо, владыка.
0: Мы тоже Радио Вера в Луганске.
1: Благодарим от всей души наших слушателей в Луганске, потому что для нас это, конечно, огромная честь и радость, что вы с нами. Спасибо вам большое. Простите, если что не так.
0: Бог простит, я прощаю меня при свете грешного.
1: Да, владыка, светлый вечер.
0: Прошу молитв.
1: И мы просим.
0: Спаси, Господи, люди твои, благослови достояние твое.
1: Светлый вечер на Радио Вера. В студии сегодня у нас был митрополит Луганский Алчевский Пантелеймон, управляющий Луганской епархией. Меня зовут Кира Лаврентьева. Огромное спасибо за этот разговор, владыка. Мы желаем вам помощи Божией, покрова Царицы Небесной и нашим слушателям всего самого доброго. Будьте на волнах Радио Вера.
2: Светлый вечер на Радио Вера.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Псалтирь – это духовный мощь.

Тик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Напоминаю, что в эфире наша традиционная линейка программ. 5 посвященных одной теме. На протяжении недели мы говорим о чем-то об одном, у нас или гости меняются, или иногда это один человек, и мы обсуждаем на этой неделе московские утраты советского времени. Напомню, что вчера мы с Игорем Горьковым говорили про бутовские усадьбы, и сегодня мы тему утрат продолжаем. В нашей студии Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: На протяжении ближайших дней мы с Анатолием будем говорить про разные части московского центра. Далеко от центра уходить не будем, а сегодня начнем прямо с самого сердца Москвы, с Красной площади, и поговорим про два памятника, которые были напрочь утрачены и теперь снова есть. Это Воскресенские ворота с Иверской часовней и Казанский собор. С 30-х годов мы ни Казанского собора, ни Воскресенских ворот не видели. В 90-е годы их воссоздали. Для многих людей, которые родились в 90-е или приехали в Москву, уже сложно себе представить, как было без них, поскольку уже прошло больше 30 лет с момента их воссоздания. Ну, сначала Казанский собор, потом Воскресенские ворота. Я помню хорошо, как не было ни Казанского собора, как на его месте был, если не ошибаюсь, общественный туалет какое-то время. Воскресенских ворот вовсе не было, и, ну, как не было ни того, ни другого, Воскресенских ворот тут пустой проезд. Давайте про два этих памятника, очень важных для Москвы, поговорим. Начнем, может быть, с ворот, поскольку Воскресенские ворота – это такой въезд, в том числе и проезд к Казанскому собору.
2: Ну, что нужно, так сказать, для начала сказать про Воскресенские ворота? Мы как-то это упускаем обычно из виду, да, когда приходим на Красную площадь, и нам кажется, что вот оно здание исторического музея, значит, такое все припряничное немножечко, значит, с другой стороны еще там комплекс зданий того же исторического музея, да, но и ворота, они находятся между ними, являются таким своеобразным парадным или там не парадным входом на Красную площадь. Вот. Но структурно, как бы, вообще ворота были частью Китайгородской стены, то есть они, это был один из проездов на территорию вот этой укрепленной части Китай-города, и одновременно они, как сказать, были вот выездом с площади на Тверскую, на север. То есть для, как бы, для застройки центра это было такое достаточно важное место. От них там начинался мост, да, через, собственно, Неглинную реку, да, и потом уже, так сказать, дальше уже шла Тверская. Значит, на протяжении веков, там, в 17-м, 18-м, там, в 19 веках, понятное дело, что центр, то есть центр Москвы рос, развивался и выглядел, конечно, для нас совершенно непривычно. Даже если мы сейчас будем смотреть на фотографии, там, не знаю, там, до момента постройки гостиницы «Москва», то есть там
1: до 30-х годов.
2: Конца 20-х, начала 30-х годов, то мы центр Москвы не узнаем. То есть там, потому что была вместо Охотного ряда была Моисеевская площадь с историческим Моисеевским монастырем.
1: Небольшая гостиница, которая потом стала частью Москвы.
2: Да, это отдельная тема про это. Небольшая, то есть она стала частью Москвы, она выходила на вот здание современного музея 12-го года. Такой был объем гостиницы.
1: А тут надо уточнить, что музей 12-го года-то это все-таки здание Думы.
2: Да, здание Московской Думы, да.
1: А ну, мы его всегда помнили как филиал исторического, да, музея. А нет, музей, как музей Ленина. Как музей Ленина, еще в моем детстве был музей Ленина, да. А потом, да, филиал исторического.
2: Вот, и застройка была абсолютно категорически разношерстная. Я бы даже назвал ее немножко трущобной, вот так вот, да, потому что Китай-город и вот этот вот часть. Это было, ну, назвать московским сити, это, конечно, было немножечко так громко, да, но это была такая действительно прям деловая торговая часть города, где, значит, склады, значит, шла торговля большая и мелкая, там, не знаю, то есть какие-то там манипуляции с товарами, да, то есть это вот именно такой вот, категорически это не было что-то, знаете, вот парадное, такое вот, знаете, как бы парадно-презентационное, да, это действительно была такая деловая часть, вот. И ворота построили около, они, естественно, там со временем они были там обросли часовнями, да, потому что изначально-то, конечно, скорее всего, их не было. Ворота имели все-таки оборонное такое вот значение. И ворота были, конечно, такой вот частью всего этого. Они сохранялись, как надо сказать, что Китайгородская стена, естественно, претерпевала перестройки и в 19 веке, и в 20-м, когда ее стали исследовать и как-то изучать, да.
1: Я думаю, подробнее про нее еще поговорим.
2: Да, да, ну, вообще, это отдельная тема, вот, и ворота, конечно, они потихонечку так свой облик меняли, но, тем не менее,
1: можно сказать,
2: оставались.
1: Что изначально ворота, которые существовали еще до постройки часовни, они были не просто частью Китайгородской стены, а частью сплошной стены, которая проходила дальше на том месте,
2: конечно,
1: где сейчас исторический,
2: конечно,
1: музей, а до того еще предыдущие здания, и входила просто в Кремлевскую стену.
2: Ну, она примыкала к Кремлевской стене. Она, то есть стена Китайгорода примыкала к Кремлевской стене и шла вот так, так сказать, с таким замкнутым периметром.
1: А от нее шел Алевизов ров,
2: да,
1: вдоль Красной площади.
2: Да, да.
1: То есть мы перед нами такое классическое устроение европейского крепостного замка.
2: Ну, и не только европейского.
1: Ну, не только европейского, но крепостного замка.
2: Не только
1: замка.
2: Европейского, да, дорегулярного, скажем так, дорегулярного,
1: да.
2: То есть до момента, когда появляется артиллерия, и становятся нужны там прямоугольные стены и так далее, да, то есть
1: ну, это... Ну, а, насколько я понимаю, Китайгородская стена появилась уже в господство артиллерии.
2: Уже, но, во-первых, ее строили в городе. То есть ее как бы все-таки внедряли в существующую планировку Москвы, так или иначе, да, и как бы поэтому здесь мне кажется, что она все-таки построена немножечко так, знаете, вот архаично. То есть это не там Кремли нового времени, типа Зарайска, да, или как вот Тулы, да, где там регулярная планировка квадратиком, да, здесь все-таки отталкивались от существующей застройки города и от, ну, видимо, от каких-то возможностей. Вот, ну, значит, возвращаясь к воротам, собственно, ворота существовали, все, так сказать, просуществовали, да, даже сказать, до начала 20 века достаточно безболезненно, и за ними следили худо-бедно, да, потому что, так сказать, интерес к московской старине, он отчасти был таким, ну, отчасти уже был приобретенным для... Ну, для, ну, скажем так, для образованной части общества и московского градоначальства, а отчасти и этот интерес, он регулировался уже государственными узаконениями, да, которые начались еще со времен Николая I, который выпустил отдельный указ о том, что необходимо, значит, вот старинные крепостные здания сохранять и как-то их, значит, без особого распоряжения ничего с ними не делать, и поэтому ворота просуществовали вот как такая часть вот этого пестрой застройки Москвы до советского времени абсолютно спокойно. Значит, в советское время центр Москвы становится таким, знаете, местом бурного, одновременно бурного развития и достаточно такого бессистемно хаотичного, то есть на тот хаос, который существовал вот этого делового купеческого места, да, накладывается, что, собственно, в Москву переезжает советское правительство и администрация, и что порождает массовый такой вот жилищный кризис, особенно жилищный кризис для чиновников, в том числе, потому что все хотели селиться около Кремля. И, кстати, вот мы уже упомянули гостиницу, которая находилась около и находится, да, около Кремля, вот гостиница «Москва», да, собственно, ее строительство в начале 30-х годов, это было как раз вот порождено вот этим кризисом для проживания чиновников и приезжающих в Москве, потому что в других гостиницах дореволюционных большинство номеров, оно было занято, ну, вот с советскими служащими, которые там жили годами. То есть им, ну,
1: как... Даже члены правительства.
2: Да, да, и члены правительства, да.
1: Пока и... кому-то там не выделяли.
2: Да, квартиры. И поэтому и все это привело к тому, что, значит, очень скоро стали появляться идеи о том, что надо все-таки вот этот центр Москвы каким-то образом, значит, в который приехал новый, молодой, значит, вот это вот советское правительство, надо центр Москвы особенным образом реконструировать, его нужно, как сказать, изменять, да, и для того, чтобы он отвечал новому статусу, и банально появилось какое-то вот такое пространство. Значит, ну, здесь мы сейчас, скорее всего, углубимся вообще в перепланировку, немножечко историю, общую такую перепланировку Китай-города.
1: Это тоже полезно.
2: Да, да, но давайте, как бы я немножко, так сказать, это...
1: Хотя, с другой стороны, мы о Китай-городе будем говорить, да, завтра, поэтому...
2: Да, значит, и ворота, они... Они попадают, собственно, начинают попадать в различные планы как раз регулировки Китай-города. Надо отметить, что первые планы по регулировке Китай-города вот, в связи с получением Москвы столичного статуса, они были достаточно щадящими. То есть Китай-городская стена, в ней пробивались отдельные проходы, но она сама по себе оставалась, да, потому что, ну, в глазах людей того времени это все-таки был уже памятник древности. Как бы, да.
1: То есть, фактически, снести стену Китай-города, как снести Кремлевскую.
2: Ну, не прям так, но близко. Но близко, да, потому что все-таки это была, ну, как бы, часть, вот эта вот часть исторического центра, плюс...
1: Крепостная стена, отделяющая старый город, в таком нормальном европейском,
2: да,
1: представлении.
2: Плюс, как бы, все-таки эта стена, она, ну, как бы, закладывала еще и структуру вот этого района. Ну, и помимо того, что, как бы, любые какие-то крупные градостроительные работы, они очень были ресурсозатратными, а ресурсов-то было очень мало. Значит, по первым планам стена оставалась, абсолютно оставались ключевые памятники района Китай-города на своих местах, которые окружались скверами, как бы мы сейчас сказали бы, такими а-ля зелеными защитными зонами. А вся остальная часть, она должна была быть нарезана такими немножко регулярными улицами и переулками.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Мы говорим о двух московских памятниках, снесенных и воссозданных уже в наше время, ну, почти в наше, 30 лет, больше 30 лет прошло. Это Казанский собор на Красной площади и Иверские ворота, Воскресенские ворота с Иверской часовней. Вот о них мы сейчас говорим подробнее. Остановились на том, что после того, как Москва вновь стал столицей, естественно, стали появляться планы ее переустройства, архитектурного переустройства, планы новой Москвы, и первые планы были достаточно щадящими по отношению к памятникам, которые там находятся. Итак, да. Воскресенские ворота.
2: Воскресенские ворота. Ну, собственно, как я уже сказал, первые планы, они подразумевали, что, вот, собственно, Китай-городская стена с ее вот башнями и воротами историческими она остается. Но, значит, это где-то первая половина 20-х годов. Но со временем, как бы, во-первых, Москва расширяется, аппетиты растут, и советская власть, она, ну, вообще, как бы, отношение советской власти и культурного наследия, это вообще отдельная большая тема, но со временем отношение к культурному наследию советской власти начинает меняться. И изначальная позиция, которая во многом наследовала там дореволюционное даже какое-то отношение, да, о том, что вот есть там есть наследие, его надо, значит, оберегать, с пользователями наследия, значит, надо вступать в какую-то коммуникацию, да, и как бы искать какие-то, знаете, компромиссы, да. то постепенно эта позиция, конечно, она начинает меняться, и год там, с 27-го, с 28-го на первый план выходит, так сказать, выходят такие задачи, что нам надо создать новый социалистический город, да, и уже на этом пути считаться с наследием абсолютно перестают.
1: А не было идей создать этот город в стороне?
2: Ну, слушайте, идеи такие были, они высказывались, но как бы, понимаете, все прекрасные советские идеи, они разбивались о несколько вещей. Во-первых, в отсутствии ресурсов. То есть, как бы, фантазировать можно было сколько угодно, как бы, там, про летающие города и про все что угодно, но, как бы, отсутствие ресурсов, оно приводило к тому, что делали, ну, как бы, делали только то, что могли, да, как бы, а могли-то, на самом деле, достаточно мало. Вот, это первое. А второе, отсутствие вообще единого понимания направления развития города. Это как бы отдельная большая тема. Моя коллега по музею Юлия Дмитриевна Старостенко, она много ей занимается, да, но, как я могу понять из ее публикаций, собственно, идей о развитии города у советской власти не было практически вообще никаких до конца 20-х годов. И мало того, то есть, и мало того...
1: Да, знаете, и как... дальше, в общем, в целом, ну, они появлялись. Хорошо показано в фильме «Новая Москва».
2: Да, ну, там, знаете, фильм «Новая Москва», он прекрасен тем, что если его смотреть внимательно, становится понятно, что с разных ракурсов снимают одно и то же, как бы. Вот. И... Значит, и вот отсутствие единого какого-то понимания, да, потому что как бы все говорили о том, что нам нужна, но нужен новый город, нужен новый город, но при этом Московский совет занимался, жил и работал, и люди те же самые практически работали, все те, которые делали до революции, которые занимались банальным, как сказать, банальным выпрямлением где-то улиц, там, где регулировка красных линий, землеотведением участков под новое строительство, да, как бы, чтобы оно как-то, то есть они занимались просто текущей работой без какого-то единого плана. Вот. С другой стороны, существовали, значит, прекрасные идеи, значит, которые активизировались после смерти Ленина о том, что необходимо, значит, необходимо в рамках, значит, сохранения его памяти, значит, устроить вот эту так называемую аллею Ильича. Аллея Ильича или там авеню Октября, там по-разному ее называли, должен был стать такой, как тогда писали, циклопический проспект, который должен был соединить, по сути, площадь трех вокзалов, такую основную транспортный центр города через Мясницкую и уйти, значит, через мимо храма Христа Спасителя, через Маховую, Волхонку и уйти, значит, в сторону Воробьёвых гор, на Воробьёвых горах, которые планировалось назвать ленинскими, должен был быть построен, ну да, вот, должен был быть построен, значит, какой-то такой пантеон. Вот. Но это ничего не произошло, потому что планы одно дело, а ресурсы и такие идеи, воплощенные в дело, это совсем другое. Поэтому реальности эти до определенного момента не состыковывались, но они и дальше не состыковывались. И, собственно, судьба вот этих вот ворот, она, конечно, зависела от реализации всех вот этих масштабных проектов, как и, собственно, всей Китай-Городской стены.
1: То есть... Упрощением можно назвать идею того, что ворота подлежали сносу, потому что Красная площадь, там парады, технике нужно въезжать, а Воскресенские ворота первое, что мешает.
2: Ну, это уже, понимаете, как бы технику массово стали гонять на парады в, там, наверное, там, боюсь соврать, наверное, в середине 30-х годов, когда этой техники появилась в количестве, чтобы ее так гонять.
1: Люди ходили, люди на те ходили, же парады,
2: ну,
1: и демонстрации.
2: Так, мало того, если я не ошибаюсь, под воротами и по Красной площади шла трамвайная линия, которая
1: может
2: шла,
1: быть, не знаю.
2: Она шла, собственно, с Тверской туда вниз и через мост и в как бы уже за реку, да, то есть там это вполне себе транспортный
1: проезд. А между Кремлёвской стеной и историческим музеем тогда проезд был уже, и Китай-Городской стены части там не существовало.
2: Нет, нет, проезд был, да.
1: Мне кажется, трамвай там, наверное, ходил, нет? Я тоже не помню. Ну, фотографии с трамваем, естественно, мы все видели.
2: Да,
1: а как
2: да, ну, это я еще надо будет уточнить. Может быть, трамвай ходил и там, но вот я сейчас не уверен. Вот. Но суть не в этом. Значит, как бы вот это вот приписываемое Кагановичу как раз вот эти все идеи о том, что, значит, необходимо очистить Красную площадь от, значит, Иверских ворот, от, значит, от Казанского собора, от, значит, собора Покрова на Рву, в конце концов, да, то все то, что мешает вот этим, значит, массовым действиям.
1: Ну, как,
2: да,
1: мы сейчас выясняем, Каганович там был, в общем, ни при чем во многом. Это такая легенда приписывать ему, как человеку, там, руководившему городом.
2: И... Ну, сложно сказать, понимаете, вот было, естественно, он в определенной степени был при чем.
1: Да, они там
2: был, все да, были при чем. Но как бы документ, в который о том, что вот Каганович прям вот ратовал за какие-то вот эти вот активные градостроительные мероприятия, их скорее нет.
1: Ну, Лазарь поставь на место, Лазарь, это легенда.
2: Лазарь, ну, легенда, которую слышали многие из многих, и она до меня доходила из многих уст, и в том числе и от нас, наследников архитектора Мержанова, который такой был кремлевский архитектор, вот, и вот у них в семье эта легенда передавалась.
1: В историческом музее, чьим филиалом до сих пор там считается, является, вернее, Покровский собор, они утверждают, что это стопроцентная легенда и вымысел, что такого диалога не было. Точно так же, как задерем подол Руси-матушки при взрыве храма Христа Спасителя.
2: Ну,
1: но эти легенды, на самом деле, мне кажется, эти легенды, если уж там абстрагироваться от темы, эти легенды, они были массово собраны и распространены на рубеже 80-х-90-х годов, когда первые интересующиеся наследием люди, составлявшие там ядро ВАПИ, тогда они таким образом выказывали свое отношение к советской власти. По понятным причинам, имени любимой, но при этом они же были во многом, как Пономарчук, например, да, распространителями вот этих идей про Лазарь поставь на место, задерем подол и прочее такое.
2: Ну, это же, как сказать, это, понимаете, для мой взгляд, все эти легенды, это все упрощение определенных процессов.
1: Да, не, безусловно,
2: это как бы упрощение,
1: конечно,
2: процессов,
1: конечно.
2: Когда, значит, вместо того, чтобы, ну, как сказать, на месте как-то сложного анализа там экономики и вообще там градостроительной политики, да, возникает идея там о злом гении, который, значит, вот...
1: Один-единственный за это ответственный.
2: Единственный за это ответственный.
1: Ну, я совершенно не апологет Лазаря Моисеевича, но вот
2: ну, у него в воспоминаниях, он, кстати, же прожил долго, у него, да, у него есть воспоминания, и в этих воспоминаниях он касается этой легенды про собор Покрова на Рву, и он говорит о том, что там это все вранье, меня там оклеветали.
1: Да, тут уже Лазарь Моисеевич тоже, знаете, к началу 90-х, дожил до 91-го года, и вообще не своей смертью умер, он, ну, как не своей, сам решил. Он после исключения из партии, в принципе, ничего общего с ними иметь не хотел.
2: Ну, ладно. Да, давайте вернемся, собственно,
1: к воротам.
2: Городу и воротам. Да, городу и воротам. И, значит, завершая свою мысль, значит, об отсутствии единой вот этой градостроительной политики, да, поэтому... Очень часто, я, наверное, на протяжении там, на наших бесед еще буду говорить, очень часто складывалась такая ситуация, что к концу 20-х, началу 30-х годов, значит, власть верховная, она начинает говорить о том, что там надо делать город, надо делать город, надо делать город, а Моссовет, у которого ресурсов-то ничего делать-то особо нет. И мало того, ресурсов нет, нет утвержденного плана, да, потому что план реконструкции Москвы был утвержден, во-первых, позже, а во-вторых, вообще был утвержден достаточно странно, да, и вообще и выполнен достаточно странно. Вот. И очень часто московские советы, как бы, которым надо было чем-то отчитаться перед, ну, как бы то, что вот мы делаем, да, и очень часто вот вещи, которые они могли только отчитаться, было что-нибудь разобрать. Вот они как бы, мы вот тут разобрали, мы начали делать. А то, что как бы они разобрали, а на этом месте ничего так и впоследствии не будет сделано, как это было неоднократно, это уже совсем другой вопрос. Но им было нужно показать бурную деятельность. И поэтому как раз московские сносы, и в том числе вот эта ситуация с разбором вот этих вот как раз ворот, на мой взгляд, это одна из таких вот историй, когда нужно было отчитаться о том, что мы расширяем проезды, мы там занимаемся, значит, вот как бы занимаемся реконструкцией города, да, вот избавляемся от старого для того, чтобы когда-нибудь построить там что-нибудь новое. Вот. И, значит, здесь история ворот, она, конечно, начинает быть тесно увязана вообще с истории рядом стоящего Казанского собора, который, как мы сейчас привыкли его видеть, который таким, конечно, к началу 20-х годов не был совершенно, то есть это был памятник абсолютно другого вида, да, то есть он был перестроен в классических формах и имел такую сильно выступающую в сторону площади колокольню.
1: Я напомню, дорогие слушатели, что мы на этой неделе говорим о московских утратах советского времени. Сегодня мы про Воскресенские ворота на Красной площади и Казанский собор на Красной площади, которые были снесены в 30-е годы и воссозданы уже в 90-е. О них мы говорим с Анатолием Аксенюком. Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Я Алексей Пичугин, мы продолжим наш разговор буквально через минуту.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 23 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
4: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, сегодня мы говорим об утратах Москвы советского времени. И логично, что эта программа посвящена двум утратам, которые были очень важны в московской архитектуре, вообще в таком московском духе. Это Воскресенские ворота и Казанский собор на Красной площади. Их снесли в 30-е годы и в 90-е воссоздали. Об их истории, об их современности мы говорим с Анатолием Аксенюком, заместителем директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Остановились мы на том, что и Воскресенские ворота, и Казанский собор, они тесно связаны.
2: Да. Собственно, ну, помимо такого расположения, как бы история их в 20 веке, она начинает быть связана с тем, что и то, и другое как раз стало таким примером политики городских властей по расширению улиц и расширению проездов. Вообще, в тот момент интересно, что власти, во-первых, казалось, что улицы узкие, ну, улицы и были действительно достаточно узкие, да, но как бы и считалось, что как бы если убрать там какие-то, значит, срезать углы, убрать, значит, то, что их там загромождает или их сужает, то это сильно улучшит транспортную и вообще такую вот, значит, доступность центра города. Так было, конечно, далеко не всегда. И одним из первых таких вот элементов было как раз было мысль о том, что нужно, значит, разобрать колокольню Казанского собора. Казанский собор в начале 20-х годов имел такую классическую колокольню, которая выступала в сторону исторического музея.
1: А вот тот шатер, который мы сейчас видим, он когда-то был на этом месте, это известно? Или это вольное представление реставраторов?
2: Ну, скажем так, что это одна из реконструкций. Угу. Вот этой вот, это одна из реконструкций, которая основана на однотурных исследованиях, но вообще про, давайте немножечко сейчас попозже поговорим.
1: Хорошо.
2: О наших знаниях о Казанском соборе. Вот. И, значит, Казанский собор начинает выступать в сторону того, что нужно, значит, чтобы по Красной площади проще было ездить, разобрать вот эту колокольню. И надо сказать, что здесь вот общественность, она как бы, ну, как общественность, я называю там специалистов, архитекторов и реставраторов, они как бы понимают, что надо идти, видимо, на какие-то уступки, поэтому против разбора этой колокольни никто, как бы специалисты не возражают, тем более вообще против этого разбора не возражал даже сам приход как Казанского. Сам,
1: он все еще действует этот
2: момент. Да, он действовал достаточно долго. Вот, и сам приход, и вообще здесь надо сказать, что вот история жизни Казанского собора, это в 20-е годы такая вот интересная попытка музеифицировать свой храм со стороны прихода. Ну, очевидно, в целях того, чтобы, ну, как, знаете, вот памятник старины, да, что памятник старины трогать не будут. Вот. В этой истории активно принимал участие Петр Дмитриевич Барановский, который как раз был архитектором-реставратором, которому поручили работать с этим памятником. И Барановский как раз занимался тем, что вот он как раз производил работы по просьбе и на деньги, надо сказать, вот этого церковного прихода. Потому что государственные деньги на реставрацию церквей было тогда прямо запрещено использовать. Вот, на реставрацию действующих церквей. Вот, а приходские деньги можно было брать. Вот, так сказать, брать и на эти деньги работать. Поэтому это велось как бы на средства общины. Вот, и разбирается вот эта колокольня. Там была очень долгая перипетия, ее там буквально, наверное, переписка длилась 2 или 3 года о том, что там московские власти пишут, мы хотим разобрать колокольню. Рестарт пишет, хорошо, мы не возражаем, разбирайте. Да. Весь вопрос был, кто будет разбирать, так сказать, чьими силами и так далее. В итоге колокольня была разобрана, и надо сказать, что разборка этой колокольни, она с одной стороны показала, что значит, вот это вот как бы показало, что эти разборки, они возможны и даже, может быть, имеют какой-то эффект, а с другой стороны, она повлекла за собой дальнейшую работу по реконструкции храма, и Барановский тут уже развернулся во всю силу, и как раз Барановский выявил из такого классического облика, он выявил как раз вот это вот завершение памятника с вот этими ярусами кокошников, да, с вот этим вот таким барабаном.
1: А эти кокошники сохранялись закрытые кладкой?
2: Эти кокошники очень хорошо сохранялись, они были скрыты поздней кладкой. Барановский, причем интересно, что Барановский сделал три стороны, а четвертая сторона, которая выходила в сторону вот здания исторического музея, она имела облик классический. Но на фотографиях 20-х годов мы этого не видим, потому что все снимки шли либо с Никольской, либо со стороны Красной площади. То есть Барановский сделал три стороны. Три стороны и вверх. Вот.
1: Есть фотография, где завершение, то есть уже собор в таком своем первоначальном узорочном варианте, а завершение все еще того храма, который существовал.
2: Да, да. Ну, надо сказать, что здесь он сумел эту работу довести до конца. Работа была им доведена. И дальше история памятников этих двух, она уже начинает развиваться по-другому. Во-первых, уже наступает у нас, получается, начало 30-х годов, когда политика, власть, она не просто уже меняется, она уже приобретает определенное, как бы, такое вот определенный вектор о том, что как бы вот такой немножко антиисторический, я бы его назвал, да, и антирелигиозный, естественно, да, и начинаются гонения как на активные, как на церковь, так и на, собственно, вот эту вот такую вот творческую интеллигенцию, вот, которая была с этим связана. И, кстати, вот эту работу по реставрации храма, ее Барановскому потом будут ставить в вину, когда в реставрационных мастерских будет проходить так называемая чистка аппарата. Вот, сохранились протоколы этой чистки, и на этих протоколах ему говорят, вот вы там, значит, на деньги церковника, значит, там как бы работы производите. А Барановский говорит, да, потому что есть постановление Моссовета о том, что мы не можем государственные деньги использовать, а можем неважно, вы на деньги церковников работаете, как бы, да, то есть...
1: Причем им было все равно, Тихоновский это приход или обновленческий, Казанский был обновленческий.
2: Да, да, да, да, да. Абсолютно неважно, но, мне кажется, в такие, уже к началу 30-х годов в такие нюансы уже никто не вдавался.
1: Это не 23-й.
2: Да, вот, было уже все равно. Вот. И, значит, Здание собора, оно и здание ворот, и их, насколько я понимаю, в начале 30-х годов их передают историческому музею, как площадки подо что-то, и исторический музей уже планирует, значит, там эти площадки как-то освоить, приход оттуда выселяют, и исторический музей начинает думать о том, как он будет, значит, там работать с этими пространствами. Но музей, надо сказать, что практически ничего сделать не успевает, как начинается очередной вот этот виток по реконструкции города, и московские власти, они все-таки окончательно принимают решение о том, что как бы надо, вот, видимо, ну, как сказать, чтобы показать работу, надо максимально снести все, что вот, все, что возможно, все, что как-то экономически обосновано, все надо... От всего нужно избавляться. И в этот момент как раз и Казанский собор, и ворота, они были так вот, приговорены и к разборке. Казанский собор был разобран в 1936 году.
1: Ворот уже к этому времени не было,
2: да,
1: несколько лет.
2: Ворот уже к этому времени не было. Ну, это было связано с тем, что собор использовался метростроевцами под столовую какое-то время, и там был разделен на два яруса, то есть там как-то его использовали. Вот. А ворот, это, поскольку это, так сказать, их использование практическое, оно, ну, сложное, практически невозможное, да, потому что внутри ворота это такая узкая галерея, в которой, ну, ничего, так сказать, нельзя разместить. И, значит, собор приговаривается к разборке. Разборка собора, она сопровождается, конечно, такой историей о том, что Барановский Петр Дмитриевич, архитектор, который занимался их реставрацией в 20-е годы, он к тому времени вышел из лагеря, где отсидел там 3,5 года и жил в тот момент в Александрове, и что он ездил из Александрова, значит, как бы фиксировать эту разборку.
1: А это не так просто было, потому что ему каждый день надо было отмечаться в Александрове, то есть он должен был рано утром не на электричке, к которой мы сейчас привыкли, а на гораздо более архаичном поезде доехать до
2: Москвы. Электричка уже ходила.
1: Электричка ходила, но электричка С1, она совсем не такая электричка, как сейчас.
2: Ну, да, да.
1: И да, я не уверен, что до Александрова.
2: Да, скорее всего, до Александрова еще не ходил.
1: До Посада, возможно.
2: Вот. Ну, в общем, есть история о том, что он, значит, ездил там, что-то обмерял, но я ее как бы считаю немножко апокрифической, потому что в архиве Барановского материала этих обмеров примеров нет. К тому же Барановский, как бы, как человек, только что освободившийся, вряд ли стал бы так активно рисковать, знаете, своей свободой, там, бегая по Красной площади, там, с фотоаппаратом или там с, там, не знаю, там, с бумагой что-то там вычерчивать.
1: Есть Тем не менее, обмеры есть.
2: Обмеров нет.
1: А, обмеров нет.
2: Обмеров нет.
1: То есть Журин
2: вот. Да. А здесь мы перейдем к самой...
1: А сейчас можно вопрос, прежде чем перейдем, про обмеры Воскресенских ворот. Их кто-то обмерял перед сносом?
2: С воротами...
1: Мы про снос не поговорили.
2: Да, про снос мы как-то упустили. Значит, как раз Воскресенские ворота в определенной степени были измерены. Значит, это был у нас год...
1: 32-й.
2: 32-й год, да. Значит, для... Значит, 32-й год... В этот момент еще существовали реставрационные мастерские, которые закроют в 1934 году и...
1: Даже 31-й, кстати, 31-й.
2: 31-й да. год, да. Реставрационные, значит, существовали мастерские, и надо сказать, что при этом еще существовали, как сказать, вот вопросами вот этого разрушаемого наследия еще занимался и занимался Московский совет, то есть по линии Москвы. То есть, как бы это было уже немножко разделено. Реставрационные мастерские это была такая общесоюзная организация, а в Москве были свои, значит, при коммунальном хозяйстве и при его, так сказать, уже в последующих организациях, там были свои люди, которые занимались по памятникам. В частности, там вот Николай Дмитриевич Виноградов, потом Кульчицкий, да, вот они как раз этим и занимались. И ворота, они были обмерены в рамках, на самом деле, всех вот этих вот, потому что к тому моменту уже стало понятно, что Китай-городскую стену тоже будут разбирать, вот, и ворота были измерены вместе с всей Китай-городской стеной. Занимались этим отчасти студенты из будущего архитектурного института, тогда это был тоже уже архитектурный институт, уже не в ХУТМАС, по-моему, но как бы то, что сейчас вот мы называем МАРХИ, и специалисты-архитекторы, которые, собственно, вот работали либо на город, либо в реставрационных мастерских. Значит, была составлена смета, по ней были выделены деньги, и на эти деньги произведены обмеры. Обмеры не очень, конечно, подробные, как у нас делают сейчас, но надо сказать, что их вполне в последующем, конечно, хватило архитекторам, тому же Журину, для того, чтобы проект воссоздания был достаточно верифицируемый и детальный.
1: Я как-то, видимо, немножко отстранился от всего и только перед нашей программой узнал, что Олег Журин умер в конце прошлого года.
2: Да, в конце прошлого года, да. Да.
1: Он как-то в моем представлении вот до этого момента физически жив был.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анатолий Аксенюк, заместитель директора Музея архитектуры имени Щусева, кандидат исторических наук. Мы говорим о Воскресенских воротах на Красной площади, о Казанском соборе. Поговорили о их сносе, то есть они были снесены, ворота были в 31-м, собор в 36-м. Ну, дальше на месте ворот проезд, на месте собора сначала павильон, потом кафе.
2: Там...
1: Некоторое время там павильон... какого-то из интернационалов был, потом кафе, а уже вот я помню общественный туалет.
2: Да, да. Нет, там был, по-моему, павильон, где... Там собирались строить павильон, где должны были принимать в пионеры, по-моему.
1: Да, кстати. Я вот не знаю судьбу этого павильона, но вот павильон в честь третьего интернационала по проекту Иоаннафана, вот по проекту Иоаннафана был построен, и потом... Уже он недолго просуществовал, буквально что-то года два, наверное, уже кафе были.
2: Да, там потом было кафе. Интересно, что кафе должно было быть построено, ну, и было, как я понимаю, построено по проекту Савельева и Стопрана, соавторов Щусева по гостинице «Москва».
1: Да, вот Стопран долгую жизнь прожил,
2: да,
1: потом.
2: Немножко скандально известных, да. Вот.
1: А про Савельева я хуже знаю, а Освальд Стопран, он...
2: Освальд Стопран прожил долго, и он там, кстати, был все-таки считалось, что как бы Стопран был более талантлив.
1: Да, но мы знаем его несколько хороших конструктивистских работ. И потом он что-то после войны уже ничего и не строил.
2: Савельев в регионах поработал, но, знаете, это вот он, по-моему, работал. Я боюсь сейчас соврать. Он где-то работал. Мы когда делали книгу про гостиницу «Москва», очень хорошую, такое фундаментальное издание про это место и про, собственно, само здание гостиницы, мы немножечко с его биографией. Его дочь еще здравствует, и поэтому мы с биографией Стопрана мы немножечко разбирались с
1: творчеством. А правда, что от собора остался фрагмент под клет, который все это время был...
2: От Казанского?
1: Да, отделан... мрамором и в последующих перестройках как-то фигурировал, обыгрывался.
2: Значит, давайте вперед не будем забегать. Значит, как бы у нас беседа немножечко такая усложненная от общего к частному. Значит, собор разбирают его действительно не полностью. Есть фотографии разбора, которые были сделаны фотографом Епанечниковым, они хранятся в собрании нашего музея. На них, значит, видно, что, ну, собственно, виден конструктив собора, и впоследствии, значит, стало понятно, что собор разобрали не полностью, то есть иногда храмы разбирали полностью, и даже вот мне известны случаи, что, не знаю, чуть ли не бут из фундаментов вытаскивали. Вот. В этой ситуации, то есть верх разобрали, фундамент собора остались в неприкосновенности. Нет, под клет там никакого не сохранилось, насколько я могу понять, и по тем фотографиям раскопок, которые были опубликованы уже там в 90-е годы, раскопок московской экспедиции под руководством, если не ошибаюсь, Леонида Андреевича Беляева.
1: За него можно узнать.
2: Вот, да.
1: Ну, я с ним
2: беседовал по этому поводу, потому что меня больше всего волновал вопрос, где материал Барановского, потому что вот как раз вопрос материалов Барановского, это такой немножечко загадочный вопрос, который, может быть, в ближайшее время, кстати, и решится, потому что мы сейчас общаемся с супругой покойного Журина, и она обещала вот как-то его материалы исследовать глубже, потому что сам Олег Игоревич при жизни мне еще говорил, что материал Барановского... было немного, которое лично Барановский ему отдал по собору, а во-вторых, что они частично утратились, когда в хаосе 90-х мастерская ВАПИК переезжала из Крутиц.
1: Угу.
2: Вот.
1: Ну, то есть к началу воссоздания на этом месте
2: ничего от собора не было. Были произведены массовые такие хорошие археологические раскопки, которые выявили сохранившиеся фундаменты.
1: Угу.
2: Сохранившиеся фундаменты.
1: Они использованы?
2: Нет, фундаменты эти использованы не были, кстати. То есть вообще, да, я надо сказать, что вот мы все видим собор вот сейчас, вот, да, вот это воссоздание, в реконструкции, в неплохой, в хорошей реконструкции, которая уже, ну, как бы очень гармонично туда вошла и для гостей, и для жителей столицы, является уже, ну, неотъемлемой частью облика площади. Вот. Но в конце 80-х, когда только вопрос о реконструкции со собора сдвигался с места, проектов было несколько, в том числе и достаточно радикальных. То есть про проекты собора, проекты воссоздания собора, помимо Олега Журина, делала мастерская Липсона Моспроекта, делали несколько таких уже около частных таких вот архитектурных мастерских, которые стали появляться, делал ВАПИК отдельно, да, и некоторые проекты, они подразумевали не воссоздание собора вот в таком вот в историческом виде, да, как бы вот его объема, да, а создание на его место, знаете, вот, ну, что-то такого, как бы некого арт-объекта, который общую форму собора бы повторял, а место вот это вот пустое, оно бы оставалось как некая такая вот память об утраченном объекте, да, то есть, вот. Но в тот момент московская власть все-таки поддержала проект Журина, и как бы было решено, что собор будут воссоздавать именно на материалах Барановского, которых никто не видел уже 30 лет или 40.
1: А Барановского самого уж в живых-то не было 6 лет.
2: Да, Барановский, да, Барановский скончался в 82-м году, если я не ошибаюсь, или в 84-м, да. Вот, и... Значит, здесь как бы были вопросы. Вот, значит, когда началось воссоздание, то было принято решение храм, как бы исторический фундамент оставить в неприкосновенности.
1: Да, то есть они есть, исторически... их никто не демонтировал.
2: Не, ну а как их демонтировали? Нет, это археология.
1: Значит, у нас, знаете, по-всякому
2: бывает. По-всякому бывает, но здесь очень деликатно подошли, надо сказать, что сверху этих фундаментов там были сделаны, как я понимаю, специальные сваи, и, по сути, фундаменты были законсервированы, сверху этих фундаментов была залита плита бетонная, на которой уже был поставлен вот этот вот, ну, вот эта реконструкция собора, которую мы сейчас видим. То есть под современным собором находятся действительно его подлинные исторические фундаменты, которые дошли до нашего времени.
1: Я в 90-е годы помню шквал критики реставрации, и я, естественно, ничего в то время не мог сказать, но я за кем-то повторял, что вот голосники нормальные не сделали, вот акустика не та. Вот еще Журин, бедный Журин, его тогда только ленивый не обвинял в том, что собор через пень-колоду воссоздан.
2: Ну, слушайте...
1: Я говорю, что я так, наверное, да, сейчас не считаю, просто тогда
2: я поясняю эту ситуацию, как бы... Ну, это вот вал критики, он был связан, во-первых, с тем, что, по сути, для России это была первая такая вот действительное воссоздание памятника, ну, что называется, с нуля. То есть, конечно, были уже там крупные новгородские работы, да, но та же Нередица, все-таки там 30% кладки сохранилось, фундаменты на месте, то есть это было воссоздание, собственно, с большим включением таких вот реально исторических частей. Здесь же, кроме фундаментов и достаточно таких вот условных кроков Барановского, часть которых Журин опубликовал в своей статье, материалов-то очень мало. Фотографий очень мало, то есть как бы для, и действительно для такого, может быть, детального воссоздания у Журина не было просто, ну, необходимых оснований, вот. При этом, как я уже сказал, что были конкурирующие проекты, и знаете, сколько архитекторов, столько мнений,
1: конечно.
2: Поэтому прицепиться можно к любому проекту. Но здесь все-таки, как бы, на мой взгляд, воссоздание было сделано очень грамотно, и как бы, ну, вот история, то, что этот памятник все-таки вписался, да, как бы, она подтверждает. Вот.
1: А воссоздание ворот?
2: Воссоздание ворот. Значит, воссоздание ворот, оно было сделано, если, то есть, как бы, задумано тогда же примерно, когда и воссоздание самого собора. Год реализации, я вот, они сейчас из головы у меня выскочили.
1: В 95-м году.
2: Около, ну, примерно около, да, то есть, как бы, вот, начался середины 90-х. Но воссоздание ворот, как бы, оно уже... Во-первых, обмерных материалов было все-таки больше, и воссоздание ворот, оно было не настолько, как бы, во-первых, не настолько сложным, и как-то я помню, что оно как раз вот никакого-то обсуждения и критики не вызывало.
1: Да, они, знаете, вот по моим ощущениям тогда, ну, я совсем молодой человек был, но по моим ощущениям вот их не было, потом леса, и вот они есть. Если Казанский собор, там, это долгая история была, я помню этот забор, как постепенно он растет. Почему-то мы часто тогда бывали как раз в районе Красной площади, а Воскресенские ворота вот раз, и они появились. Но я тогда начинал ходить на кружок, краеведческий кружок в историческом музее, и мы всегда встречались, чтобы пойти на какие-то прогулки именно у Воскресенских ворот. И я помню... ощущения, сейчас его нет, потому что они уже настолько устоялись в московском ландшафте, что будто бы были всегда. Но тогда это было ощущение, что и собор, и ворота – это что-то вот новое совсем. Еще совсем, еще недавно этого всего не было, ни ворот, ни собора. А сейчас я стою, и вот у меня такое странное ощущение, как будто проезд закрыли. Хотя я, безусловно, тогда был рад.
2: Ну,
1: Да, и, ну, конечно,
2: я
1: сейчас.
2: Я, как человек, который в тот момент в Москве не жил, у меня, конечно, таких вот впечатлений, ощущений нет, но, на мой взгляд, как бы и ворота, и собор, это достаточно, ну, все-таки... такая хорошая попытка вернуть в облик центра города то, что было утрачено.
1: А вам кажется это возможным? Возвращать городу, если есть такая возможность, утраченные памятники?
2: Но,
1: как специалист, знаете, мы... тут даже оставив какую-то поэтическую составляющую, вопрос именно как к специалисту, к ученому, к
2: человеку,
1: который этим занимается профессионально.
2: Мне кажется, что...

0: Исторический порыв, потому что, как бы, да, вот Симонов монастырь, да, ну, а ничего, что там стоит, значит, там уже здание там...
1: Доказил, доказил само по себе памятник.
0: Весняных, да, как бы, и само по себе
2: памятник. Но это можно как-то все эпохи, да? Совместить одно с другим при грамотном подходе.
0: Там... Грамотный подход не может быть массовым.
2: Не может быть массовым.
0: Но он должен быть...
2: монастырь, вот остатки Симонова монастыря, вот доказил братьев Весняных, а вокруг какие-то пустыри полузаброшенные, там какая-то реконструкция идет, но тем не менее. Вот я много времени провел в Симоновом монастыре, это фактически мое первое место работы, музей Симонова монастыря, и все тогда печально выглядело вокруг. Сейчас лучше, но тоже не сказать, что здорово.
0: Ну, я считаю, что как бы такие реконструкции, они все-таки не то чтобы возможны, они необходимы. Да, потому что, понятное дело, что на наше сообщество, да, там исследователи архитектуры, да, как бы, оно очень часто относится к ним плохо, потому что, как бы, ой, это новодел, ничего оригинального, или там, ой, это все сделано неправильно. Для нас мы это понимаем, мы это можем как-то оценить, да, но надо понимать, что для, может быть, не знаю, там, воспитания поколений и вообще какого-то создания чувства какой-то исторической причастности у человека к городу, к месту, к истории, да, такие вещи, они, ну, просто жизненно необходимы, да, потому что, как бы, историческая среда, она, как бы, все-таки формирует какие-то, как, формирует у человека такое, знаете, как бы формирует чувство причастности.
2: Спасибо большое. Мы разговор о московских утратах продолжим. Напомню, что сегодня в нашей программе был Анатолий Аксенюк, кандидат исторических наук, заместитель директора по научной работе Музея архитектуры имени Щусева. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго.
0: Всего хорошего.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка со

0: Составленные из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути. Тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Души пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Золотой остров по мотивам китайской сказки.
2: Жил в одной деревне бедный крестьянин. Звали его Ван Вэй. Вот пришло время сева, а у бедняка за душой нет ни зернышка. Что делать? Отправился Ван Вэй к богатому соседу просить в долг немного зерна. Богач пообещал дать горшок проса в долг, а сам придумал коварный план, как заставить Ван Вэя бесплатно на себя работать. Достал он самое гнилое просо и велел жене сварить его, чтобы у бедняка оно не взошло. Жена так и сделала, но все-таки сжалилась и положила сверху одно единственное живое зернышко. Посеял Ван Вэй загубленное зерно, и ничего не взошло на его поле. Только одно зернышко проросло хрупким зеленым побегом. От рассвета до заката ухаживал бедняк за своим единственным ростком. Поливал его, окапывал, защищал от ветра, и, наконец, заколосился росточек ему на радость. Наступила пора жатвы. Пришел Ван Вэй на поле и видит, росток его сломан, и какая-то огромная птица выклевывает из колоса последние зерна. «Как тебе не стыдно? Ты отнимаешь у бедняка единственный колосок!» — крикнул бедняк птицы. «Не знала, что он у тебя один». «Ладно, я в долгу не останусь», — сказала птица человеческим голосом. «Садись-ка на меня и держись покрепче». Вскочил Ван Вэй на птицу, обхватил ее руками за шею, а та взмахнула крыльями и поднялась ввысь. Долго летели они над горами и равнинами, пока не приземлились на острове посреди океана. Огляделся Ван Вэй по сторонам и глазам своим не верит. Весь остров покрыт песком, да только не простым, а золотым. «Бери сколько хочешь», — сказала птица. «Это моя благодарность за твои зерна». Насыпал Ван Вэй в карманы золото и попросил птицу, чтобы она его обратно домой отнесла. На утро каждый бедняк в деревне получил от Ван Вэя подарок по щепотке чистейшего золотого песка. Услыхал об этом завистливый богач, бросился к соседу и стал расспрашивать, откуда у него такое богатство. Ван Вэй рассказал ему без утайки про Золотой остров. И решил тогда богатый сосед сделать все так же. Сварил горшок проса, сверху положил одно живое зернышко, высадил и вырастил его на своем поле. А когда осенью побег заколосился, взял богач два больших мешка, подкараулил в поле птицу и велел отнести его к Золотому острову. При виде россыпи золотого песка стал он им под завязку свои мешки набивать. Сколько ни умоляла его птица, что не выдержит она такого груза, он ее и слушать не хотел и велел лететь с тяжелой ношей через океан. Изо всех сил старалась птица, но все же рухнула от тяжести на полпути в волны. Сама-то вынырнула, отряхнулась, взлетела и исчезла за ближайшей горой, а богач остался на дне океана. Вцепился он в свои мешки с золотом, да так и не захотел выпустить их из рук. Правду люди говорят, где жадность и зависть встретились, там счастье точно не задержится.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Стяжи дух мирен, и тогда тысяча душ спасется около тебя, говорил преподобный Серафим Саровский. В этих словах выражено великое миссионерское значение подвижнической жизни. Как цветы привлекают пчел, так и святой человек самой своей жизнью притягивает других людей, в том числе нехристиан. К числу таких подвижников относится и преподобный Кирилл Челмогорский, который пришел в дебри русского севера просто чтобы молиться и спасаться, а в результате стал апостолом для целого народа. Будучи выходцем из Антониева монастыря в Великом Новгороде, преподобный Кирилл в 1316 году в возрасте 30 лет пришел на гору Челма возле Лёкшомозера. Это территория нынешней Архангельской области. Построив келью и часовню, святой вел уединенный образ жизни. Все свои дни он наполнял молитвой, а также физическим трудом, в том числе возделыванием небольшого огорода. Новость о появлении русского православного подвижника быстро разошлась среди племени Чуди, которая относилась к финно-угорским народам. Как сказано в житии преподобного Кирилла, прошла слава о нем в окрестной Веси. Чудины, как их еще называли, были язычниками, поклонялись идолам. Появление христианского подвижника они поначалу восприняли враждебно и постоянно делали козни святому Кириллу. Например, однажды они устроили поджог леса вблизи горы. «Братья возлюбленные», — взывал преподобный, «молю вас оставить хотя бы гору с растущими на ней деревьями». Но язычники не вняли мольбам. Вскоре пожар подошел к жилищу и уже сжег часть имущества. Однако святой Кирилл не покидал своего места и со слезами молился словами 39-го псалма. «Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей». И чудесным образом пожар неожиданно утих. Тяжелые мысли посещали порой преподобного о том, что местные жители злы и немилостивы, хотят изгнать его, и что он зря здесь поселился. Однако святой Кирилл считал это бесовским наваждением. С помощью молитвы и обращения к любимой псалтире он преодолевал сомнения и продолжал подвиг. Видя незлобие и святую жизнь преподобного Кирилла, местные жители постепенно становились мягче и все чаще обращались к преподобному с духовными вопросами. Он говорил им о едином Боге, о Христе Спасителе, заповедях Божиих, призывал принять святое крещение. Как сказано в житии святого, православие начинало процветать вместе том и распространялось благочестие. Постепенно же все чудины восприняли святое крещение. Приходили к преподобному за советом и православные христиане из других мест, привлеченные рассказами о его жизни. Проповедь святого Кирилла подкреплялась чудесами. Так однажды к нему пришли чудины-разбойники с реки Ониги, чтобы ограбить. Святой увидел их еще издалека и спокойно с молитвой ожидал. «Чадо, все мое сокровище в келье моей, в углу», — сказал подвижник грабителям. Они зашли и с изумлением увидели сияющую светом икону Божией Матери. Чудины внезапно ослепли, а затем стали просить у святого Кирилла прощения. «Согрешили перед Богом и тобой», — говорили они, — «помолись о нас грешных». «Не творите зло», — сказал преподобный, — «и удаляйтесь от всякой неправды». По молитве святого Кирилла покаявшиеся разбойники прозрели. К концу его жизни все чудины из той местности были крещены. Для них был построен храм Богоявления. отошел ко Господу преподобный Кирилл Челмогорский в декабре 1368 года в возрасте 82 лет. Как сказано в церковных молитвах, он чудского народа идольское служение угасил, божественными учениями верно сердца их утвердил, в оледеневшие сердца чудского народа божественное семя покаяния всеев.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я хочу поделиться впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Какая изумительная сцена! Мальчик и лось!
3: А как раз лось, да не бегут!
4: Он что, ручной?
3: Наверное.
1: Герои диалога из кинофильма «Мальчик и лось», который только что прозвучал, ошибаются. Лось вовсе не ручной. Однажды он случайно забрел в город, вышел из леса на шоссе, испугался автомобиля и побежал. А когда остановился, то вдруг понял, что вокруг не деревья, а высокие дома. Под копытами не мягкая трава, а асфальт. И непонятно, как выбраться из чужого, странного мира и попасть обратно домой. Картину «Мальчик и лось» сняла в 1975 году на киностудии имени Горького режиссер Инна Туманян. Лента не получила широкого проката, поэтому видели ее немногие. Можно предположить, что большой известности картина в свое время не обрела, потому что была снята в той особенной манере, которую сегодня принято называть «фестивальной». Такой, когда во главу угла режиссер ставит не экшен, то есть динамику и остроту сюжета, а глубину смысла. Фильм «Мальчик и лось» яркий и увлекательный. И пусть диалогов в картине не так уж много, зато есть с огромным мастерством снятые сцены, в которых мы видим ошеломленного столкновением с миром людей лося. Образ большого и сильного лесного животного, беспомощного на городских улицах, передан выразительно и тонко. Глаза лося говорят красноречивее всяких слов. В них испуг и одновременно надежда. Кажется, что он не просто так бродит по улицам, а ищет того, кто сможет ему помочь. В это же время юный, но подающий большие надежды автогонщик по имени Костя упорно готовится к важным соревнованиям. Он настроен на победу, мальчик чувствует себя звездой и даже со старшими разговаривает немного свысока. Когда знакомый Кости интересуется его планами, парень отвечает ему самоуверенно и дерзко.
5: Значит, надеешься на победу?
3: Не надеюсь, а так и будет.
5: Ну, а вдруг нет?
3: Никаких «нет» не может быть.
5: Это почему же?
3: А потому. Ясно?
5: Ну, приду посмотреть, не хвастун ли ты.
1: Добрую половину фильма Костя кажется нам не самым приятным персонажем. Даже к истории о лосе в самом центре города, которую рассказывает ему знакомая девочка Марина, подросток остается равнодушным. Но ближе к финалу фильма мы становимся свидетелями его необыкновенного преображения, когда Костя лицом к лицу сталкивается с испуганным, страдающим животным, что-то происходит в его душе. И вот он уже готов пожертвовать самым важным – желанной победой в соревнованиях, чтобы помочь лосю. А помощь лесному жителю очень нужна. Люди решили, что он бешеный и хотят его поймать. Хочется отметить одну интересную деталь. Помимо главных героев, мальчика и лося, все остальные персонажи фильма эпизодические. Они появляются на экране порой лишь раз и всего на несколько секунд, но запоминаются надолго. Один из них – старый лодочник. Когда Костя и лось переправляются через реку, он дает им возможность оторваться от преследователей и наотрез отказывается помогать тем, кто задумал поймать животное. Иногда от нашего сострадания может в буквальном смысле зависеть чья-то жизнь. Вот одна из идей, которую режиссер Инна Туманян сумела воплотить в своей киноленте. И еще этот фильм о настоящей победе. Победе над собой, собственным равнодушием и эгоизмом. И о том, что каждый из нас может оказаться способным и на жертвенную любовь, как герой светлого и доброго фильма «Мальчик и лось». С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Домусчи. Чем грех отличается от обычного преступления или оскорбления другого человека? Ответить на этот вопрос помогает 50-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое».
3: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертвы Ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов».
2: «Тогда возложат на алтарь Твой тельцы».
1: У каждого человека есть опыт совершения плохих поступков. Этот опыт мы обретаем с самого раннего детства. Порой по незнанию, иногда из-за отсутствия должного воспитания, а с какого-то момента обуреваемые не самыми лучшими желаниями и страстями. Порой мы не понимаем, почему на нас обижаются, и вдруг слышим в ответ, что, оказывается, наши действия были очень обидными или плохими. Опыт жизни учит нас, что хотя есть общие правила, каждый сам решает, что для него оскорбительно, а что нет. Иногда люди общаются очень грубо и не видят в этом проблемы, а другому слова не скажи, обижается. Таким образом, сами того не замечая, мы учимся выстраивать отношения, учитывая характер и особенности тех, с кем общаемся и живем рядом. И внутренне понимаем, что для решения проблемы надо просто достичь мира, чтобы никто не обижался. Псалом, который мы услышали сегодня, может быть самый известный во всей Псалтире. Он сочинен Давидом по, скажем прямо, очень страшному поводу. Не все читающие его понимают, что кровь, от которой царь просит его избавить, это кровь военачальника Урии, которого он послал на смерть, чтобы взять в себе в жены его супругу Версавию. Перед нами один из самых удивительных и глубоких покаянных текстов. Но история его появления не так проста, как может показаться на первый взгляд. Все дело в том, что написан он не после совершения самого греха, а после того, как пророк Нафан указал на него Давиду. совершив поступок, который осложнил наши отношения с другим человеком, мы обычно больше беспокоимся о последствиях для отношений, чем о духовной стороне дела. Формально Давид, как царь, имел право посылать полководцев туда, куда хотел. Урия был военным и мог погибнуть, а мог выжить. И когда он погиб, формально можно было никого не обвинять, потому что война на то и война, что люди на ней гибнут. Однако пророк Нафан пришел к Давиду и через притчу обличил его. Так что царь понял, дело не только в том, что кто-то формально прав или не прав, пострадал или нет. Дело в том, каково его собственное сердце и каковы его отношения с Богом. Именно поэтому, хотя мы не слышим никаких обвинений, Давид вдруг осознал масштаб той раны, которую он себе нанес. Внешне не было никаких проблем, и можно было жить дальше. Но почему-то он говорит Богу, что перед ним одним согрешил и лукавое сотворил. Он осознает, что грех – это не просто поступок против человеческих правил, но искажение самой жизни, которую дал тебе Творец. Это осознание побуждает Давида не просто извиняться, но просить у Бога буквально пересоздать его сердце, обновить его нравственную жизнь. Он не собирается обходиться словами, ведь сокрушен весь его внутренний мир, и единственный, кто может восстановить его, это Бог. Конечно, о покаянии можно говорить много. Но главное, что стоит понимать, грех – это не сиюминутный конфликт, не распря на почве вкусов и предпочтений. Все это бывает в нашей жизни и часто исчерпывается простым человеческим извинением. Однако сознательный поступок против правды Божией оставляет в нашей душе такие последствия, исправить которые может только Господь. Почему, примиряясь с людьми, мы и к Нему обращаемся с просьбой о прощении.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Дело дня.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах прошлого века. Женщина просила его: «Гришенька, милый, помоги. Мне очень нужен паспорт. Без пенсии мне не выжить». Неравнодушные люди рассказали историю Лины Григорьевны добровольцам патриаршей гуманитарной миссии. О том, что православные волонтеры поддерживают тех, кто нуждается в помощи, в городе хорошо знают. Добровольцы приносили Лине Григорьевне обеды, убирали жилье, которое было захламлено мусором. Но главное, помогли женщине получить паспорт и восстановить пенсию. Благодаря добровольцам Лина Григорьевна воспряла духом. Стала сама готовить еду, следить за внешним видом, поддерживать чистоту в квартире. Сегодня в Горловке еще много одиноких пожилых людей, которым нужна помощь. Поддержать их и работу патриаршей гуманитарной миссии можно ежемесячными пожертвованиями на сайте помочьвбеде.рф. А если вы хотите стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, заполните анкету на сайте или оставьте заявку по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Все затраты на дорогу в Донецкую Народную Республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
2: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Гуляем в компании историка, москвоведа, кандидата исторических наук Анастасии Майер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Идем на Беговую улицу. И для того, чтобы нам на Беговую улицу попасть, мы выйдем из метро «Белорусская». И по Ленинградскому проспекту мы идем в сторону области. Ну, какое-то время идем, наверное, минут 10 получается у нас. И доходим до поворота на Беговую. Он по указателям очень понятен. И перед самым поворотом мы здесь останавливаемся перед таким несколько необычным домом. Еще называют ажурный дом. Пропустить сложно. Но нашу прогулку по Беговой, наверное, стоит начать именно здесь.
2: Да, этот дом удивительный. Он был построен в 1936 году как вариант типовой московской застройки. То есть был разработан проект, по которому в Москве должна была появиться целая серия типовых зданий. И именно здесь появился такой первый дом. Удивительно он чем? Тем, что он совершенно с виду не похож на типовое жилье. Несмотря на то, что каркас дома – это первый опыт использования железобетонных блоков для строительства дома, что позволяет, соответственно, строить быстро, в любое время года создавать целые кварталы. Но это не просто каркас, да, железобетонный. Это дом, который украшен необычными совершенно архитектурными деталями. И главная особенность этого дома – это вот бетонная решетка в виде листьев и веточек, которые закрывают лоджии этого дома.
1: Это лоджии?
2: Это лоджии, да. Лоджии не открытые, они закрыты вот этой вот бетонной решеткой.
1: То есть ты живешь в квартире, и у тебя не так много солнечного света, ты все время смотришь вот на это. То есть со стороны, с улицы, безусловно, красиво смотрится, но когда ты в квартире, тут уже есть варианты.
2: Но там не все окна выходит в сторону балкона, да, есть те, которые открытые, да, но, может быть, с точки зрения функционала, с точки зрения освещения не очень хорошо, но внешнего декора очень оригинальный прием, такой необычный. Кроме того, на доме мы видим вот эти вот круглые такие медальоны, которые изначально должны были внутри быть просто забетонированы, но позже их сделали под мрамор, что отсылает нас к венецианской архитектуре, тоже очень необычно для этого периода.
1: Такие а вот... почему необычная? Ведь все-таки итальянская, ну ладно, венецианская – это отдельная, конечно, школа, но если мы возьмем в целом итальянскую, то как раз архитекторы того периода часто к ней обращаются, тот же Жолтовский, да, с его башнями, с его...
2: Ну вот я имею в виду именно прием. Декорирование под мрамор внешних фасадов, это не так часто в Москве встречается. Но и главным образом это совершенно не похоже на типовую застройку. Вот точно. А предполагалось строить целые кварталы таких домов. Архитектор Андрей Буров и Борис Блохин, авторы этого проекта. Но надо сказать, что большинство восприняли строительство этого дома положительно, он понравился. Но были люди, которые так довольно снисходительно отнеслись к нему. Так вот главный архитектор Чечулин называл этот дом дешевым аккордеоном. Да, это второе название. Кто-то говорил так нежно ажурный дом, а кто-то говорил, что это какая-то безвкусица и непонятный дешевый аккордеон.
1: У меня, когда я смотрю на этот дом, если я... Чаще всего я на машине проезжаю, в пробке стою, и если я его начинаю расглядывать, то он, безусловно, вызывает восторг у меня. Если я проезжаю мимо, просто бросаю взгляд, он мне иногда кажется... каким-то типовым домом из 70-х. Что-то, вот, видимо, в архитектуре 70-х годов незримо было заимствовано из таких проектов. Но это арт-деко. Арт-деко вообще сильно повлияло на последующие архитектурные стили.
2: Да, но здесь вот это такое смешение. Здесь как бы и отголоски арт-деко, и уже новые конструкции, новые инженерные решения мы тоже в нем видим. Да? То есть, собственно, это такой первый опыт удешевления, экономии строительства.
1: Я читал, что Андрей Буров позаимствовал саму идею в США, когда он ездил по штатам. Где-то он вот что-то похожее видел.
2: Ну да, если до этого присутствовала идея домов коммун, да, где общие какие-то, ну, жилые пространства, то это уже такой дом гостиничного типа. Вот он как раз привез идею из США. Это небольшие по площади квартиры с совсем небольшой кухней. То есть здесь все-таки присутствует, да, место, где люди могут что-то приготовить, разогреть, не только, да, но здесь все равно весь первый этаж отдавался под столовую, библиотеку, парикмахерскую, детский сад, предполагалось. Но война внесла свои коррективы. В результате нижний этаж, подвалы были отданы под, ну, подвал под бомбоубежище. И уже после войны уже только магазин появился продуктовым на первом этаже, который также, кстати, и носит название «Ажурный», да, с тех пор по названию дома.
1: Ну, мы поворачиваем на Беговую.
2: Да, поворачиваем на Беговую, и тут же мы видим следующий дом, который тоже поражает нас своим архитектурным решением. Это так называемый, ну, одно название — дом авиаторов, поскольку позже здесь дадут квартиры инженерам-авиастроителям, отсюда и название. Но более распространено в городском фольклоре название «дом на ножках» или «дом осьминог», ну и всякие подобные названия. Много есть названий. И это связано с необычным также архитектурным решением. Этот 13-этажный дом на 299 квартир стоит на 20 парах таких вот бетонных оснований, которые поднимаются на уровень 4-го этажа, ну, таких вот ножках своеобразных. Причем эти конструкции сужаются к основанию, что создает впечатление неустойчивости дома, как будто он так вот не очень твердо стоит на земле. Но это не так. Эти железобетонные конструкции, они очень крепкие. А сама идея была связана, такого необычного дома, была связана с тем, что его первоначально планировали построить на берегу Химкинского водохранилища возле водного стадиона. И там дом должен был стоять на берегу. И эта зона предполагалась зона для прогулок, да, возле дома, чтобы больше освободить место для прогулок горожан во дворе этого дома, так скажем.
1: Но не получилось.
2: Но отказались от этого места, а первоначальная была идея разместить там гостиницу к Олимпиаде 80. Вот. Но переносят уже сюда, на Беговую улицу. Кстати, на этом месте находились домики жокеев, так называемые здесь находились, которые относились к ипподрому.
1: Ну, совсем рядом, что-то буквально.
2: Да. Здесь строят это здание. От вот этого необычного основания в виде ножек решили не отказываться.
1: Ну, это такая Ле Корбюзье, фактически.
2: Да, конечно, это оттуда, да, идея общая идет. Ну, решили, что функционально от Ленинградского проспекта очень много выхлопных газов, а так как дом поднят, то не так много будет попадать не очень свежего воздуха в городские квартиры. Дом обычный, жилой. Пространство под домом используется для парковки сейчас, но такое очень необычное привлекает всегда внимание москвичей. Идем дальше по улице, и тут же мы видим целый комплекс зданий московского ипподрома. Начало скачкам в Москве и рысьим бегам было положено еще в начале 19 века. Появляется, ну, вообще связано с главный наш основатель интереса, да, к этому виду спорта, если так можно назвать, это Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский, который разводил орловских рысаков, который устраивал бега, но позже, уже не при нем, в 1934 году в Москве выделяется специальный участок земли на Ходынском поле, где появляется место для проведения рысьих бегов, так называемых. Причем разделяют отдельно скачки, отдельно бега, и вот здесь...
1: А в чем разница была?

0: которые относятся к этому времени. В общем, в 1934 году первое здание, потом в конце 19 века ипподром расширяют, и уже ту часть, в основном, которую мы видим сегодня, она уже относится к середине 20 века, когда реконструировали белорусскую железную дорогу, соединили вместе. Там на этой территории находилось как бы два ипподрома. Отдельно для рысих бегов, отдельно для скачек. Их объединяют и делают такое масштабное место для проведения конных соревнований. Оно пользовалось очень большим популярностью. Говорят, что были заполнены трибуны и действительно сделали ставки. Это было очень популярным таким развлечением. К нашему времени ипподром уже не столь популярен был, и до конца 80-х годов он работал. В 2000-х уже редкие, но были скачки, а в 23-м году ипподром закрыли
1: на реставрацию. Да. То есть в идеале там все конные соревнования когда-то будут продолжаться.
0: Ну, обещают, что в 26-м году его заново откроют, и он снова примет посетителей.
1: Спасибо большое. Посмотрели мы «Беговую улицу» с Анастасией Майер, историком, москвоведом, кандидатом исторических наук. И вы гуляете с нами по Москве, любуетесь Москвой, любите наш город. Будьте здоровы.
0: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Чурасова. Мы рано выкормили лошадей в слободе упраздненного городка Тагая и еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные церкви с зелеными куполами, одна поменьше, а другая большая, еще новая и неосвещенная. Красные крыши господского огромного дома, флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги целую толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в Лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий и громкий голос: «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из залы растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «На силу я дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она ту же минуту всею душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечной любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою прослезившуюся от внутреннего чувства мать, ласкала ее, охорашивала, подвела даже к окну, чтобы получше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка». Но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю», — проговорила она как-то резко. «Успеем поздороваться. А вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену». Наконец она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим». И обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее внимания и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы!» Продолжала она так же весело. «Я не охотница целовать ребятишек. Ну да покажите их мне сюда, к свету». На дворе начинало уже смеркаться. Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Сережа похож на дядю Григория Петровича. Девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок... какой-то чернушка». Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обнимания и целования. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестра замухрышка, а братец чернушка. Но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками, на них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шахерезаде. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери и молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра, отведи же Софью Николаевну и детей в комнаты, которые я им назначила, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитание Прасковьей Ивановной. Она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет, из которого была одна дверь в столовую, а другая в спальню. Спальню также отдали нам. В обеих комнатах, лучших в целом доме, Прасковья Ивановна не жила после смерти своего мужа. Их занимали иногда почетные гости. Обыкновенные же посетители жили во флигеле. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключенного в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина, его дочь, по словам Александры Ивановны, тогда как в окошко с железной решеткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовую решеткой и бронзовыми полосами и с финифтинами бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальной принесли большую двойную кровать, также красного дерева, с бронзою и также великолепную. Вместо кроватки для меня назначили диван. Сестрицу же с парашей и братца с кормилицей поместили в спальной, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распорядясь и поручив исполнение Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим на полу стоящим зеркалом, какого я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную. Она воротилась после ужина, когда я уже спал. Видно, за ужином было шумно и весело, потому что часто долетал до меня через столовую громкий говор и смех гостей. Добрая Александра Ивановна долго оставалась с нами, и мы ее очень полюбили. Она с какой-то грустью расспрашивала меня подробно об Огрове, о бабушке и тетушках. Я не поскупился на рассказы, и в тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая, смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся. Но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит. Я смутился, даже испугался, и, завернувшись с головой своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключение равнодушно сказал: «Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня. Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную горничную или барскую барыню спросила, можно ли видеть тетушку. Прасковья Ивановна отвечала, можно. Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала, тетушка желает вас всех видеть, и мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвище Замухрышки и Чернушки, данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне сестрица и дала поцеловать руку и сказала, «Это так, для первого раза я принимаю вас у себя в спальной». «Я до ребят не охотница, особенно до грудных. Крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах. Я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать. Маленьким с большими нечего мешаться». «Ну, милая моя, Софья Николаевна, живи у меня в доме, как в своем собственном. Требуй, приказывай, все будет исполнено. Когда тебе захочется меня видеть, милости прошу. Не захочется? Целый день сиди у себя. Я за это в претензии не буду. Я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении». «Я с собой никому не скучаю. Прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала почивать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала, «А, ты охотник до картинок?» Так ступай с своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диванную. Она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать. И меня бабушкой не звать, а просто Прасковьей Ивановной. Отчего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках. Но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой комнаты, показавшейся мне в то же время как-то темную и невеселую, вероятно, от кисейных и шелковых гордин на окнах. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синей материей. Какая огромная люстра висела посередине потолка. Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты. Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов. Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди. Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до полу с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, Чурасовский дом должен был показаться мне и показался дворцом из Шахерезады. Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно. Но зато она понравилась мне больше всех комнат. Широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешенные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид комнате. Прасковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей. Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня, всеми диковинками и сокровищами, как я думал тогда, украшавшими Чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтобы передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что тетушка занята очень разговорами с моим отцом и матерью, и выслала ее, прибавя: «Изволь отсюда убираться». Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и, чтобы утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала: «Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой. И я уже привыкла ее так звать. Я ей такая же родная, как и вы, только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники». Я ничего не понял, грустно звучали ее слова, и мне как будто стало грустно, но ненадолго. Картины и великолепное убранство дома вдруг представились мне, и я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Экой ты дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала опять расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрова. Я подумал: ну что говорить о Багрове после Чурасова? Но не так, видно, думала Александра Ивановна и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя, как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли. Как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово, и как живет она у ней вместо приемыша уже 16 лет». Вдруг вошла какая-то толстая, высокая и немолодая женщина, которой я еще не знал, и стала нас ласкать и целовать. Ее называли Дарьей Васильевной. Ее фамилии я и теперь не знаю. Одета она была как-то странно. Платье на ней было господское, а повязана она была платком, как дворовая женщина. После я узнал, что платье обыкновенно дарила ей Прасковья Ивановна с своего плеча и требовала, чтобы она носила их, а не прятала. Дарья Васильевна с первого взгляда мне не очень понравилась, да и заметил я, что она с Александрой Ивановной недружелюбно обходилась. Но впоследствии я убедился, что она была тоже добрая, хотя и смешная женщина. Прасковья Ивановна привыкла к ней и жаловала ее особенно за прекрасный голос, который у ней и в старости был хорош. Она пустилась растабарывать не с нами, а с Парашей и кормилицей. Александра Ивановна, шепнув мне тихо: «Пришла все выведать услуг», ушла с неудовольствием. Оставшись на свободе, я увел сестрицу в кабинет, где мы спали с отцом и матерью, и, позабыв смутившие меня слова «Экой ты, дитя», принялся вновь рассказывать и описывать гостиную и диванную, украшая все по своему обыкновению. Милая сестрица жалела, что не видала этих комнат и залы, которые она вчера мало разглядела. Мы принялись рассуждать по-своему о Прасковье Ивановне, об Александре Ивановне и о Дарье Васильевне. Сестрица так меня любила, что обо всем думала точно то же, что и я. И мы с ней всегда во всем были согласны. Между тем, дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек 15. Между прочим, тут находились Александр Михайлович Карамзин с женой, Никита Никитич Философов с женой, господин Петин с сестрою, какой-то помещик Бедрин, которого бронила и над которым в глаза смеялась Прасковья Ивановна, Ленивцев с женой и Павел Иванович Миницкий, недавно женившийся на Варваре Сергеевне Плещеевой. Это была прекрасная пара, как все тогда их называли, и Прасковья Ивановна их очень любила». Оба молоды, хороши собой и горячо привязаны друг к другу. Через несколько дней Миницкие сделались друзьями с моим отцом и матерью. Они жили в 25 верстах от Чурасова, возле самого упраздненного городка Тагая, и потому езжали к Прасковье Ивановне каждую неделю, даже чаще. Миницкие в этот день вместе с моим отцом приходили к нам в комнаты и очень нас обласкали. Мы полюбили их как родных. Перед самым обедом мать пришла за нами и водила нас обоих с сестрицей в гостиную. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои багровы, прошу любить да жаловать. А как Сережа похож на дядю Григория Петровича». Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Гости, кроме Миницких, которых я уже знал, мне не очень понравились. Особенно не взлюбил я одну молодую даму, которая причиталась в родню моему отцу и которая беспрестанно кривлялась и как-то странно выворачивала глаза. Прасковья Ивановна беспрестанно ее бронила, а та смеялась. Все это показалось мне и странным, и неприятным. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину. Это название утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью, кроме того времени, когда мать уезжала в Оренбург или когда была больна. И то мы обедали не одни, а с дедушкой, бабушкой и тетушкой. И мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства. Она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. «Впрочем, — прибавила она, — со временем я надеюсь как-нибудь это устроить». Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться 10 человек». Начался шум и беготня лакеев, которых было множество, и которые не только громко разговаривали и смеялись, но даже ссорились и толкались, и почти дрались между собой. К ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, и потому столовая служила единственным сообщением в доме. На лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. Евсеич и Параша, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумлении, даже страх от наглого бесстыдства и своеволия, окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил Параше: «Что это? Господи, куда мы попали? Хорош, господский, богатый дом, да это разбой денной». Параша отвечала ему в том же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту нарасхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорыч, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтобы не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. Евсеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что надобно же детям кушать, не обращали никакого внимания, а казначей, человек смирный, но нетрезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич, сами видите, какая вольница! Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». Евсеич пришел в совершенное отчаяние, что дети останутся не кушавши. Жаловаться было некому, все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел Параше запереться изнутри, а сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из Багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковороде битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтобы немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Вслед за стуком отодвигаемых стульев и кресел прибежала к нам Александра Ивановна. Узнав, что мы и не начинали обедать, она очень встревожилась, осердилась, призвала к ответу буфетчика, который, боясь лакеев, бессовестно лгал, что никаких блюд не осталось и подать нам было нечего. Хотя Александра Ивановна, представляя в доме некоторым образом лицо хозяйки, очень хорошо знала, что это бессовестная ложь. Хотя она вообще хорошо знала чурасовское лакейство и сама от него много терпела, но и она не могла себе вообразить, чтобы могло случиться что-нибудь похожее на случившееся с нами. Она вызвала к себе дворецкого Николая и даже главного управителя Михайлушку, живших в особенном флигеле, рассказала им обо всем и побожилась, что при первом подобном случае она доложит об этом тетушке. Николай отвечал, что дворня давно у него от рук отбилась, и что это давно известно Прасковье Ивановне. А Михайлушка, на которого я смотрел с особенным любопытством, с большой важностью сказал, явно стараясь оправдать лакеев, что это ошибка поваров, что кушанье сейчас подадут, и что он не советует тревожить Прасковью Ивановну такими пустяками. Только что они ушли, пришла мать. Александра Ивановна, очень встревоженная, начала ее обнимать и просить у нее прощения в том, что случилось с детьми. Она прибавила, что если дело дойдет до тетушки, то весь ее гнев упадет на нее, ни в чем тут не виноватую. Мать очень дружески ее успокоила, говоря, что это безделица и что дети поедят после. Она уже слышала, что нам готовят особое кушанье, и что тетушка об этом никогда не узнает». Успокоенная Александра Ивановна ушла к гостям, а я принялся подробно рассказывать матери все виденное и слышанное мной. Тут моя мать так взволновалась, что вся покраснела и чуть не заплакала. Она очень благодарила Евсеича, что он увел нас из столовой, приказала, чтобы мы всегда обедали в кабинете, и строго подтвердила ему и Параше, чтоб чурасовская прислуга никогда и близко к нам не подходила. Евсеич и Параша ушли, а с ними и сестрица. Оставшись наедине с матерью, я обнял ее и поспешил предложить множество вопросов обо всем, что видел и слышал. Мать очень смущалась и затруднялась ответами. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые. Этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться». А что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такой великой госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней. Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай, все будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны. Но меня уверили в противном. и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял, и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Мать утвердила меня в таких мыслях, но все мои вопросы об Александре Ивановне, об ее положении в доме и об ее отношении к благодетельнице нашей Прасковье Ивановне, мать оставила без ответа, прибегнув к обыкновенной отговорке, что я еще мал и понять этого не могу. Между тем, смирный буфетчик и Евсеич принесли нам обед, позвали сестрицу, и мы, порядочно проголодавшись, поели очень весело и аппетитно. Особенно потому, что маменька сидела с нами. После нашего позднего обеда мать ушла к гостям, а мы с сестрицей принялись устраивать мое маленькое хозяйство, состоявшее в размещении книжек, бумаги, чернильницы, линейки и прочего. Сверх того, у меня был удивительный ларчик или шкафик, оклеенный резной костью, в котором находилось 8 ящичков, наполненных моими сокровищами, то есть окаменелостями, чертовыми пальцами и другими редкими камушками, всегда называемыми мною «штуфами». Крючки с лесами, грузилами и поплавками, снятые с удилищ, тоже занимали один из ящиков. Все 8 ящиков запирались вдруг, очень хитрым замком, тайну которого я хранил от всех, кроме сестрицы. Для такого диковинного ларца очищалось самое лучшее и видное место. Мы поставили его на бюро и при этом случае пересмотрели вновь, неизвестно в который раз, все мои драгоценности. Потом приходил к нам отец. Мать сказала ему о нашем позднем обеде. Он пожалел, что мы были долго голодны, и поспешно ушел, сказав, что он играет с тетушкой в пикет. Вскоре, после чаю, который привелось нам пить немедленно после обеда, пришла к нам маменька и сказала, что более к гостям не пойдет, и что Прасковья Ивановна сама ее отпустила, заметив по лицу, что она устала. Мать в самом деле казалась утомленную, и сейчас, после нашего детского ужина, легла в постель. Я обрадовался случаю поговорить с нею наедине и проспросить кое о чем, казавшимся мне непонятным, как вдруг неожиданно явилась Александра Ивановна. Видно было, что она полюбила мою мать, потому что все обнимала ее и говорила с ней очень ласково и даже потихоньку. Я не мог расслушать всех разговоров, но хорошо понял, что Александра Ивановна жаловалась на свое житье, даже плакала, оговариваясь, впрочем, что она не тетушку обвиняет, а свою несчастную судьбу. Хотя мне было жаль ее, но через несколько времени я заснул под шепот ее рассказов.
0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
1: Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть с друг другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне, хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить, и в которой она видела только капризность и странности. Мать, в свою очередь, пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили. Что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст. Молится Богу по капризу, когда ей захочется. А не захочется, то и среди обедни из церкви уйдет. Что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники. Что первое ее удовольствие – летом сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты. Что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается. Что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтобы она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того, чтобы она могла жениха найти, Прасковья Ивановна и слышать не хотела, и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба, и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она оказалась мне такую умную, ласковую и правдивую. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку, и что тетушка недобрая. А это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же, не говорите об этом ни сестрице, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении. Доброе или не совсем доброе, Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина, и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже 20 лет жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственную чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой. Она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала. Этого мало. Она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека, Михаила Максимова. Но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка тонкая штука. Он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю. Но знаю и то, что он человек умный и не злой. Я хочу одного, чтобы мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб я слышать не хочу. Я могла бы получать доходы вдвое больше, но на мой век станет, да и наследником моим останется. В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороной справки о них в соседних деревнях. Через верных и преданных людей ее крестьяне действительно жили богато. Это знали все. Но многочисленная дворня вследствие такой системы управления дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты. Не годится спустить в крестьяне. Замечала ли нескромность поведения в женском поле? Она опять приказывала Михайлушке отослать такую-то в дальнюю деревню, ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутствии, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтобы говорили ей о чем-нибудь подобном. Прасковья Ивановна была набожна, без малейшей примеси ханжества, и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме Божием. Знала наизусть весь церковный круг, сама певала с своими певчими, стоя у клироса. Иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала. А иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться. О чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги. И, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела. Впрочем, это не мешало ей во время говения по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она оговаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик, чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в Великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употреблением скоромной пищи, если была нездорова. Терпеть не могла монахов и монахинь. И никогда черный клобук или черная камелавка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни. Но узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уважения, помогала щедро. А как люди, достойные уважения, встречаются нечасто, то и вспоможения ее были редки. И Прасковью Ивановну вообще не считали добрую женщиною. Надо бы сказать правду, что доброты в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости, в ней было мало. Или лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, немного было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Миницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато. Всем говорила «ты», и без всякой пощады высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участие в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстных расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться. Итак, это необыкновенное стечение гостей можно объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива. Лгунов заставляла лгать, вестовщиков рассказывать вести, сплетников сплетни, что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме Дарьей Васильевной и двоюродной внучкой сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно. Они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе. Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшие отношения, много испытывала огорчений, и только дружба Меницких и моих родителей облегчала тягость ее положения. Я описывал Прасковью Ивановну такую, какую знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какую она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей». Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы. Гости сменялись одни другими, то убывали, то пребывали. Мать с каждым днем приобретала большую благосклонность Прасковьи Ивановны. С каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Меницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иванович Меницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил. Страстно любя свою красавицу-жену, также любившую своего красавца-мужа, он с удивительной настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами. Ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николаевна, ты ничего не ешь!» Потом, когда она как-то узнала, что гости уже вполовину обедали с детьми, она посмеялась и перестала ее потчевать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поутру. Александра Ивановна или Меницкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет. Дамы ложились на большую двуспальную кровать, Меницкий садился на диван, и начинались одушевленные, откровенные разговоры. Так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девичьей с лакейской. В детскую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались. Но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялась моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы. Иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или «Сумароковских трагедий». Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются. Это мне не нравилось. И потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине. Я отвечал, что мне досадно, когда поднимают насмех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами. Он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьевича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об имении, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец ездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу. Он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то и не один раз. Еще прежде отец ездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я расспросил его очень подробно и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было. Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека. Я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и с позволения Прасковьи Ивановны по выбору матери брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный, мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад», «Халдейская повесть», не помню чьё сочинение, и «Нума» или «Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна. Они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери, и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом, мне удалось заглянуть в «Алькивиада», в «Графа Вальмонта» или «Заблуждение рассудка» и в «Достопамятную жизнь» Клариссы Гарлов. Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец, тут же попались мои безделки Карамзина и его же издание разных стихотворений разных сочинителей под названием «Ониды». Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст. Чтение всех этих новых книг и слушание разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться. Для думания же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать, о чем спрашиваю. Он частенько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охоту узнавать? Отчего, да почему, да на что? Это и старики не знают, а ты еще дитя. Так Богу угодно, вот и все. Пойдем-ка лучше посмотрим картинки». В этом роде жизнь с мелкими изменениями продолжалась слишком 2 месяца. И несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картины, и на которые я не переставал любоваться, несмотря на старые и новые пьесы,

0: Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце. Привык поверять свои впечатления ее разумным судом. Привык слушать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Меницкий и особенно Александра Ивановна. Они даже отвлекали от меня внимание матери. И много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения. Это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее. Ее дружба очень утешала меня. Но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемой мною тогда причиной скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет. Мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна «чернушкой». Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал. Верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал. Хорошо, что маменька не послушалась. И так весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну что тебе там делать в этой Мурье?» — говорила она. «Свекровь по тебе не стоскуется, а заловки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила. Но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долей оставаться нельзя, что уже три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молодьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить». Прасковья Ивановна отвечала, что все это враки, и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николаевна, — говорила она, — ты еще не видала моего Чурасова. Его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами, и когда заиграют все мои 20 родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хотя я до них и не охотница. А всего бы лучше чернушку меньшего сынка оставить у бабушки. Пусть он ревет там в волю. Если не приедете, осержусь». Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно «Кадым и гармония», «Полидор, сын Кадма и гармонии», «Нума» или «Процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды». И этим подарком много примирило меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять той же дорогой через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали слишком 8 дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и ежедневный буран. Дороги иногда и следочка не было. И в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В восьмой день мы приехали ночевать в Неклюдово, к Альпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь. И через 2 часа я увидел с горы уже милое мне Багрово.
1: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают тебя люди. Слишком очевидно существование твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты, равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава первая. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева, щедрой оливы, ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытывающий дерево на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять, из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемке, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника графини Софьи Толстой, супруги писателя Льва Толстого, 1862 год. Я опять заснула так, что даже поездка в Москву, будущий ребенок, все это не производит во мне никакого волнения, никакой радости, ничего. Хотела бы знать средство, которое могло бы меня освежить, разбудить. Я давно не молилась. Бывало, тихонько ото всех зажигала восковую свечку перед образом, клала цветы, а потом запру дверь, стану на колено и молюсь час, два. Теперь все это вспоминать хорошо. Так все стало серьезно, а впечатления девичьи живы, расстаться еще трудно, а воротиться к ним нельзя. Вот так-то через несколько лет я создам себе женский, серьезный мир, и его буду любить еще больше, потому что тут будет муж, дети. Я уверена, что в Москве я освежусь в своей прежней жизни и пойму ясно настоящую. Конечно, с хорошей стороны, потому что все, что дурно, происходит от меня же. Только бы муж перенес терпеливо мое переходное время.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Святые отцы много потрудились над тем, чтобы научиться молиться Богу так, чтобы Он их слышал и откликался на молитву. Научившись сами, они захотели передать свой опыт другим христианам. В этом смысле наставление святых отцов о молитве очень полезны нам в духовной жизни. Хочу поделиться с вами словами священномученика Киприана Карфагенского. Господу надобно молиться с искренним вниманием и умолять не звуком голоса, но сердцем и чувством. Как ты требуешь, чтобы Бог услышал тебя, когда ты сам себя не слышишь? Как хочешь, чтобы Бог во время твоего моления помнил о тебе, когда ты сам о себе не помнишь?
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Чтобы уразуметь веру и дух батюшки отца Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре во время литургии. Вначале он усердно поминал у жертвенника всех живых и мертвых, со слезами молился о всех, дерзновенно просил Господа за скорбящих и страждущих, по временам отходил, потом опять возвращался и снова молился, становился на колени и, видимо, страдал вместе с людьми, за которых молился. Когда начиналась литургия, он продолжал еще поминать у жертвенника по многочисленным запискам, которые ему читались, но к чтению Святого Евангелия всегда возвращался на свое место и с полным вниманием прослушивал Слово Божие, вникая во всякое слово, покачивая головою в знак непреложности и истинности. По принесении святых даров на престол великий молитвенник начинал как бы готовиться к радостному свиданию с Господом и уже помышлял более о присутствующих в храме, о соучастии их в общей молитве и в общей радости с Ним. И так молился иногда о них: «Господи, многие из предстоящих в храме Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и не ведают, о чем подобает молиться. Исполни сердце их ныне, в этот день спасения, благодатью Всесвятого Духа Твоего, и даруй их мне, молитве моей, любви моей, исполненных познанием благости Твоей и сокрушения и умиления сердечного. Даруй им Духа Святого Твоего, ходатайствующего в них воздыханиями неизглаголанными».
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Сомерстаун, район на окраине Лондона, просыпался в густом осеннем утреннем тумане. Лавочники, негромко переговариваясь, раскладывали на прилавках свой нехитрый товар. Дворники сонно шаркали метлами по мокрой мостовой. Одним из них был мальчик-подросток в изношенных до дыр ботинках и вытертом на локтях старом пальто с чужого плеча. Мальчика звали Генри Крофт. Круглый сирота, еще совсем недавно он жил в детском приюте для нищих, а теперь подметал улицы за крошечную плату и возможность обитать в подвале одного из домов в Сомерстаун. Генри нравилась его работа. Нравились уличные торговцы, которые наряжались в яркие необычные одежды, чтобы привлечь внимание к своему товару и выручить побольше денег. Лишнего эти люди себе не оставляли, и все, что жаловали им щедрые покупатели сверхстоимости товара за их экстравагантный вид, делили между нуждающимися коллегами. Такая взаимовыручка искренне восхищала Генри Крофта. «Вот если бы и я как-нибудь мог помочь нашим приютским ребятам», – частенько думал он, размахивая метлой. Однажды днем Генри сидел на берегу Темзы неподалеку от порта и задумчиво смотрел на подернутую легкой рябью прозрачную речную гладь. Вдруг мальчик заметил в воде небольшой деревянный ящик. Длинной палкой Генри подогнал его к берегу и сбил крышку. Внутри оказались перламутровые пуговицы. Обрадованный, Генри набил пуговицами карманы до отказа и пошел к себе в подвал. Дома он высыпал богатство на деревянный топчан и стал думать, что же теперь с ним делать. И вдруг его осенило. Ну, конечно, как же он сразу не догадался? На следующее утро Генри Крофт вышел на улицу без метлы, зато в пальто сплошь расшитым перламутром. В утреннем свете его наряд переливался всеми цветами радуги. Прохожие не могли отвести взгляд от сияющего в буквальном смысле этого слова Генри. А он с поклоном просил их пожертвовать немного на помощь сиротам. И люди щедро одаривали его деньгами. Скоро Генри собрал достаточно средств, чтобы поддерживать своих приютских друзей. Лондонцы прозвали его «жемчужным королем». С тех пор Генри в своем перламутровом наряде появлялся везде, где только шла речь о помощи людям. На благотворительных ярмарках, акциях по сбору средств для бедняков и больных. Вскоре у него появились последователи. Теперь уже не один Крофт, а целый отряд жемчужных королей и королев ходил по городу, собирая деньги для приютов, больниц, госпиталей, богадельен и церковных школ. За свою жизнь Генри Крофт собрал более 5000 фунтов стерлингов. По нынешним меркам это примерно 500 000 рублей. И все эти деньги потратил на благотворительность. Скончался он в 1930 году в возрасте 68 лет в работном доме для бедняков без гроша в кармане. Были такие люди, кто, глядя на Генри, посмеивался над ним, называя чудаком, а другие вспоминали старинную притчу о том, как в один монастырь, спустившись с небес, пришла пречистая дева с младенцем Христом на руках. Монахи по очереди приветствовали ее, читали хвалебные стихи, цитировали Библию. И был среди них скромный, не блиставший умом и дарованиями монах. Все, что он умел, это жонглировать. Братья не желали допускать его к Богоматери, боясь, что он опозорит их обитель. Но бедняга всем сердцем хотел посвятить святой деве свое единственное умение. Он вышел вперед, достал из кармана несколько апельсинов и стал жонглировать ими перед Девой Марией. И Христос на руках у Пречистой Матери улыбнулся. а Богородица, склонившись, дала подержать жонглеру своего сына. Подобно герою этой притчи, Генри Крофт отдал на служение людям все. И, видимо, Бог принял его дар. Сегодня у Генри есть тысячи последователей по всей Англии, которые продолжают его дела милосердия.
0: Имена милосердия.

руками вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает Тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
2: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст Тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие, слава тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует,

0: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
1: не бесчинствует, не ищет своего,
2: не раздражается, не мыслит зла,
3: не радуется неправде, а сорадуется истине.
4: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
5: Любовь никогда не перестает.
6: А теперь пребывают сии три:
1: вера,
2: надежда,
1: любовь.
6: Но любовь из них больше.
7: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Читает Виктория Макарская.
1: Люди. Глава третья. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связано с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарища в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Чтобы уразуметь веру и дух батюшки отца Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре во время литургии. Вначале он усердно поминал у жертвенника всех живых и мертвых, со слезами молился о всех, дерзновенно просил Господа за скорбящих и страждущих, по временам отходил, потом опять возвращался и снова молился, становился на колени и, видимо, страдал вместе с людьми, за которых молился. Когда начиналась литургия, он продолжал еще поминать у жертвенника по многочисленным запискам, которые ему читались, но к чтению Святого Евангелия всегда возвращался на свое место и с полным вниманием прослушивал Слово Божие, вникая во всякое слово, покачивая головою в знак непреложности и истинности. По принесении святых даров на престол великий молитвенник начинал как бы готовиться к радостному свиданию с Господом и уже помышлял более о присутствующих в храме, о соучастии их в общей молитве и в общей радости с ним. И так молился иногда о них: «Господи, многие из предстоящих в храме Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и не ведают, о чем подобает молиться. Исполни сердце их ныне, в этот день спасения, благодатью Всесвятого Духа Твоего, и даруй их мне, молитве моей, любви моей, исполненных познанием благости Твоей, и сокрушения, и умиления сердечного. Даруй им Духа Святого Твоего, ходатайствующего в них воздыханиями неизглаголанными».
0: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый грудь.

0: Радио «Вера».
1: На берегу реки широкой, среди безмолвной тишины, сижу я в келье одинокой в полночи тихие часы. Еще не брежется рассветом передо мною небосклон, ночным таинственным приветом дарит природа. Всюду сон. Мой взор куда-то вдаль стремится, а на покрытом мглой ночной, и сердце просится молиться легко ему в тиши святой. О, как далека вся тревога! Мне словно чуждым стал весь мир. Я созерцаю в небе Бога, я ощущаю в сердце мир.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Протоиерей Александр Шмеман. Отрывок из книги «Исторический путь православия». Обрядоверие, суеверие, поверхностное отношение к вере – этих грехов было много в византийском обществе. Но за ними вырисовывалось и нечто более страшное. За христианским обличием жило самое очевидное – двоеверие.
2: Двоеверие – явление, подразумевающее присутствие в вере в единого Бога элементов язычества. Двоеверие существовало еще во времена Ветхого Завета. Например, когда пророк Моисей удалился на гору Синай для встречи с Богом, израильский народ изготовил золотого тельца и поклонялся ему. Двоеверие имело место и во времена христианства. Так, после крещения Руси, многие люди, крестившись, не отказывались от привычных языческих обрядов. В отличие от веры во Христа, которая полагает главной целью общения человека с Творцом в молитве и уподобления Ему, язычество стремится к использованию сверхъестественных сил для достижения земного благополучия. Опасность двоеверия состоит в подмене ценностей, когда человек, называющий себя христианином, стремясь к тому или иному благу, совершает действия, которые по сути являются идолослужением. Например, прибегает к услугам гадалок, ворожей, верит в гороскопы, фэншуй и тому подобные магические системы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: В первом послании апостола Павла к Коринфянам есть непонятные для нас слова «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста, разъясняющими эту фразу. Если и в Ветхом, и в Новом Завете были случаи воскресения мертвых, то почему же Христос называется первенцем из мертвых? Те, хотя и воскресли прежде Христа, но воскресшие все опять умерли, как будто сделав опыт воскресения. А Христос воскресший не подпадает смерти, и потому первенец, как воскресший и более не умирающий.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Второго мая 1887 года Екатеринослав, сейчас этот город называется Днепр, отмечал свое столетие. Еще накануне жителям стало известно, будет большое торжество, ярмарка, народные гулянья с фейерверком. С первыми лучами солнца на площади в центре города собрался народ. Здесь должно было свершиться главное событие праздника – закладка Преображенского кафедрального собора. И вот в розовом утреннем свете заблестели иконы и хоругви. Архиерей начал торжественный молебен. Люди подпевали хору и молились о благоденствии града сего и о храме Божием, которому в скором времени предстояло здесь вырасти. Вместе со всеми молился седобородый человек в солидном костюме. Он стоял прямо в гуще толпы, не желая ничем из нее выделяться. И все же многие его узнавали. «Глядите, а вон и сам губернатор Дмитрий Николаевич Батюшков стоит!» Раздавалось то тут, то там по окончании молебна. Дмитрий Батюшков, в прошлом управляющий Петербургской контрольной палатой, был назначен губернатором в Екатеринослав в 1884 году. Город Дмитрию Николаевичу понравился. И хотя благоустройством и культурными возможностями блеснуть Екатеринослав в то время, увы, еще не мог, опытный управленец Батюшков сходу разглядел перспективы и дал себе слово, что поможет городу расцвести. Первое, что сделал новый губернатор, перевел свой капитал из столицы в Екатеринославский общественный банк. Все проценты с него он ежегодно жертвовал на благотворительность и развитие города. Так, благодаря участию Дмитрия Николаевича, в Екатеринославе появилась бесплатная публичная библиотека, богатые фонды для которой были приобретены лично Батюшковым. Благодаря его энергичным хлопотам и финансовой помощи в городе была открыта Мариинская женская гимназия. Губернатор стал ее постоянным попечителем. И на строительство Преображенского собора, который торжественно заложили в день столетия Екатеринослава, Батюшков тоже пожертвовал немалую сумму из личных средств. Он устроил первый в истории Екатеринослава праздник в честь Дня города, учредил общественные рождественские елки для детей бедных горожан. В благотворительных делах Дмитрия Николаевича деятельно участвовала его супруга Екатерина Федоровна. С ее подачи и при финансовой поддержке губернатора в городе открылась бесплатная женская школа, столовая и дом презрения для бедных и сирот. Одним из старейших высших учебных заведений Российской империи, Горным институтом, город тоже во многом обязан Батюшкову. Дмитрий Николаевич лично обивал пороги высокого столичного начальства, ходатайствуя, чтобы престижный вуз был открыт именно в Екатеринославе. В 1890 году Батюшкова перевели на должность губернатора в белорусский город Гродно. На новом месте Дмитрий Николаевич придерживался старых принципов, помогал, благотворил. В 1895 году Батюшков активно поддержал идею постройки Свято-Владимирской Знаменской церкви со школой, частично профинансировав строительство. При его поддержке в Гродно открылась публичная библиотека с большим читальным залом. В 1899 году Батюшков вернулся в Петербург. В столице он продолжил свою благотворительную деятельность, став почетным опекуном благотворительного общества великой княгини Ольги Александровны. История донесла до нас любопытные обстоятельства знакомства Дмитрия Николаевича с писателем Александром Куприным. Узнав о почетном опекунстве Батюшкова, Куприн вычитавший в каком-то справочнике о том, что оно предполагает большие привилегии при дворе, напрямую спросил об этом у Дмитрия Николаевича. На что тот просто ответил: «Да, привилегии имеются, вот только воспользоваться ими возможности не представилось». Этой возможности Батюшков никогда и не искал, заботясь всю жизнь не о собственном благе, а о тех, кто был рядом с ним.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма доктора Стефана Никитина, будущего епископа Можайского, священнику Сергию Дурылину. 1928 год. Москва. Простите ради Бога за долгое молчание. У меня большое горе. Смерть духовного отца, епископа Николая Елецкого. Все это время я как-то принуждал себя и ходить на службу, и двигаться, и разговаривать, и есть. Настоящая болезнь воли. Так и с письмами к вам. Меня мучит, что не пишу, несмотря на то, что вы постоянно и пишете, и спрашиваете обо мне друзей, и все-таки какое-то мучительное отупение и паралич воли. До 40 дней особенно было тяжело. Сейчас понемногу собираю себя. Не знаю, знакомо ли вам имя владыки Николая Елецкого. Это был выдающийся человек, по утверждению всех, так или иначе соприкасающихся с ним. В моей жизни знакомство с ним — целая эпоха. Не только эпоха, но и окончательное мое воцерковление. Так как христианство есть живой Христос, живая личность Христа, то и путь к нему легче и понятнее совершается через святую или праведную личность. И таким праведником, через которого я понял, что такое христианство и кто Христос, таким человеком был для меня покойный владыка Николай. Было великим счастьем видеть его, знать, молиться с ним. Он обжигал своею любовью, охватывал пламенем любви всякого приходившего к нему, и каждый чувствовал всю полноту его любви именно к нему. При жизни владыки я так много получал от него и так к этому привык, что только теперь понял, как я осиротел и как он был мне необходим. Дух уныния едва не овладел мной. Но, слава Богу, это мучительное состояние совершенно прошло.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Утомленный долгой битвою и охвачен в мире тьмой, Боже, с теплой молитвою я стою перед Тобой. Дух любви и всепрощения Ты мне в душу возврати, и для вечного спасения укажи свои пути. Ввергни демона мучителя в преисподнюю земли, и на помощь мне, хранителя, с неба ангела пошли.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах.

0: готовить еду, следить за внешним видом, поддерживать чистоту в квартире. Сегодня в Горловке еще много одиноких пожилых людей, которым нужна помощь. Поддержать их и работу патриаршей гуманитарной миссии можно ежемесячными пожертвованиями на сайте помочьвбеде.рф. А если вы хотите стать добровольцем патриаршей гуманитарной миссии, заполните анкету на сайте или оставьте заявку по телефону 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Все затраты на дорогу в Донецкую Народную Республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое.

Господи, воздыхание мое. Потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь ты рабам своим, верность сладчайшая, потому и презрели тебя они. Слишком рано встаешь ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил меня позвать всех земнородных и воспеть гимн тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее ты. Воистину, Господи, велик ты. Равно ты велик, и когда славословит тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит тебя мир, тем более величие твое во святых твоих, в очах святых твоих

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его не сможет слабый.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из письма дипломата и поэта Федора Тютчева писателю Ивану Аксакову о революции во Франции. 1871 год. Город Санкт-Петербург. Не раз собирался писать к вам о том страшном суде, что заживо и при сохранении естественного чина так просто и так последовательно над человеческим обществом совершается. Но как одолеть словом и даже мыслью подобные события? Одно только выскажу при этом случае. Я теперь только понял это библейское выражение. «Господь ожесточает сердца строптивых. Этому я каждый день свидетелем». Казалось, что к событиям, таковым, как в Париже, всякий мыслящий человек не может отнестись двояко, и что эта страшная проверка на деле известных учений не может не убедить кого бы то ни было. Оказывается, далеко не то. Я встречаю здесь людей серьезных, ученых и даже нравственных, которые нисколько не скрывают своего горячего сочувствия к Парижской коммуне и видят в ее действиях занимающуюся зарю всемирного возрождения. Вот над чем можно крепко призадуматься. Не доказывает ли это, что корень нашего мышления не в умозрительной способности человека, а в настроении его сердца? В современном настроении, преобладающим аккордом, это принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства. Вот чем мы все заряжены, все без исключения. И вот откуда идет это повсеместное отрицание власти, в каком бы то виде ни было. Голоса.

Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред Тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. О, возьми Ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Приближалась Пасха. 18-летний Миша Петкевич старательно готовился к светлому празднику. Строго постился, ходил в храм на богослужение. Впрочем, он и в обычные дни часто бывал в церкви. Миша хотел уйти в монастырь, но родственники упорно отговаривали его от монашеской стези. «Ты парень молодой, видный, побудь пока так. Скоро дом новый выстроим, заживем, а в монастырь всегда успеешь», — говорили они Михаилу. Под таким натиском Миша постепенно и сам стал колебаться. С одной стороны, он думал, а что, если и правда подождать с монашеством? А с другой стороны, сердце его изо всех сил рвалось к уединенной молитвенной жизни. Однажды вечером дядя Михаила, работавший на петербургском сталелитейном заводе печником, вернулся домой радостный. «Ну, Мишка, пляши, работу тебе нашел. Будешь у нас на сталелитейном трудиться. После Пасхи и приступай». Миша новости был и рад, и не рад. Работа на заводе — это, конечно, хорошо, но с мечтой о монастыре теперь точно можно расстаться. Миша горько вздохнул, стараясь смириться с этой мыслью. «Господу лучше знать, как все устроить», — подумал он. На другой день дядя пришел с работы взволнованный. Присел возле печки и стал рассказывать. «Рабочего у нас сегодня чуть не покалечило. Руку станком затянуло, на силу вытащили». Сердце Миши забилось. «Видно, сам Господь мне подсказку дает», — подумал он. А на следующее утро уложил в котомку смену белья, Евангелие и отправился искать обитель, которая не откажется принять его к себе монахом. Спустя несколько лет Михаил поселился в Валаамском монастыре и принял там постриг. Скоро его в монастыре стали почитать за молитвенную жизнь и называть старцем. «Оставь свое хотение и располагайся на волю Божью», всегда повторял старец Михаил Валаамский. «А уж Господь укажет верный путь».
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Довольно часто на исповеди люди сокрушаются о том, что их мучают помыслы, и они никак не могут научиться вовремя их отгонять. Утешением для нас является то, что помыслы мучили даже святых. Хочу поделиться с вами словами преподобного Нила Сорского. «О помыслах нечистых, врагом душ наших приносимых, из-за них не очень поглощайся скорби, не ужасайся, потому что не только нам, немощным и страстным, они досаждают, говорят отцы, но и достигшим преуспеяния и в достохвальном житии пребывающим, и благодати духовной отчасти сподобившимся. И у них бывает много борьбы за таких помыслов, и в подвиге великом они оказываются, и благодатью Божией едва отгоняют их, стараясь всегда их отсекать».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма митрополита московского Филарета Дроздова к игуменье Спаса Бородинского монастыря Марии Тучковой. 1846 год. Москва. Божие благословение и мир преподобной игуменьи Марии и подвязающимся с тобою. Со стражду скорби вашей о полях ваших. Да запретит Господь червю потреблять злак, созданный на службу человеком и в уготовлении хлеба для них. Здесь уже несколько дней по утрам морозы. Кажется, они должны убить червя. Между тем надлежало вам прибегнуть к наказующему и милующему Господу с общей молитвой. Мне сказывал один очевидец, что когда помещику в селе управитель донес о том, что червь повреждает поля, помещик тотчас пригласил священника, собрал народ. Пошли на поля, совершили освящение воды с молитвой, положенной на сей случай, окропили поля и края их, где опустошение означало след червя. На другой день управитель принес помещику с поля множество мертвых червей в доказательство того, что бедствие кончилось. Это было не в нынешнем году, но Бог и Господь наш Иисус Христос вчера и сегодня тот же и вовеки. Взывайте ко Господу, да не до конца прогневается и не по грехам нашим воздаст нам, но да презрит на смирение наше и нищих своих да насытит хлебом. Припадем к Нему вместе.
0: Голоса

0: Вера. Имена, имена милосердие.
1: Будничным июньским утром 2003 года в центре Ярославля бригада рабочих ремонтировала теплотрассу. Экскаватор зачерпнул очередной ковш земли. И тут случилось то, чего никто из рабочих никак не ожидал. Вместе с грунтом из него посыпались монеты. Это был целый дождь из старинных денег. Рабочие ликовали, они нашли настоящий клад. Не меньше, узнав о находке, радовались и работники Ярославского историко-архитектурного музея. Они выяснили, что на месте, где был найден клад, когда-то стоял дом купца Ивана Александровича Вахромеева и сделали вывод, что найденные рабочими монеты могли принадлежать именно ему. А судя по тому, что среди них встречались образцы разных эпох, в том числе и древние, и это, скорее всего, была богатейшая коллекция нумизматики, что только подтверждает версию о принадлежности клада именно Вахромееву, ведь ярославский купец был известен как большой любитель старины. Впрочем, слово «любитель» здесь, наверное, не совсем уместно, скорее профессионал. Иван Александрович состоял действительным членом Русского императорского археологического общества и занимался серьезными исследованиями в области археологии. Он владел несколькими уникальными коллекциями, в том числе собранием древних рукописей, которые впоследствии передал в дар Государственному историческому музею. Дарить, помогать в нужде, одним словом, благотворить – было еще одним призванием Ивана Александровича Вахромеева. Своей добротой, чуткостью и щедростью он не обошел никого, кто в трудной ситуации обращался к нему за поддержкой. Неимущие студенты получали от Вахромеева пособия и стипендии, бедные невесты – приданое, погорельцы – строительные материалы и деньги на возведение нового жилища. В 1897 году ярославцы захотели видеть Вахромеева своим градоначальником. В этой почетной должности Иван Александрович прослужил городу и людям 16 лет, то есть четырежды переизбирался. И неудивительно, Вахромеев, как в один голос утверждают историки, буквально преобразил Ярославль. И если раньше губернский центр больше напоминал захолустный городишко, ни мостовых, ни парков, ни уличного освещения, то с вступлением Ивана Александровича в должность городского головы город был за короткий срок благоустроен. Появились электрические фонари, общественная водокачка, городской сквер, набережная и даже трамвай. А еще театр и бесплатная народная читальня. Возможно, Вахромееву и не удалось бы осуществить столь грандиозный прорыв в развитии Ярославля, если бы он рассчитывал только на казенные деньги. Но Иван Александрович практически в каждое начинание на благо города безвозмездно вкладывал личные средства. Так, например, на открытие городской богадельни он пожертвовал 100 тысяч рублей – и за собственный счет содержал вольное пожарное общество. В общей сложности на дело развития и благоустройства города Вахромеев потратил около 1 000 000 рублей из личных средств. Кроме того, на его пожертвование 60 тысяч рублей серебром в Ярославле была проведена масштабная реставрация храма пророка Божия Илии, который Иван Александрович привлек лучших специалистов и ученых. Он же финансировал капитальный ремонт Воскресенской церкви Спасского монастыря. Городской голова, попечитель городского Александровского сиротского приюта, председатель губернского комитета презрения неимущих, член Совета православного братства святого Димитрия, член Ярославского отделения Российского общества Красного Креста. Этот список можно было бы продолжать еще долго. Вахромеев старался не упускать из виду ни одного дела, участие в котором могло бы принести людям пользу. И, может быть, не так уж важно, в действительности ему или кому-то другому принадлежал так неожиданно найденный в 2003 году клад. Главное, что об Иване Александровиче есть что с благодарностью вспомнить людям и через 100 лет.
0: Имена, имена милосердия.

лужайке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минутой, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение: новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся: «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значения события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь: радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

режем острые и режущие предметы, ножи, вилки, шило, иголки, гвозди, разбитые стекла, железки, черепки. Они, переполнив сумку, порвут ее, поколют и порежут. Чтобы сохранить сумку, необходимо ее освободить, выбросить из нее все острое. То же происходит и с нашим сердцем. Страсти, пороки, грехи, беззаконие, злоба, вражда и ненависть, которыми наполнены наши сердца, рвут его на части, заставляют человека страдать, мучиться совестью. Сама жизнь побуждает нас к покаянию, выкинуть из сердца с покаянием мучащие его беззаконие, выкинуть из сердца чистосердечной исповедью всю греховную скверну, как острые режущие предметы, причиняющие боль и страдания. И в сердце войдет покой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Все творения Твои, словно пчелы вокруг цветущей вишни, роятся вокруг Тебя, Господи. Одни теснят других, оспаривают один у другого права на сыновство, каждый видит в другом пришельца. Все предъявляют права на Тебя, больше Тебя самого. Полнота же Твоя, Господи, льется через край и питает всех, сладость неисчерпаемая. Все насыщаются и отлетают голодными. Самым голодным остается людской рой. Не потому, что у Тебя, Хозяин щедрый, нет пищи для людей, но не знают люди своей пищи и дерутся с гусеницами за кусок зелени. Прежде всех сотворенных Тобой, прежде времени и скорби, сотворил Ты, Господи, человека в сердце своем. Человека первым Ты задумал, но на четках сотворил его и

творения, его очередь пришла последней. Так же, как садовник вскапывает землю и сажает сухие колючки, думая о розе. Так же, как зодчий, задумывая храм, прежде мысленно видит сверкающие купола, которые возведет последними. До начала творения человека первым родил ты в сердце своем. Помоги языку моему смертному найти имя человеку тому, сиянию твоей славы, песни твоего блаженства. Могу ли всечеловеком назвать его? Ибо так же, как он пребывал в сердце твоем, так и его ум уже содержал весь явленный мир вместе с человечеством и вестниками его. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, токмо Отец. Словно нирвана был еси, Господи, пока не зачался в тебе Сын. Без числа и без имени был еси. Как воспеть мне тебя, Господи, из гущи роя голодных гусениц, носимого порывами ветра, вся жизнь которого проходит в этом вихре? Господи, сон мой денный и ночный, сам помоги мне воспеть тебя, чтобы ничто в сердце моем не превзошло тебя. Всякое дыхание да хвалит тебя, Господи. Но не ради тебя, ради нас самих, чтобы, величая тебя, мы возрастали. Велик ты, Господи, воистину слишком велик, чтобы гимны наши могли сделать тебя более великим. А когда всех роящихся насекомых порыв ветра унесет с цветущей вишни, останется она в своем прежнем величии и великолепии весенней красоты.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. По поводу моей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня, почему я не выхожу замуж. Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди, и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую. А мне хотелось бы выйти замуж по любви. «Непременно по любви», — горячо поддержал меня Федор Михайлович. «Для счастливого брака одного уважения недостаточно».
0: Голоса

По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. Куда ни оглянись, повсюду рожь густая, иду, с трудом ее руками разбирая. Мелькают и жужжат колосья предо мной и колют мне лицо. Иду я, наклоняясь, как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, когда, перескочив через ивовый плетень, средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день. Аполлон Майков.

0: вера. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
1: Зима на Валааме была по обыкновению суровой. Обледеневшие скалы поблескивали инеем в прозрачном морозном воздухе. Но монах Михаил холода не чувствовал. Он был занят строительством. Жаждущий тишины и уединения, отец Михаил решил уйти из многолюдного Валаамского монастыря и выстроить себе в лесу отдельную хижину-келью. Она была уже почти совсем готова. Оставалось только набрать еловых веток, чтобы утеплить ими крышу. В поисках подходящих веток отец Михаил бродил по крутому лесистому берегу. Узкая тропинка была скользкой, резкий ледяной ветер обжигал. Но монах смотрел на свою новую келью, виднеющуюся вдалеке, и думал: «Вот какая славная у меня келейка! Стану здесь молиться в тишине. Никто не будет отвлекать, мешать». В эту самую минуту порыв ветра сбил отца Михаила с ног. Потеряв равновесие, монах оступился и полетел вниз с обрывистого берега прямо на лед Ладожского озера. Приземлился отец Михаил довольно мягко. Встал на ноги, посмотрел снизу на свою келейку и решил не заканчивать строительство, а идти обратно в монастырь. Там, среди братьев, в многолюдии паломников и богомольцев, на душе у него стало тепло и радостно. «Слишком много я о себе возомнил», — улыбаясь, рассказывал спустя годы отец Михаил, которого за духовную мудрость и смирение в монастыре называли старцем. «Бывает ведь, что и за благими помыслами гордыня кроется», — говорил старец Михаил Валаамский. «Но Господь, заботясь о нашем благе, все расставляет по местам».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Херувимскую песнь знает каждый, кто хотя бы иногда посещает божественную литургию. Но не все задумываются над смыслом ее слов. Важно не просто ходить в храм на службу, но и изучать литургию, чтобы понимать, что происходит в каждый ее момент. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. «Всякое ныне житейское отложим попечение. Эти весьма важные слова херувимской песни остаются для большей части христиан гласом вопиющего в пустыне. Так мы осуетились, измельчали душевно от житейских попечений и пристрастий. Иные даже сравнивают литургии со сценой или с театром. Бесконечная разница той и другой, как между небом и землей. Литургия есть небесное служение на земле».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Тобольского Гермогена Долганева своей пастве. 1918 год. Город Екатеринбург. Тюрьма. Дорогие о Господе, милость Божия буди со всеми вами. Узнал, что мое освобождение возможно под условием залога, вернее, выкупа, так как отданные раз деньги уже не выдаются обратно, в 100 тысяч рублей. Для меня это, конечно, несметное количество денег. 100 рублей я бы еще дал из своего старого, теперь, вероятно, его уже нет, небольшого жалования. Если же паства будет выкупать меня, то какой же я отец, который будет вводить детей в такие громадные расходы вместо того, чтобы для них приобретать или им дать? Это что-то несовместимое с пастырством. Голоса.

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: Небольшой городок Сарапул Вятской губернии, обычно сонный и спокойный, июльским утром 1909 года гудел, как растревоженный пчелиный улей. Для сарапульцев уже не было диковиной освещения электричеством. Чудесный свет горел в некоторых домах, магазинах и даже на главной улице Сарапула. Но чтобы электрические лампочки освещали храм, такого еще не бывало. И какой? Самый старинный, можно сказать, самый главный храм Покрова Пресвятой Богородицы. «Посмотрите, какие странные изогнутые железяки привезли!» – шептались в толпе. «Они зачем понадобились? А проводов-то, проводов сколько! Будто весь храм хотят ими обмотать!» «Это не железяки, а металлические лопасти. Будут обдувать наш храм электрические вентиляторы по самому последнему слову техники». «Это все наш благодетель Николай Васильевич для нас старается», объяснил сомневающимся настоятель Покровского храма Петр Утробин. «Уже больше 100 000 на благоустройство храма истратил. Все для нас, чтобы нам было комфортно, чтобы не падали в обморок от духоты во время многолюдных праздничных богослужений». Николай Васильевич Смагин родился в 1850 году в купеческой семье, получил хорошее воспитание и блестящее образование. Острый ум, незаурядные организаторские способности и деловая хватка помогли купцу достигнуть впечатляющих результатов. Предприятие «Смагин Николай Васильевич и сыновья», торговый дом, кожевенный завод и производство обуви стало одним из самых крупных в Сарапуле. Продукция Смагинского завода пользовалась большим спросом на Нижегородской и Ирбитской ярмарках, получала различные престижные награды, например, медаль Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Немалую часть своего дохода Смагин тратил на родной город. Николай Васильевич понимал, для того, чтобы люди восприняли новые идеи, прогрессивные технологии, необходимо настоящее всенародное просвещение. Многие его работники смогли получить за его счет высшее образование. Неоднократно жертвовал Смагин в фонд стипендий для бедных учеников города Сарапула. Благодаря милосердию Николая Васильевича в Сарапуле появились богадельня для престарелых, неспособных к труду рабочих и членов их семей, и приют для мальчиков. Средства на содержание богадельни и приюта выделялись из специального фонда, созданного на деньги щедрого купца. Помещения для этих учреждений были одними из самых благоустроенных в городе. Смагин немало заботился и о духовном просвещении сограждан. В созданной им богадельне он решил устроить домовую церковь во имя святой Анны Пророчицы. Неудивительно, что ее приписали к Покровскому храму, где Николай Васильевич много лет служил старостой. В Покровской церкви на его средства не только провели электричество, но и позолотили иконостас, отреставрировали иконы, расписали главный предел, отремонтировали колокольню. В память о чудесном выздоровлении императора Николая II в 1902 году Смагин выстроил Никольскую часовню. Через 3 года на его средства расширили Петропавловскую церковь по проекту известного вятского архитектора Чарушина, пристроив трапезный храм с 2 боковыми пределами во имя преподобного Серафима Саровского и в честь Сретения Господня. В 1910 году Смагину за щедрую благотворительность было присвоено звание потомственного почетного гражданина города Сарапула.
0: Имена, имена милосердия.

На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя Древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни. И когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти. Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя. Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7-8 веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков песнопений вероучительного содержания. В догматике 4-го гласа, особой мелодии распева, он прославляет великого правителя Древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик 4-го гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное. Поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость». Иоанн Дамаскин в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на 2 исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
1: Догматик 4-го гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход. С кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик 4-го гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Несколько дней на двери квартиры Лины Григорьевны из Горловки, что в Донецкой Народной Республике, висел лист бумаги с надписью «Помогите». В городе, который находился в зоне боевых действий, пожилая женщина осталась без пенсии и продуктов. Из-за плохого самочувствия Лина Григорьевна долгое время не выходила из дома и не успела вовремя поменять паспорт. Детей у нее нет, муж умер несколько лет назад, с соседями общение не складывалось. Последнее, на что хватило сил одинокой пенсионерки, попросить о помощи публично. Слово «помогите» она написала каллиграфическим почерком. Рука чертежника, несмотря на пережитый инсульт и головокружение, все еще помнила, как писать четко и ровно. В минуты отчаяния Лина Григорьевна искала в семейном фотоархиве снимок брата, протоиерея Григория, служившего в Ленинградской епархии и умершего в 70-х годах прошлого века. Женщина просила его: «Гришенька, милый, помоги! Мне очень нужен паспорт, без пенсии мне не выжить!» Неравнодушные люди рассказали историю Лины Григорьевны добровольцам патриаршей гуманитарной миссии. О том, что православные волонтеры поддерживают тех, кто нуждается в помощи, в городе хорошо знают. Добровольцы

0: Народную республику, проживание и питание добровольцев патриаршая гуманитарная миссия берет на себя. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пустыми. Какими же пустыми стали для меня советы мудрецов человеческих, с тех пор, как Твоя мудрость потрясла разум и сердце мое, святый Боже. Не верят свету Твоему те, кого темные похотения сердец влекут в пропасть. Камень, падающий с горы, не найдет преграды. Чем пропасть круче и глубже, тем более стремительно и неудержимо падение камня. Одно греховное желание, одержав победу, побуждает второе. Второе, третье. До тех пор, пока все доброе в человеке не иссякнет, а все злое, что в нем было, не хлынет бурным потоком и не разрушит в нем храм Духа Святого. До тех пор, пока презирающие святыни не начнут презирать самих себя и учителей своих. До тех пор, пока сластолюбцы не задохнутся от смрада сластолюбия своего. До тех пор, пока те блага, ради которых убивали они соседей своих и разрушали чужие дома, не станут обличать мерзость их. Тогда украдкой воздевают они глаза к небу и всем своим обезумевшим, гноящимся существом вопиют: «Святый Боже!» Словно стрела раскаленная жжет мое сердце тщеславие их силою своею, с тех пор, как я познал всесильную руку Твою, святый крепкий. Воздвигают башни каменные и говорят: «Мы строим лучше Твоего Бога». «Разве вы или отцы ваши создали звезды?» — спрашиваю их. А они тщеславятся: «Мы и под землей нашли свет, мы знаем больше Твоего Бога». «А кто сокрыл под землю свет, чтобы вы нашли его?» — спрашиваю их.